0: на дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застало премьера Израиля Беньямина Нетаньяху врасплох, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник. Напомню, Трамп заявил в соцсети True Social, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения с Исламской Республикой. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны – США, Израиль и другие государства. Позднее Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе. Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном, сообщило в четверг агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к команде переговорщиков от Ирана. Ленский мост в Якутии, который станет ключевым инфраструктурным объектом региона, планируется открыть в 2029 году, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Айсен Николаев. Первую опору моста возвели в октябре 2025 года. Ленский мост в районе Якутска соединяет федеральную автомобильную дорогу Вилюй с автодорогами Лена и Колыма. Сейчас правый берег реки Лены, где расположена большая часть Якутска, связан с левым берегом только паромной переправой летом или ледовой дорогой зимой. По концессионному соглашению между правительством республики и группой ВИЗ, автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трехпилонной вантовой конструкции. Общая протяженность мостового перехода составит 14,7 километров, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Согласно прогнозам, пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта составляет 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершить строительство планируется в 2028 году. Руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева сообщила, что индекс загрязнения атмосферы в Москве последние 5 лет стабильно держится на уровне «низкий» и «очень низкий». По ее словам, эти показатели сопоставимы с Парижем и Лондоном. Урожаева пояснила, что на всех крупных промышленных предприятиях города установлены датчики, которые в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в специальную систему. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека». Организаторы провели красочную церемонию открытия. В ней приняли участие как местные известные исполнители, так и мировые звезды. В числе последних были певица Шакира, которая первой выступила на 4 разных мундиалях, музыкальный исполнитель Джей Бальвин и итальянский оперный певец Андреа Бочелли. Также в мероприятии приняла участие известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Главным событием церемонии открытия стало появление президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с трофеем чемпионата мира. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать, приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Новосибирске плюс 29, плюс 31, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно, с прояснениями, пройдет дождь. В Волгограде плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: То, что климат меняется, мы видим невооруженным глазом каждый день. Прогнозы не успевают за погодой. Например, предсказывают засуху, но вместо нее приходят мощные дожди, и в поле не войти даже пешком. Но, несмотря на все нервы агрономов и экономистов, удивительно спокойным и уверенным остается расчет будущего урожая. 120, 130 и более миллионов тонн зерна, то есть гораздо больше, чем нужно для потребления внутри страны. Внешне кажется невозможно, а уверенность есть. Почему? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Я вот проехал от Минвод на машине через всю Ростовскую область, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, и везде дожди. Какова опасность фузариоза и что противопоставите?
1: Очень серьезный вопрос. Мы наблюдаем за последние 10 лет третью вспышку подобного рода. То есть фузариоз колоса. Это случается тогда, когда вот такие дожди, как сегодня.
0: То есть влажность.
1: Да, влажность высокая, и температура начинает подниматься выше 25 градусов. Вот я вчера был в Краснодарском крае, большой семинар, большой день поля, проводил Федеральный научный центр зерна, и об этом говорили и тревожно. Сейчас можно наблюдать визуально покраснение колосовых чешуек, появление такой розоватой окраски, но лучше не дожидаться, а начать уже примитивно необходимую обработку фунгицидами высокоэффективными, потому что болезнь трудно поддается контролю. Вот в арсенале щелкового агрохима имеется, не будем рекламировать, но имеются, значит, на местах, как принято говорить, в наших региональных представительствах имеются необходимые объемы и ассортимент.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Для того, чтобы избежать массового падежа домашних животных, требуются вакцины и фармацевтические препараты. Именно поэтому для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для животных создана единая государственная биологическая промышленная компания. Об этом на заседании противоэпизодической комиссии при правительстве России сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Участники заседания отметили, что основные угрозы ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных на данный момент устранены. За последние 3 года на закупку средств вакцинации и диагностики ветеринарии из федерального бюджета было выделено 11 миллиардов рублей. Еще одна специальность – гидромелиоратор – появится в перечне профессий, по которым готовят в Горском государственном аграрном университете в Владикавказе. До сих пор этого крайне востребованного направления в вузах Республики Северная Осетия не было. После получения дипломов молодые гидромелиораторы займутся решением актуальных для региона задач – борьбой с эрозией почв, предотвращением опустынивания и защитой полей от наводнения, засухой и других природных катаклизмов. Работы по выведению принципиально нового сельскохозяйственного животного идут во Всероссийском НИИ животноводства имени академика Эрнста. Генетики скрестили коров молочной галштинской породы с зебу, горбатым потомком индийского тура, который обитает в Южной Азии. Предполагается, что от молочной мамы телята возьмут гены, отвечающие за высокие надои, а от привыкшего к высоким температурам папы – выносливость и устойчивость к жаре. Задача проекта, который осуществляется в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных – последовательная адаптация сельскохозяйственных животных к глобальному потеплению.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Добаевич, что нужно делать сейчас для защиты посевов и всходов, когда в поле не войти из-за ливней? Дроны поднимать, авиацию или что?
1: Ну, сейчас, да, для обработок очень трудно. Сейчас, конечно же, уже можно работать дронами. Доступность дронов становится все больше и больше. К тому же я скажу, что ряд компаний, в том числе наши, наша компания, мы исследовали все 200 наименований наших препаратов на предмет пригодности для использования дрона. Выпустили брошюру специальную, которая называется «БПЛА для сельского хозяйства». В этой брошюре описаны все препараты, которые могут применяться в дозах 5-6 литров на гектар. Не как вот обычно по наземному варианту, там 200-300, а 5-6. Не все препараты пригодны для этого малообъемного опрыскивания. Более того, мы зарегистрировали, например, препараты для использования на рисовых чеках, что особенно ценно для обработки влаголюбивых культур. Поэтому те, кто хотят воспользоваться, и могут привлечь дроны. И, кстати сказать, это в финансовом отношении вполне это по карману любому хозяйству привлечь дроны. Либо уже многие должны начать приобретать и получать разрешение соответствующее. Сейчас нужно, конечно же, готовиться к тому, что у нас идет повышение температуры, глобальное будет нашествие вредителей, а урожай ожидается хороший, защитить его – наша задача.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Будем откровенны, для большинства из нас слово «дрон» сегодня ассоциируется с боевыми налетами. Когда же речь заходит о применении беспилотников в сельском хозяйстве, у людей городских рождаются дроновые мифы, как негативные, так и позитивные. Объективную оценку работы сельскохозяйственных дронов при обработке посевов пестицидами дает начальник отдела развития продуктов средств защиты растений компании «Август» Владимир Барков. Итак, миф первый – негативный. Дрон поднимает на борт куда меньше, чем тащит за собой трактор. Значит, концентрация раствора сильнее и, стала быть, химическая нагрузка на растения выше.
5: У дрона ультрамалообъемное опрыскивание, то есть там очень мелкая дисперсия частиц воды и воздуха. Концентрация, которая зарегистрирована в препарате для обычного опрыскивания, и концентрация, которая применяется на дроне, она одна и та же. То есть регистрация одна и та же. Следовательно, увеличивать норму применения при использовании дрона ни в коем случае нельзя. Потому что есть регистрационные данные, есть регистрационное свидетельство, в котором это все прописано. Сильно ли будет токсичное, скажем так, внесение там, препарата при помощи дрона или при помощи, допустим, обычного штатного опрыскивателя тракторного? По сути, по своим, если у нас идет внесение на определенную площадь, что при помощи трактора, что при помощи дрона, никакого токсического воздействия на окружающую среду не происходит. Потому что норма внесения пестицида, она одна и та же.
4: Миф второй, позитивный. Дрон – это универсальное средство для обработки любых растений. Увы, нет. Пока обработка дронами технологически оправдана лишь на высокорослых культурах.
5: Чем выше растение, чем высокорослее растение, тем проще наносить рабочий раствор с воздуха. Вот эти мелкодисперсные частицы, они как раз-таки при помощи вихревых потоков отлично попадают в нижнюю часть яруса растений и верхнюю часть яруса растений.
4: С какой высоты он?
5: Примерно всегда по-разному, там от 2 до 10 метров. Ну, 10 метров, это, конечно, уже многовато. В основном стараются пускать пониже, там, от 2 до 5 метров.
4: Ну, и охват, получается, у него ведь небольшой все равно?
5: Охват небольшой, да. Там все зависит тоже от количества форсунок. Ну, в среднем, я говорю, 5-10, даже 15 метров. Есть, допустим, ряд культур, на которых на сегодняшний момент внесение пестицидов при помощи дронов себя оправдывает. Вот, допустим, есть у нас такие высокорослые культуры, как подсолнечник, кукуруза и так далее. Есть такой вредитель – хлопковая совка. Не во многих хозяйствах, в большинстве хозяйств даже, скажу, нет высококлиренсных опрыскивателей, чтобы зайти и обработать в данную фазу, когда она повреждает. А повреждает она уже, когда формируется корзинка. Следовательно, если вы пойдете работать обычным прицепным опрыскивателем, то вы все попросту подаете весь свой урожай. Вот. И здесь нам нужна как раз-таки, вот, уже люди используют применение вот, беспилотных авиасистем, либо просто-напросто авиации, как раньше обрабатывали самолет.
4: И последний вопрос. Зависит ли рентабельность применения дрона от размера поля?
5: Сначала вообще по стандартному классическому внесению пестицидов на поле сначала обрабатывается контур поля, а потом змейкой начинает ходить опрыскиватель трактор да, с одного края поля на другой край. И дрон также обрабатывает. То есть основной минус дрона – это, конечно, дальность полета. И вот в среднем, допустим, при помощи дрона на гектар выливается 8-10 литров рабочего раствора. Там, средний статистический дрон может там, поднять 30-50 литров рабочего раствора. То есть, следовательно, через там, каждые 5-7 гектар вам необходимо проводить дополнительную заправку. И, допустим, если у вас большие длинные поля, длинные гоны, то вот этот ограничивающий фактор у дронов, он, конечно, может оказывать негативные моменты. Допустим, в Сибири, Поволжье, есть там контура полей и там по 2 километра длиной, при ширине там до километра. Для дрона это пока что не очень технологично с точки зрения заправок, длительности полета и так далее. То есть ему придется возвращаться обратно, допустим, там пустым. И если даже там мы увеличим объем рабочей жидкости, которую дрон сможет поднять, допустим, до 100 литров, опять-таки, хватит ли ему заряда батареи, чтобы там сделать большой круг.
4: И все же с развитием беспилотной авиации дроны все активнее будут влетать в жизнь фермеров. Решая и кадровые проблемы, и проблемы труднодоступности в разгар половодья, и многие-многие другие. Химия поднимается в воздух.
0: У нас в гостях академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Хорошо успели химпрополку провести. И теперь остается по меньшей мере еще 1-2 обработки фунгицидной, а потом начнется, конечно же, борьба с летающими врагами. Это не только всем известный клоп-черепашка, а представьте себе, у нас в этом году ожидается очень большой урожай тоже по погоде во всех регионах подсолнечника, масличных культур, а там еще хлопковая совка, которая мало того, что она сама вредит, она вносит возбудителя болезни через свой прокол укус. И мы должны быть готовы для того, чтобы бороться с хлопковой совкой, бороться с капустной молью, которая будет категорически нападать на наши огромные рапсовые поля. У нас большие площади горохом заняты по нашей стране. Надо бороться с брухусом, этой гороховой зерновкой. И, конечно же, как я уже сказал, с клопом-черепашкой. Если мы прозеваем борьбу, то они успеют нанести мало того, что свой вред, еще и их точки укуса будут являться воротами для инфекции, особенности для болезней корзинки подсолнечника. Поэтому не забудьте это вот назидание, чтобы хотя бы защититься от хлопковой совки на подсолнечнике, на сое. Ну, на сое еще и клещ должен быть паутинный, предметом интереса защитника. Поэтому арсенал у защитников огромный.
0: И он есть.
1: И он есть.
3: Взгляд изнутри.
4: Не только на юге России, но и у нас, в Московской области, этим летом ожидается нашествие вредителей, считает эксперт Союза садоводов России, профессиональный садовод Ольга Воронова.
6: Учитывая, что еще какая была зима, было много снега, да так много, что девать его было буквально некуда. Вот лично у меня на участке этого снега было 1,5 метра. И это было хорошее утепление для почвы. Мы не будем забывать, что почвенные вредители, они все прекрасно перезимовали. И помимо того, что добавились непочвенные из-за вот этой теплой влажной погоды, еще и почвенные.
4: Из-за снега?
6: Из-за снега, то есть проволочник, медведь.

0: Будем, ну, где-то, с одной стороны, потирать руки, с другой стороны, жалеть, конечно, пострадавших и погибших. Так цинично устроен современный мир. К следующей теме переходим, но скажу прежде, что с нами был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Следующая тема.
1: Наше время.
2: Когда-то мы рассказывали вам про Roblox, то, что эта игрушка стала большой проблемой для родителей, я знаю, не понаслышке, в курсе очень многие семьи. Потому что, во-первых, это целыми днями дети залипали в своих мобильных устройствах, а во-вторых, тратили родительские деньги для того, чтобы покупать там различные всякие преимущества.
0: Поэтому не особо некоторые взрослые беспокоились по поводу того, что Roblox в России заблокировали.
2: Они были счастливы. Очень многие были счастливы, что Roblox заблокировали. Именно по этой причине. Вспомни, какое количество было мошенничеств, когда с маминой или папиной карты снимались сотни тысяч рублей, миллионы рублей для того, чтобы купить вот эти робоксы или робаксы, как они правильно называются. Это внутренняя игровая валюта. И вот вдруг стало известно, что будут его разблокировать.
0: Да, потому что он выполнил все требования российского законодательства, и он уже говорят, что даже разблокирован. Сегодня я не пользуюсь этой платформой, поэтому не знаю. С нами экономист, представитель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Валерий Валерьевич, у нашей беседы тоже будет два угла, с которого мы посмотрим зрение на эту проблему. Первый – это вообще вот сам факт возврата Роблокса. Это, на ваш взгляд, единичный случай или, возможно, другие компании тоже так исправятся, в кавычках? А вот что вы думаете?
3: Ну, я думаю, тех, которых допустят обратно, те и справятся. Есть же те, которые просто работают просто на, так сказать, иностранную мягкую силу, то есть прям напрямую. И поэтому, в общем, они даже если и будут исправляться, все равно не допустят. Ну, я в первую очередь имею запрещенную в России корпорацию Мета с ее мессенджерами и так далее. Но действительно, например, тот же Telegram, если он согласиться с совершенно законными требованиями Российской Федерации, причем эти требования ведь не только из России звучат, они звучат и из других стран мира,
0: но,
3: скажем так, практически из всех, кто занимается своим суверенитетом. А там требования несложные: хранить данные на территории России, не передавать их за границу и откликаться на требования компетентных органов о блокировке мошеннических.
2: Там такой момент очень щепетильный, что им очень хорошие условия для возвращения создаются, ну, в том смысле, что без репутационных потерь. Вот мы заботимся о детях, раз вы заботитесь о детях, то мы пойдем тоже вам навстречу.
0: И
2: платежные условия им облегчаются.
0: И потом пойдут эти денежки, наши сервисы будут помогать выводить денежки за границу. Так ли нам надо вообще радоваться вообще вот этой истории с возвращением? Может быть, наоборот?
2: Почему? Зачем кормить деньгами наших недругов все-таки?
0: Вот как вы считаете?
3: Ну, все-таки, смотрите, Roblox — это не прям совсем недруги, это действительно игровая платформа, и в основном для детей и подростков. Тут есть, конечно, много негативного факторов. То есть на этой платформе очень активно работают и педофилы, и всякие
0: сообщества,
3: и террористы, которые пытаются привлечь детей.
0: Вот.
3: Но, с другой стороны, понятно, что когда такие платформы существуют, хорошо бы, если их запрещать, то запрещать надо тогда, когда у вас есть конкурентная платформа. Например, у нас, например, как поисковик или как, например, и агент есть хотя бы Яндекс, да, а вот такой платформы, как Roblox, у нас нет. Тем более, что не забывайте, что на Roblox большое количество было разработчиков сидело. Там очень удобная такая платформа для общения разработчиков игр и многих чего другого. У нас достаточно большая и достаточно эффективная игровая индустрия в России, и другие разработчики тоже использовали кабинеты Roblox для общения, ну там для всяких обмена всякими файлами.
0: Тем не менее, Валерий Валерьевич, мы все-таки думаем, что мы вот с такими историями открываем все-таки кормушку для тех, кто потерял свой кусок. Понятно, что вы представляете как раз это цифровое сообщество, вы это болезненно воспринимаете, но мы еще думаем немножко и не только о цифровом сообществе, а в целом, наверное, о безопасности страны. Не факт, что это хорошо. Ну что ж делать, решение принято, будем наблюдать. Есть у нас еще одна тема,

0: в этой части. Но у нас сегодня очень такой жесткий график, и мы не сможем, наверное, перейти.
1: Мы забыли сказать, что и пресс-секретарь Кремля сегодня сказал о том, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законодательства России. То есть это такой все-таки тоже некий знак.
0: Да, этот знак, конечно, кто-то, наверное, услышал. Но будем следить, и мы вернемся к этой теме и поговорим о ней более подробно. Сегодня просто не получается. Экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев был с нами на связи. А мы через минуту вернемся. Очень интересный будет разговор с героем о России.
2: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
3: Категория 6+.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят! Опускай!
11: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. К следующей теме.
0: Да, тема очень серьезная. 29 февраля, как вы помните, 2024 года в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов специальной военной операции, а также для офицеров и солдат, которые сейчас сражаются в действующих частях. И вот новый фильм «Герои России» военного журналиста Евгения Поддубного как раз об участниках этой программы. Не будем его хлеб, да, есть. Ему дадим возможность обо всем подробно рассказать, поспрашиваем ему его о деталях. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Да, коллеги, добрый вечер.
0: Да, очень приятно. Евгений, ну вот расскажите, как это все, как, во-первых, созрела идея, и что, ну как бы...
1: О ком?
0: Да, о ком этот фильм, и что вы для себя нового открыли? Ведь вы же прошли всю эту войну вместе с этими людьми, и, наверное, открытий-то уже и не может быть, или я ошибаюсь?
13: Ну, слушайте, всегда можно открыть что-то новое. Я, знаете, как я вот сейчас слушал, как вы рассказывали, да, и о программе, получается, немного официально это все звучит, а фильм получился как раз совсем о другом. Он получился о людях, о стране, о воюющей стране. Конечно, много говорили и про войну, безусловно. Но больше, знаете, про будущее, про настоящее, про наших детей, про то, что вот ребятам, которые являются до сих пор слушателями кадровой программы «Время героев», участвовать в строительстве страны, участвовать в сохранении страны. Ведь видите, какое дело. Они всю жизнь отдали службе, и теперь продолжают служение. На самом деле в их-то жизни мало что поменялось, потому что воспринимают они государственную гражданскую службу, а многие уже назначены, как продолжение собственной службы, где каждый день бой. И надо биться за наше будущее, надо биться за то, чтобы сейчас было хорошо. Надо принимать нестандартные решения часто. Но фильм, конечно, не про чиновников. Хотя чиновники, да, само по себе слово звучит довольно часто в фильме, но и взгляд на чиновников после просмотра фильма сильно поменяется. Я вас уверяю, фильм в первую очередь про парней, потому что ну, удалось нам очень откровенно поговорить, это не какой-то штамп, знаете, из документалистики. Нет, это прям семейное кино, как мне кажется, такое. Там звучат вещи, которые иногда, ну, сложно проговорить, осмыслить. Мы попытались осмыслить, понять, проговорить и о жизни, и о смерти. Но здесь, конечно, о служении очень много, о перспективах, потому что сразу... Трое героев документального фильма сейчас занимаются патриотическим воспитанием. Ну, то есть, фактически говорят молодым людям, девчонкам, делай, как я. И мне кажется, это наиболее честный подход вот к работе с молодежью, когда человек, который этим занимается, может, глядя в глаза, сказать, делай, как я. И это правильно. Еще один очень важный момент, который я хотел бы отметить, это то обстоятельство, что, конечно, в одном документальном фильме не покажешь всех участников программы «Время героев», два потока уже, в каждом более 80 человек, но и сами участники «Времени героев», и герои фильма – это пионеры, с одной стороны, на которых все смотрят, с другой стороны, это, ну, если хотите, делегаты от воюющей армии, которые представляют всех фронтовиков, фронтовиков действующих, фронтовиков, которые уже демобилизовались в силу разных причин. И, конечно, на них смотрят, конечно, они как первопроходцы приковывают к себе пристальные взгляды и повышенную ответственность у них. С другой стороны, это начало большого процесса, который в стране был и после Великой Отечественной войны, когда фронтовики приходили в народное хозяйство, приходили в управление. Сейчас происходит ну, примерно то же самое с корректировкой на приданные обстоятельства и на, конечно, другие условия времени. Но по факту после победы, после завершения СВО, конечно, огромное количество людей с боевым опытом, фронтовиков, придет в экономику, придет в управление, и в государственное управление, не только в государственное, придут и ну, во все сферы жизни. Будут работать педагогами, будут работать в научных учреждениях, будут творить, созидать. И в этом смысле пионерам всегда сложно. Это пионеры еще в государственном секторе, в сфере госуправления, хотя некоторые ну, не совсем в государственных организациях, может, будут потом работать. Но, послушайте, в любом случае, вот что важно. Это не просто какой-то эксперимент. Это президентская программа, которая построена ну, лучшими в этом смысле практиками управленческими, которые есть в России и в мире. То есть за время обучения в программе «Время героев» парни получили очень серьезные компетенции, лучшие компетенции в стране, безусловно. Это люди, которые умеют мыслить нестандартно, принимать решения в кризисных обстоятельствах, принимать верные решения. Потому что, ну, когда в зоне специальной военной операции каждый из командиров отвечает за личный состав, за людей в первую очередь, да, и за результат. И результат должен быть достигнут, но не, при этом не таким образом, чтобы потерять людей. Вот это сочетание, оно же и в повседневной жизни очень востребовано в управлении. Вообще жизнь сейчас такая, что мы живем под большим давлением, и во власти нужны принципиальные честные люди, принципиальные честные, которые способны принимать быстрое, верное решение. Вот тут такое сочетание потрясающее, которое во всех героях фильма, с которыми я даже не сказать общался, а прожил какую-то часть нашей общей жизни, потому что и общих друзей много. Понятно, что после нескольких лет в зоне специальной военной операции все так или иначе через два рукопожатия знакомы. Но я буду завершать, чтобы не затягивать ваш эфир. Что важно? Важно, что этот фильм не канцелярский, это очень искренний, как я уже сказал, личный фильм. Мне, знаете, я когда его смотрел после монтажей, а мы делали картину вместе с кинокомпанией «Мастерская», с коллективом «Прекрасные ребята», и наша студия принимала, конечно, там активное участие. Ира Березина, сценарист, потрясающий. Ну, в общем, глаза у всех были мокрые, просто потому что фильм очень трогательный, по-настоящему так по-мужски трогательный. Почему очень я советую посмотреть и попросить детей посмотреть вместе с вами.
0: Обязательно это сделаем. Евгений, ну не дадим сразу вам уйти. Есть еще как минимум один вопрос. Вот вы явно там будете рассказывать о том, ну, ребята будут рассказывать о том, почему, зачем они пошли на войну. Понятно, что они мотивированные, и их не надо, как бы, долго было это решение, им не надо было долго это решение принимать. Но время героев – это ведь совершенно о другом. Когда они шли на войну, вряд ли кто-то из них думал, что я повоюю год-другой, а потом я стану чиновником, там, губернатором, да? И как я вообще, вот как из меня, какой из меня губернатор? Вот хочется вот, чтобы вы хотя бы пару слов сказали о том, что в них произошло такое, что они оказались способными принять и такие потом решения. Одно дело пойти быть мужиком и защищать родину, да, кровь проливать, но другое дело за родину отвечать на, вот как вы сказали, на посту чиновничьим, да? Но это ведь другая задача. Как они к ней пришли и как они уже, на ваш взгляд, с ней справятся?
13: Слушайте, ну вы сейчас в своем вопросе очень вообще упростили конструкцию саму по себе. Во-первых, большая часть героев – это кадровые офицеры, это профессиональные люди, они не задают себе вопрос, зачем они идут на войну. Это их работа. Есть такая работа – родину защищать. А, во-вторых, почти все герои моего фильма – это люди с тяжелыми ранениями, которые потеряли возможность продолжать вести боевые действия. Но при этом это люди крайне профессиональные, пассионарные и жаждущие служить Отечеству и дальше. А в-третьих, видите, еще какое обстоятельство. У всех разные судьбы, и нет же, знаете, как одинаково до конца похожих судеб. Вот Владимир Сайбель, герой России, человек из военной династии, закончил военное училище, служил в армии, командовал, а потом в результате определенных проблем со здоровьем уволился из вооруженных сил и работал в компании «Российские железные дороги». Но началась война, и по мобилизации офицером же опять был направлен в вооруженные силы. Воевал, получил тяжелейшие ранения. Нашел в себе силы, находясь в госпитале, подать документы на программу «Время героев», чтобы продолжать служить Отечеству. Есть и другие примеры. Есть люди, которые до последнего момента не предполагали, что вообще так повернется их жизнь. Но повернулось, узнали о программе «Время героев». И им, в принципе, стала очень симпатична перспектива служения на госслужбе после специальной военной операции. Никто же не думал, что президент примет решение забрать из войск офицеров. Изначально предполагалось, что ребята будут воевать, приезжать на сессии учиться. Но потом стало понятно, что это просто невозможно совмещать. И президент, собственно говоря, изменил саму конструкцию обучения. Но в любом случае понятно, что строя военную карьеру, никто из парней не предполагал, что она приведет к такой программе и к такой перспективе, а у кого-то и к таким назначениям. Вот Александр Шуваев, исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, он сам из Белгородской области и воевал достойнейшим образом. Вот сейчас руководит регионом в тяжелейших условиях. Я вам скажу, что первые его решения, они соответствуют и обстановке, и времени, и настроениям жителей области. И, конечно, ему хочется помочь. И, в общем, это очень живой процесс. И, знаете как, понятно, что управленцы на государственной службе – это абсолютно разные люди. Их много хороших, плохих, никаких, очень хороших. Но мне кажется, что фронтовики внесут особое настроение и, знаете как, особые ориентиры в государственную гражданскую службу, как это уже бывало, кстати, и в царской России, как это бывало и в советское время, в общем, и сейчас. Поэтому у всех очень разные повороты судьбы, которые привели к таким горизонтом. Но здесь вот что еще важно, это ребята постоянно подчеркивали в разговорах, и мы обсуждали это. Это же не какой-то счастливый билет, понимаете? Это тяжелейшая работа, и на них большая ответственность, они к этому так и относятся. И само обучение было очень интенсивным, тяжелым. И теперь. И никто им в соломку не стелет, знаете, когда они идут вперед. Иногда и побороться приходится за свое мнение, и где-то давление на них оказывается более серьезное, потому что, ну, потому что так жизнь устроена.
0: Будем смотреть.
13: Поэтому мы пионеры.
0: Да, будем смотреть. Да. Вы ответили, в общем, на самом деле, на этот вопрос. По-моему, кратко это можно сказать так. Служить России, для них служить России на фронте, служить России в кабинете губернатора, это в любом случае служить России. Спасибо огромное. Евгений Поддубный, военный журналист, автор фильма «Время героев», который всем советуем посмотреть, телеканал «Россия-1», естественно, и это очень будет полезно и интересно, как нам только что объяснил Евгений.
1: И духоподъемно, в том числе, судя по рассказу, это вызывает очень бурные эмоции. Вернемся через минуту.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны.
14: Дети играют в театр.
15: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
14: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
16: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максим, Игорем Шатровым, а мы сейчас будем говорить о противостоянии, которому уже, наверное, скоро будет 100 лет. И речь о физиках и о лириках. Это было еще во времена Советского Союза, когда во всех газетах, журналах разворачивались огромные дискуссии, кто же круче. Ну, да, гуманитарии или технари.
0: Была одна, наверное, из тем хрущевской оттепели, когда говорить, вот начали дискутировать. О чем можно было дискутировать? Ну, не о компартии же дискутировать. А вот такая тема серьезная, действительно. Вот я закончил физфак, а он закончил журфак, да, или там, не знаю, там...
1: Филфак.
0: Филфак закончил. Ну, вот кто родине матери ценнее, да? Наверное, я с физфака, да, потому что я там в итоге буду заниматься, не знаю, там, атомной бомбой или космическими кораблями, которые бороздят там что-то, там просторы океана. А он что будет там? Детей учить?
1: Стишки писать.
0: Стишки писать, да. А оказалось, что вот те люди, которые бороздят там их продукты, потом бороздят просторы океана, они часто живут в каком-то своем пространстве закрытом, да, и из него не готовы выходить, когда работают, например, да. А ведь информацию надо донести, необходимо коммуницироваться с сообществами другими, просто своими коллегами, как-то презентовать свою работу. Ну и много-много другого, и такого, что у гуманитариев получается просто, потому что они как раз вот стишки пишут и книжки читают.
1: Вот в том числе речь идет о линейности мышления. В противовес прямолинейному мышлению у гуманитариев есть и такое, и, в общем-то, пространственное, скажем так, которое позволяет им ориентироваться в социуме. Вот что плохо у некоторых представителей естественных наук, да, к сожалению. Так, но это не наши выводы, да, это выводы исследователей, которые говорят о том, что технари порой недостаточно хорошо ориентируются в социуме и в тонких социокультурных нюансах.
0: В общем, там очень все интересно. Я хочу...
1: Не учитывая человеческую природу, например, да, социокультурные аспекты, или, да, их игнорируют.
0: При проектировании своих продуктов. То есть они что-то делают и не думают о том, как этим будут пользоваться люди. Но они делают как надо, правильно, да?
1: Ну, например, они создают какой-то мессенджер и не хотят объяснять простым смертным людям о том, как он будет развиваться и каким он станет хорошим и удобным.
0: Вы догадываетесь, о чем мы говорим, да? Это не шутка. Вот, видимо, там нет этих этих людей в этой компании, которая занимается этим мессенджером, есть, будут страшные термины звучать, вот, но они важны, потому что они, ну, они пока только описывают, потом для этого, может быть, придумают русские слова. В профессиональной среде сейчас, оказывается, востребованы такие люди, как, они их называют T-shaped и T-shaped. T, значит, что такое T-shaped? Это да, профессионал, которого описывает, значит, та самая буква Т. Вертикальная черта в этой букве — это глубокое мастерство в одной ключевой области, а горизонтальная — широкая база знаний в смежных областях.
1: А для...
0: Ну, то есть широкий кругозор у человека должен быть.
1: А для P-shaped, поправлю я тебя,
0: да,
1: как гуманитарий,
0: ну, да,
1: да, специалист характерна глубокой экспертизы в нескольких областях, то есть буква П, да, две палочки,
0: да,
1: вниз. Минимум в двух. И развитая общая эрудиция.
0: И опять же,
1: это,
0: да,
1: вот эта вот верхушка.
0: И в итоге гуманитариев будут готовить, значит, если в вузах будут обязательные мейджоры и майноры. Основная и дополнительная специализация. Простите нас за эти термины. Мы любим русский язык, так же, как и вы, наши дорогие слушатели. Но речь идет о чем? О том, что готовить профессиональных руководителей все-таки надо из гуманитариев. Но для них надо сейчас проводить специальные, особые курсы, потому что, конечно, руководить Роскосмосом все-таки надо, идя, зная немножко и основы, в общем-то, физики, а не только литературу, и не только Достоевского читать. Давайте я поговорим об этом со специалистом, а то мы сейчас вам тут напутаем что-нибудь, потом скажете, мы услышали на Радио России, а это будет не совсем верно. Давайте поговорим с Александром Сафоновым, доктором экономических наук, профессором финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Надеюсь, мы там не сильно в терминах напутали, когда их новые.
1: Ну, судя по тому, что Александр Львович своим смеется, напутали. Вам слово.
0: Давайте.
17: Нет, ну, знаете, как бы, так сказать, я все время удивляюсь, когда человечество проявляет свою креативность, попытки назвать то, что раньше называлось так, да, иначе. Вот не сидится в этом смысле на месте. Ну, может быть, и хорошо. Это как раз развитие филологических резервов, да, языка. Но на самом деле, как бы, руководителем может быть как технарь, так и гуманитарий. И это зависит в первую очередь от, как бы, профессионального опыта. Есть такие случаи, есть такие случаи. Вот, но вот эволюция менеджмента, да, она шла по пути какому? Что первоначально, например, так сказать, вот если мы возьмем с вами, ну, конец 19-го, начало 20 века, вот стандартными руководителями предприятий были инженеры. Ну, потому что, так сказать, технологический процесс, он давал максимально конкурентное преимущество. А вот дальше это экономисты, которые следили за себестоимостью продукции. И это так продолжалось где-то до начала 70-х годов, а потом на смену пришли финансисты. Почему? Потому что важно уже было не то, что ты даже производишь, и не то, сколько это стоит, а как продаются акции той компании, которая вот это все производит, и чьи товары или услуги чего-то стоят. Поэтому вот идет постоянная трансформация, собственно говоря, вот компетенции, которые необходимы для, как бы, так сказать, движения какой-либо компании. А вот сейчас, если мы посмотрим на крупные организации, там работает целая система, команда. Нельзя сказать, что там один человек ведет эту команду или нет. Там есть и специалисты управления персоналом, но, как правило, это все-таки гуманитарии. Там есть и лица, которые продвигают продукцию, то есть это специалисты, ну, условно говоря, там, бизнес-коммуникациям, да, по рекламе, маркетингу. То есть это очень сложный механизм. Вот. Ну, а вот кто будет руководить, это все-таки в большей степени сейчас это финансисты.
0: Все-таки, да?
17: Да.
0: А вот я думал, что вы подводите нас к тому, что какие-то креативные люди будут руководить. То есть немножко не так, да, пока?
17: Нет. Потому что бизнес – это про деньги, соответственно, да? Так сказать, и в первую очередь управление доверяют тем, кто с точки зрения собственников может обеспечить максимальные скажем так, дивиденды, да, вот от этого бизнес-проекта.
0: А креативные люди на какой позиции? Ну,
1: второй. Если оговориться...
17: Так, креативные люди, они обеспечивают этот процесс.
1: Ведь экономисты...
17: На линейные руководители.
1: Экономисты, это же, по идее, все-таки гуманитарная сфера. Ну, так-то да. Ну,
0: гуманитарная сфера все-таки, да, финансисты, да?
17: Да, конечно, конечно. Так сказать, это просто одно из направлений экономической науки.
0: Ну, то есть, в целом-то мы правы в том, что и участники исследования в том, что все-таки не инженеры сейчас руководят компаниями, правильно?
17: Нет, конечно. Но даже если мы с вами посмотрим, так сказать, вот самого такого технологичного управленца на сегодняшний день, ну, самого известного, да, Илон Маск, да, ну, он все-таки про деньги.
0: Он про
17: степени про технологии, да, технология.
0: Но мне иногда кажется, что он и про креатив все-таки. Вот мне кажется, что креативная составляющая, она важна была, например, у известных создателей смартфонов там определенных и так далее. Там вот эта вот креативная составляющая прям вылезала из этих владельцев этих компаний.
1: Да я думаю, что и умеет он не только финансы, умеет он и в науку тоже в известной степени, конечно же.
17: Ну, конечно. Ну, во-первых, так сказать, понимаете, это чувство бизнеса. То есть какой, так сказать, из стартапов там стартанет, да, вот реально. И, конечно, это, так сказать, в определенной степени искусство угадать направление, которое будет выгодно и которое поймет потребитель, и которое поймут инвестор.
0: Ну, в общем, лирикам опять-таки тоже
1: это,
0: есть место.
1: Да, к маркетингу тоже имеет отношение.
0: Да,
1: маркетинг, наверное, это все-таки не про точные науки.
0: Конечно, это гуманитарная сфера.
1: Спасибо, Александр Львович. Вот мы вместе и разобрались, что вроде как зерно истины во всем этом есть. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор Финуниверситета при правительстве России. Ну, а дальше, после новостей, очень интересный фрагмент нашего эфира, будем говорить про премьеру «Холоп 2». 3.
18: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
19: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
20: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Ильяна Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
19: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
23: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
22: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
21: Радио России. Главное радио страны.
19: Радио России.
24: Дети играют в театр.
15: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
25: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
26: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык.
2: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
26: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние межгосударственные связи. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лимон Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер «ВАП» производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние межгосударственные связи. Выступая на приеме в российском посольстве в Вашингтоне по случаю Дня России, дипломат отметил, что в Москве приветствуют конструктивный подход нынешней американской администрации к восстановлению отношений, разрушенных предшественниками. По словам Дарчиева, не все складывается гладко из-за геополитических обстоятельств, однако между лидерами налажена личная химия, и они ставят цель вернуть нормальные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива. Как отмечает ТАСС, на приеме присутствовали сотрудники Белого дома, Госдепартамента, дипломаты и общественные деятели. Генконсул России в Марселе заявил, что французские власти не предприняли необходимых мер защиты российских дипломатов и консульства после атаки украинских активистов в 2025 году. По словам Станислава Аранского, Париж не только не осудил нападение, но фактически оправдал обвиняемых. Суд квалифицировал их действия как мелкое хулиганство. Дипломат добавил, что у него сложилось впечатление, будто судьи были скорее готовы наградить нападавших, чем наказать их. Аранский подчеркнул, что французы предпочитают делать вид, будто ничего из ряда вон выходящего не происходит. Напомню, взрыв рядом с генконсульством России в Марселе произошел в феврале 2025 года. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда назвала причиной атаки антироссийскую истерию, нагнетаемую во Франции. С Специалисты Севастопольского музея приступили к очистке 10 спасенных фрагментов панорамы обороны Севастополя, которые удалось вынести из здания после украинской атаки. Каждый из этих фрагментов, по предварительным оценкам, имеет площадь примерно 5 на 3 метра. Директор музея Михаил Смородкин уточнил, что сейчас полотна находятся в безопасном месте. После просушки их намотают на бобины для бережного хранения и передадут реставраторам. Напомню, в ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание «Панорамы». В результате выгорели помещения на площади около 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Севастополя заявил, что «Панорама» практически полностью уничтожена, но пообещал восстановить ее, как это уже делали после Великой Отечественной войны. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня, в День России, будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
3: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
1: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей Центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. «Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались», — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 12 июня, во Владивостоке плюс 16, плюс 18, переменная облачность без осадков. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, пройдет дождь. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно, дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32. Атмосферное давление будет поднижаться и составить 746 миллиметров ртутного столба.
0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
5: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
6: Ничего.
0: Радио России представляет театр у микрофона.
7: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
0: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
8: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
0: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
9: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
0: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
10: А в чем это?
7: Но наше с ним дело мы только двое знаем.
10: Ладно, я уйду говорить.
0: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.
11: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
12: Мы снова с вами, готовы продолжать. Очень насыщенные, интересные 45 минут ожидают нас. И сейчас коротко расскажем, о чем пойдет речь. Коротко, потому что первый гвоздь нашей программы уже здесь,
13: уже
12: в эфирной студии.
13: Итак, с москвичами мы поговорим о том, как уберечься в жару. Плюс 32 градуса ожидается в выходные. А с Дмитрием Сухининым поговорим о поднятии флага на спортивных мероприятиях. Очень интересная патриотическая идея. Ну, а начнем, конечно, с премьеры фильма «Холоп 3». У нас в студии наш друг, журналист «Радио России», Иван Волонихин. Привет, Ваня.
12: Здравствуй.
14: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ольга, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Ну что, дождались. Третья часть «Холопа» с сегодняшнего дня на экранах российских кинотеатров. И, ну вот, конечно, было интересно. В первой части перевоспитывали мажора, во второй части мажорку. Что же приготовили нам сценарист и режиссер в третьей части? И, безусловно, конечно, как эта франшиза могла обойтись без вот этого вот такого вот очень креативного психолога, да, Лев Арнольдович в исполнении артиста Ивана Охлобыстина. Поэтому, конечно, мы первым делом поинтересовались у Ивана Ивановича, что он по всему, ну, насчет всего этого думает.
15: Психи никак не меняются, на самом деле. И тем более все изобретатели, художники, они...
14: У вас когда-нибудь была идея оказаться в таком проекте не в качестве актера, который играет режиссера, а в качестве объекта такого вот эксперимента?
15: Ну, со мной так не получится. Я по природе не мажор. Я волк-падальщик, я же многодетный отец.
14: Многодетный отец Иван Охлобыстин таким образом дал такой вот небольшой импульс для нашего рассказа об этом фильме. Почему? Потому что в данном случае как раз и речь идет о семье. И теперь уже два мажора отправляются в иную эпоху для перевоспитания. И отправляются они не просто так, а отправляются они с подачи своих собственных детей. Но давайте еще перед тем, как мы запустим трейлер этого фильма, и поэтому всех слушателей Радио России приглашаю немедленно включить трансляцию, которая идет на платформе «Смотрим» и в ВК, и, безусловно, в Дзене. И, пожалуйста, мы приглашаем вас посмотреть трейлер и посмотреть фотографии, которые были сделаны во время съемок. Ну, а пока Клим Шипенко, тот самый режиссер, который летал в космос, а теперь он еще и снял большой фильм на корабле. Давайте послушаем.
6: Франшиза «Холоп», она рассчитана на то, что когда герои попадают в какую-то историческую эпоху, то зритель что-то про это знает. Это, безусловно, историческая эпоха, в которую мы не могли просто не погрузить наших героев и зрителя соучастником не сделать.
12: Клим Шипенко, между прочим, вот сидел на месте Игоря Шатрова, был в гостях у нас вечером и намекал нам на то, что...
14: Кого у нас только не было.
12: Да, скоро он отправится в космос.
14: Кого у нас только не было. Ну что ж, давайте мы теперь вернемся к фильму «Холоп 3». Итак, супруги, да, Елена и Борис Вяземский в исполнении Кристины Асмус и Павла... Господи, простите.
13: Прилучного,
14: Павла Прилучного, конечно, да, извините, немножко запортовался. Они готовы продать семейную компанию, чтобы разделить имущество, и этому всему, конечно, яро противостоят их прекрасные дети Милана и Елисей. Давайте прямо сейчас смотрим и слушаем трейлер.
16: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру. Быстро, жестко, навсегда. Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
17: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
18: Все это мое наследство.
17: Папа у нас точно мажор.
19: А мама?
17: А мама у нас форс-мажор.
20: Мне одна же половина. Я такое про тебя на всю страну вывалю.
21: Опять ремонт делать.
22: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
23: Я даже могу Петра сыграть.
24: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
25: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
17: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
25: Ну или Веру.
24: Веру. Веру. Ну, раз диплом есть.
25: Ладно, усыпляйте.
26: Начинаем наш сеанс. 3, 2, 1.
27: Где я?
24: Что за цирк-то?
27: И что, это все мое? Дворец?
26: Да, конечно.
27: Вы княгиня? Я жена твоя.
24: Что ты, я? Руки убери!
17: А это не считается издевательством над родителями?
24: Нет.
28: Имени моего императорского величества...
24: Нифига себе. Госпитал первый ходит.
28: Мы отправляемся в поход бить супостата шведского.
29: Что за чушь он несет?
17: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
28: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
30: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
24: Вообще-то она замужем.
29: Понял, понял.
24: Секир башка!
17: Великий султан заменяет твою казнь на рабство.
28: Лена, Лена!
25: Вот она, кульминация отношений.
29: Поединок за любимую женщину.
17: Папа, дай я!
29: Через боль, страдания, лишения они станут лучше.
25: Опускай!
29: А любовь? А без любви вообще все это не имеет смысла.
17: Вау!
25: Ты зачем раньше времени выпустил акулу?
17: Они в ловушке! Выпусти! Ну что дальше?
28: Колобурды, вай-вай!
17: Паш, ты с чего не попутал?
24: Я просто знакомлюсь со своими женами.
17: Здравствуйте.
14: Но вы могли обратить внимание, что действительно фильм очень насыщен трюками. Он такой очень, действительно, в стиле приключенческого экшена. И прекрасная совершенно актерская команда, ну, как обычно, Милош Бикович. В этой части уже, как было сказано, добавились Кристина Асмус, Павел Прилучный, ну и, безусловно, Виталия Корниенко, да, из Ани Чиповская, из тех, кто уже в прежних частях участвовал, это Охлобыстин Иван Иванович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дипцева, ну и Олег Комаров, который в первых двух частях играл роль барина, и пока шли финальные титры, я прямо вот еще не успели люди выйти из кинотеатра, из зала, я к нему подошел.
1: Мне кажется, получилось интересно, смешно, музыкально. И экшен – это всегда хорошо. Я думаю, народ будет смотреть.
2: Как вы думаете, это уже вот совсем финал-финал?
1: Наверное, я думаю, что да. Вот эта песня «Елки», которую мы снимали целых два дня. Все танцевали очень лихо. Но я думаю, что это вот театральный поклон, который Клим придумал. Мы поклонились, как в театре.
3: Финал. Спасибо всем за 3 сезона, 9 лет совместной работы.
14: Насчет финал-финал все-таки есть вопросы у тех, кто стоял с самого начала у истоков создания этой франшизы. Конечно, я не мог не спросить у Антона Златопольского, продюсера фильма и генерального директора телеканала «Россия», при участии которого и был осуществлен этот проект, а действительно ли это финал-финал? Ну, вот такой у нас получился диалог.
4: Иногда, когда продолжение видится, оно не получается. Иногда, когда оно не видится, получается. Поэтому я бы не ставил финальную точку.
5: Все-таки.
4: Все же поставим запятую.
5: Очень большую роль имел кастинг. И то, что появилась вот эта новая пара, Асмус
4: абсолютно
5: и
4: правы.
5: Прилучный.
4: Абсолютно. Именно таких два, так сказать, инфантерибля нашего.
5: Это просто потрясающе. Но не было страшновато все-таки в море? Или, может, укачивало?
7: Очень приятно, что вы говорите про этот номер, про песню «Есть только миг». Мало кто про него пока говорит. Все говорят о чем-то более хлестком, ярком, о каких-то трюках, падениях, драках, погоне, когда моя героиня тонула. И песня такая получилась...
5: Проникновенная.
7: Ее исполнила певица Александра Воробьева. И она получилась такая, и одновременно бардовская, такая волшебная, чудесная, сказочная. Я благодарна за это исполнение. Счастье, гордость было под него существовать в кадре. Мне очень нравится эта сцена. Сложно было в открытом море, на ходу корабль, действующая копия корабля Петра Первого. Это было непросто. И штормы, и качки. После того, как мы после съемочного дня сходили на берег, нас потом еще качало несколько часов. Это было непросто, но... Такая грандиозная команда собралась на фильме «Холоп 3», что эти все трудности казались такой ерундой. И я бы все эти трудности прошла рядышком с ними еще раз.
13: Слушай, ну чудесно, конечно. На самом деле ждем с нетерпением. То есть, или сегодня уже не пойдем, наверное, завтра пойдем в кино.
14: У меня другой вопрос.
13: Да, ты прямо сегодня, второй раз. Вот, тут, Вань, другой вопрос. Не знаю, ты, может быть, к этому даже не готовился. Ведь это франшиза.

С Крупновым дружили многие известные музыканты. Константин Кинчев, к которому мы еще вернемся, Сергей Воронин, Гарик Сукачев, Сергей Галанин. Последний был среди тех, кто не побоялся высказать поддержку народу Донбасса в 10-х годах. Неоднократно бывал там с концертами и продолжает приезжать. Сергей Галанин не раз выражал сожаление по поводу того, что испытывает тяжелые чувства, когда речь заходит о коллегах по сцене, которые оказались по другую сторону баррикад. Его песня «А что нам надо» актуальна, как и в то время, когда она вышла в свет в 97-м году.

Уже упомянутый Константин Кинчев никогда не стеснялся своих взглядов, за что нередко становился объектом критики со стороны либерального лагеря журналистов. Даже сейчас он предпочитает не говорить о поддержке, которую оказывает фронту. При этом общеизвестный факт – Кинчев активно помогает батальону «Эспаньола». Константин Евгеньевич давно болеет за ЦСКА, а батальон «Эспаньола» состоит преимущественно из футбольных фанатов. «Небо славян» давно стало их гимном.

0: Кинчев как-то рассказывал, что когда он принял православие, то многие поклонники Алисы, не согласившись с таким шагом, стали фанатами группы «Король и Шут». Правда, потом вернулись обратно. Но фан-база Киша нисколько не пострадала. Группа давно стала народным коллективом. Покойный Михаил Горшенев вступил как-то в спор с украинской журналисткой насчет того, что в Харькове живут русские. Девушка доказывала обратное, на что Михаил ответил: «Ты чё, националистка, что ли?» Андрей Князев также солист и автор творческой концепции группы. Был и остается более мягким при общении с журналистами и публикой. Когда дело дошло до того, чтобы выступить на «Дне флага» 3 года назад, Андрей со своей группой устроил настоящее шоу. А в этом году перевыпустил песню «Русский дух» аккурат ко Дню Великой Победы. Оригинальная версия вышла еще в 2014 году.
1: Надежды

И король и шут, и князь – признанные авторитеты и в панке, и среди широкой аудитории. Среди представителей тяжелой музыки таким же уважением пользуется группа «Ария». Одна из самых пронзительных композиций в ее арсенале – баллада о древнерусском воине. Это скорее собирательный образ русского солдата. Гитарист Владимир Холстинин говорил, что при написании песни вдохновлялся картиной Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

0: В наше время День независимости имеет особое значение. То, что сейчас происходит, во многом определит будущее страны. С праздником! Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте!

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Орловская область вошла в межрегиональный туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого». В июне орловцы получат отдельную квитанцию за газ. И в Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Подробности далее. В Орле продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Филиал РИР «Энерго» «Орловская генерация» приступил к реконструкции второго участка магистральной тепловой сети на улице 60 лет Октября. Общий объем инвестиций в проект, включая последующее благоустройство территории, составит 61,5 миллионов рублей. Его реализация позволит повысить надежность теплоснабжения Советского района, обеспечив стабильную подачу тепла и горячей воды для 268 многоквартирных домов и 137 социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации Орла. В рамках работ специалисты заменят 588 метров изношенных трубопроводов большого диаметра. Новые сети будут оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая позволит в режиме реального времени отслеживать их техническое состояние и своевременно выявлять возможные неисправности. Завершить модернизацию участка планируется до 1 сентября. Напомним, в 2025 году в рамках первого этапа реконструкции здесь было обновлено 450 метров тепловых сетей. В Орле продолжаются временные отключения горячего водоснабжения. Об этом также сообщили в городской администрации. Самое длительное отключение ждет жителей домов на улицах Максима Горького 44 и 8 марта 8. Здесь горячей воды не будет все лето, до 31 августа, из-за реконструкции подземного участка тепломагистрали. В июне орловцы получат отдельную квитанцию за газ. «Газпром Межрегион Газ Орел» переходит на новый формат расчетов, чтобы сделать оплату проще и понятнее для жителей Орловской области. Об этом сообщает «Газпром Газораспределение Орел». С июня плата за потребленный природный газ будет выставляться в виде отдельной квитанции, отдельно от прочих коммунальных платежей. В ресурсоснабжающей организации отмечают, что нововведение позволит видеть прозрачность начислений. В отдельной квитанции будет содержаться подробная информация о тарифах, показаниях счетчиков и произведенных перерасчетах. Это позволит быстро понять, за что именно вы платите, и оперативно проверить корректность начислений. Меньше ошибок при оплате. Отдельный платеж исключает риск случайного распределения средств между поставщиками услуг. Оплата газа сразу идет на лицевой счет потребителя без задержек и недоразумений. Быстрая идентификация документа, обновленный дизайн квитанции с фирменной символикой поможет легко находить нужный документ среди другой корреспонденции. И, наконец, удобные способы оплаты. Оплатить без комиссии можно привычными способами через личный кабинет «Мой газ», мобильное приложение, в кассах компании и в отделениях банков. Однако в связи с переходом на новый формат возможны временные отключения автоплатежей в банковских приложениях. Рекомендуется проверить настройки банка и при необходимости заново подключить автоплатеж. «Газпром Межрегион Газ Орел» сообщает также, что с июня единый QR-код в правом верхнем углу старого единого платежного документа для оплаты газа работать не будет. Орловская область вошла в межрегиональный туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого». Соответствующее соглашение подписано на 6-м международном туристическом форуме «Путешествуй». Многосторонний договор по автомаршруту, приуроченному к 200-летию со дня рождения писателя, заключен между профильными ведомствами Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Реализация нового межрегионального проекта позволит привлечь внимание общественности к знаковому событию и диверсифицировать туристический поток благодаря объединению усилий по продвижению под единым брендом. Автомаршрут также будет способствовать развитию внутреннего туризма как одной из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По словам руководителя Департамента по проектам развития территории Орловской области Андрея Карпова, за истекшие 8 лет уровень интереса интернет-пользователей к наследию Льва Толстого заметно превысил любое другое литературное имя России. В районах Орловской области сохраняется жара, местами до 33 градусов. О правилах безопасности напомнит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: В ближайшие дни в Орловской области сохранится жаркая погода. Так, по прогнозу орловских синоптиков, 12 июня максимальная температура воздуха будет достигать 33 градусов, при этом безветренная и солнечная погода. В таких погодных условиях необходимо помнить о правилах безопасности. В связи с жаркой погодой не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышенной физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом. Необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости, контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности с 12 до 16 часов лучше совсем воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Купаться разрешается только на благоустроенных пляжах, официально открытых. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Также необходимо помнить и о правилах пожарной безопасности.
1: Подробный прогноз погоды слушайте сразу после спортивных новостей.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Лучшие будут определены в 5 возрастных категориях. За медали борются спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет. 5 наград завоевали орловцы на окружных турнирах по конному спорту. Накануне в Брянской области состоялись чемпионаты первенства ЦФО по троеборью, а также чемпионат Центрального федерального округа по троеборью среди молодых лошадей от 4 до 5 лет и параллельные физкультурные соревнования. По итогам 3 дней соревнований орловцы завоевали 5 наград – 2 золота и 3 серебра. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области возможен небольшой дождь, облачно. Днем плюс 26-30. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 747-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. Нового министра обороны назначили в Великобритании. И в Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце проведет традиционную церемонию вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали Герой труда Российской Федерации россиянам, удостоенной этой награды. Праздник традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. Традицией стала всероссийская акция «Российский триколор», в ходе которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России. «Родина у нас одна, Россия. Сегодня праздник, День России. Мы гордимся нашей страной, ее тысячелетней историей и богатой культурой, подвигами и успехами», написал он в своем канале на платформе «Макс». А при этом добавил, что на протяжении всего пути становления и развития Россия переживала немало непростых периодов, но перед лицом трудностей люди лишь объединялись, и сейчас наступил похожий момент. Также президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского лидера и россиян с Днем России, назвав ее гарантом мироустройства. А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын телеграммой поздравил Владимира Путина с Днем России. Посольство России в Турции организовало дипломатический прием по случаю празднования Дня России. Об этом сообщил чрезвычайный и полномоченный посол нашей страны в Турции Сергей Вершинин. По его словам, отношения с Турцией носят многогранный характер и уверенно развиваются, и это очень хорошо. Мероприятия, посвященные празднику, также прошли в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке посольств России в Словакии и Чехии. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря, 231 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крымом и Татарстаном. Между тем, в руководстве Брянской области сообщили о гибели двух мирных жителей в результате украинских ударов по поселку Суземка. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес». Еще два человека получили ранения. Их госпитализировали. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, 48 тяжелых боевых квадрокоптеров и 39 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районных населенных пунктах Иволжанская, Хотинь, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 205 военнослужащих. Танк Т-64, боевая бронированная машина производства США, 5 автомобилей, 2 гаубицы М-101 американского производства и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 255 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18 и 7 НРТК противника.
1: В то же время расчеты «Востока» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области, а группировка «Запад» за сутки сбила 120 тяжелых гексокоптеров противника. Бывший замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны страны. Об этом сообщается на сайте правительства. 53-летний Джарвис окончил военную академию Сандхерст и служил в парашютном полку. За время военной карьеры участвовал в операциях в Косово, Северной Ирландии, Ираке и Афганистане. В 2011 году ушел в запас в звании майора. На посту главы Минобороны Джарвис сменил Джона Хилли, который накануне подал в отставку. В письме премьеру Киру Стармеру Хилли заявил о несогласии с оборонной политикой правительства, посчитав принимаемые меры недостаточными в условиях растущих угроз. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Наступающий День России никак не повлияет на сроки оплаты. Об этом сообщил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что с 1 марта текущего года крайний срок уплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства перенесен на 5 дней раньше. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Парламентарий отметил, что в июне крайний срок оплаты приходится на полноценный рабочий день. В Москве сегодня возможен повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было почти 31 градус. При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, преимущественно к вечеру локально пройдут кратковременные дожди.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии. Это фронт смыкания, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно к вечеру пройдут кратковременные дожди локально, но тем не менее пройдут обязательно. Возможно, гроза, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду при грозе порывистый. Ну и температура воздуха плюс 28-31 с претензией на повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было плюс 30,8 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпедо», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы по плаванию отобрались примерно 40 спортсменов. Нападающий Tampa Bay Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
1: Погода. Сегодня во Владимире плюс 29-31 градус малооблачно, в Туле плюс 30-32 градуса без осадков, в Воронеже плюс 31-33, в Ростове-на-Дону плюс 26-28, кратковременный дождь, в Волгограде плюс 29-31 градус без осадков, в Краснодаре дождь плюс 27-29 градусов, в Сочи плюс 23-25, кратковременный дождь, в Ставрополе небольшой дождь плюс 23-25 градусов, в Нальчике плюс 24-26 дождь, во Владикавказе плюс 22-24 и также дождь. А в Санкт-Петербурге плюс 20-22, временами дождь, местами по области гроза. В Москве переменная облачность плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 22, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным, в первую очередь, для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
3: На волнах Радио России программа, которая называется «Настоящее историческое. Портрет на фоне времени». Портрет на фоне, если хотите, эпохи. Позволю себе начать с небольшого предуведомления, что вот есть такие семьи, это не цитата из Толстого, но есть такие семьи, в которых люди так же, как и в других семьях, привычно называют друг друга по имени, но на самом деле каждый человек в этой семье – это действительно страница истории. Вот нам посчастливилось встретиться с внуком Сергея Павловича Королева, с врачом Андреем Вадимовичем Королевым, хирург, ортопед, травматолог, профессор, доктор медицинских наук. Он любезно согласился сегодня быть гостем нашей студии и ответить на вопросы, которые, я думаю, будут интересны слушателям Радио России. Андрей Вадимович, добрый день.
4: Да, Андрей, добрый день.
3: А скажите, пожалуйста, вот вы наверняка в детстве ведь хотели быть космонавтом.
4: Да, было такое, скажу честно, но на тот момент существовали довольно жесткие ограничения по росту и весу. Я такой был довольно плотный человек всю жизнь. Угу. Вот. И тогда, когда я достиг там некого роста, я уже точно сантиметров на 10 перерастал возможности космического корабля. Потому что вы знаете, что всех космонавтов, во-первых, там довольно тесно. И у меня есть несколько фотографий, конечно, в разном возрасте. Я люблю фотографироваться, честно говоря, в спускаемой капсуле космического корабля. Ну, потому что, понятно, космос в нашей семье – это наше все. И мы очень внимательно относимся ко всему, что связано с космосом. И, конечно, там тесно. И поместить туда одного даже человека довольно тесно. А если уж два или три, то они точно должны быть довольно небольшого роста.
3: Ну, действительно, нужно было поступать или в Бауманку, или в МАИ. Наверное, вы уже и готовились даже к этому.
4: Вы знаете, я даже готовился изначально идти по технической стезе, потому что, ну, как-то не было такой у меня ясности в 8-9 классе. Я не знал, чем я хочу заниматься. Понятно, что со всех сторон говорили «давай», вот, по дедушкиным стопам и так далее. И я начал готовиться. Я даже пошел в физико-математическую школу при МАИ, при Московском авиационном институте. Но вдруг у меня случился острый аппендицит. Это было прямо посреди учебного года, 9 класса. Я провел 10 дней в больнице. И вышел оттуда убежденным хирургом.
3: Ну, вы знаете, вот здесь все-таки тоже есть какое-то предопределение. Я знаю, что кроме дедушки Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракетно-космических систем Советского Союза, у вас вторая такая мощная линия – это именно медики, хирурги, врачи высочайшей квалификации.
4: Моя бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, соответственно, супруга Сергея Павловича Королева и мама моей мамы, она была доктор, она была довольно известный врач-травматолог с очень тяжелой, в общем, судьбой, которая 60 лет практически имела врачебный стаж. Так вот, бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, она, соответственно, училась в школе, в стройпрофшколе вместе с дедушкой Сергеем Павловичем. У них тогда уже случилась такая, ну, почти юношеская любовь. Она потом поступила в медицинский институт, его закончила. Потом, когда Сергея Павловича арестовали, ее моментально уволили со всех работ. Вот представьте, у нее там на руках крохотный ребенок, 2-летний. ее полностью лишают средств к существованию. И, конечно, большая удача, что ей попались очень хорошие люди на ее жизненном пути. Главный врач Боткинской больницы, профессор Шмулевич, который, в общем, сказал: «Я все понимаю, Оксана, работай», и все. И она работала, ну, фактически за еду. То есть ей не платили зарплату, она работала просто таким, что было, соответственно, питалась там, что-то приносила домой и спасала раненых с фронта. В частности, привезли молодого мальчика по имени Зяма, и этому мальчику грозила ампутация ноги. Ему было 18 лет, его ранили тяжелейшее.
3: Зиновий Герд.
4: Это Зиновий Ефимович Герд. И она ему спасла ногу. Она над этой ногой колдовала много-много месяцев. И не было ни одного интервью, где он не произносил благодарственные слова в ее адрес. Еще один человек, которого она спасла, но она спасла на самом деле сотни людей, огромное количество. Вот. И он был такой выдающийся летчик-испытатель Масолов Георгий Константинович, который ставил один за одним мировые рекорды. В частности, он был первым в мире, который в 1961 году пролетел на самолете со скоростью 2400 км в час, что по тем временам было абсолютно мировым рекордом на истребителе. Но он тоже во время одного из испытательных полетов сломал ногу, она его спасла, и он потом дожил до 90 плюс лет, милейший человек.
3: Ну, вы вот рассказывали в начале интервью о фотографиях, о том, что любили фотографироваться с пускаемой капсулой. Вот я тоже, готовясь к интервью, посмотрел на фотографии Сергея Павловича и ваши. Вы очень похожи. Вот вы деда помните в личном общении?
4: Спасибо, да. Конечно, многие говорят, что мы очень похожи. И, безусловно, мне это очень приятно. Я, конечно, не очень могу его помнить, если честно, потому что мне было около 3 лет, когда его не стало. Он ушел из жизни очень молодым, он ушел из жизни вот в моем теперешнем возрасте. И это, конечно, очень обидно, честно говоря, потому что, ну, у него был расцвет, у него была масса идей, он был заряжен энергией, он этой энергией заряжал тысячи людей вокруг, которые работали за идею. И потом вот просто в одночасье исчез, ушел на маленькую операцию и уже после нее не проснулся. Это, конечно, очень грустно.
3: Ну, вот это вот трагическая история о том, что он, в общем-то, даже не от операции скончался, а от того, что не смогли провести интубацию из-за травмы челюстных костей.
4: Да, у него был сломан шейный отдел позвоночника. Вот сталинские эти садисты, палачи, избивая его, они сломали ему шейный отдел позвоночника, сломали ему нижние челюсти, у него не открывался рот, и он всегда был немножко как бы такой сгорбившийся, насупленный, хотя на самом деле у него просто не разгибалась шея до конца. И из-за этого на тот момент не существовало гибких бронхоскопов, и они не могли просто зайти и завести трубку в дыхательные пути. В целом это, в общем, хирургическая смерть, потому что был неправильно поставлен диагноз, была неправильно запланирована операция, по ходу дела пришлось менять план, и это все привело к трагическому концу.
3: Да, Сергею Павловичу не было еще и 60 тогда, да, в расцвете силы.
4: Совершенно точно. Ему предприятие на его 60-летие подготовило потрясающий совершенно подарок. Это полная копия, такая очень высококачественная, первого космического корабля, на котором летал Гагарин. Большой, красивый макет в металле, прям такой очень правильный. И, к сожалению, дедушки не стало, и макет этот подарили мне. Он есть у нас в музее в домашнем.
3: Ну, Андрей, вы знаете, вот, наверное, в семье до определенного периода вообще не говорили о том времени, когда Сергей Павлович был и под следствием НКВД, и потом был на Колыме. Знаете, говорят, что Сергей Павлович золото не мог терпеть после этого, он его просто даже не мог видеть.
4: Так и было. Да? Он называл его презрительно «золотишко», и к золотым вещам относился резко негативно. И он действительно до какого-то времени вообще пытались о репрессиях и так далее не упоминать. Известно из мемуаров бабушки, из мемуаров моей мамы, он, когда вернулся с Колымы, он сел и почти всю ночь рассказывал о том, как это было. И потом он сказал, что давайте мы об этом забудем и больше к этому никогда возвращаться не будем. Тяжелое время, потому что он абсолютно невиновный человек, горящий идеями. Для процветания его родной страны его обвиняют в шпионаже, о том, что он враг родины, его сажают в тюрьму, избивают и отправляют в дальнюю часть страны в какие-то немыслимые условия для жизни. но он это пережил. Он очень мужественный и очень физически сильный человек. И, конечно, у меня гордость за его дух и за силу воли колоссальная. И его мама, Мария Николаевна, или бабушка Муся, как мы ее звали, она пережила его почти на 15 лет. И я ее прекрасно помню. Мы очень много разговаривали, мы очень дружили. Она была очень мудрым и чудесным человеком. И она много рассказывала, конечно. И, кстати, все первые книги, практически все, они все написаны с ее слов. У нее был идеальный слог, у нее была фантастическая память. Она помнила, где, кто, когда, с кем встречался, кто во что был одет, кто в какой части стола и комнаты сидел. И все огромные, толстые первые книги биографические о Сергее Павловиче, они были практически написаны с катушечного магнитофона, которые тогда появились. И она приложила гигантские усилия к тому, чтобы его спасти. И там 50% его спасения из тюрьмы – это его мама, Мария Николаевна. И еще вторую половину – это знаменитые летчики. Валентина Грязодубова, знаменитая полярная летчица, и Михаил Громов. Тоже они оба герои Советского Союза, красавцы, это грандиозные люди, вот настоящая гордость страны. Они ничего не боялись, они писали письма, в том числе в защиту Сергея Павловича Королева и других людей, в общем, тоже. Они спасли большое количество людей.
5: Угу. Ну, надо сказать, что вот историческая обстановка тогда, да, и события, это было дело так называемых оборонных специалистов, еще произошла катастрофа, в которой погиб Чкалов. То есть косвенно, видимо, обвиняли всех вообще.
4: Абсолютно точно. Но понятно, что авиация и космонавтика и ракеты, они не могут обходиться без каких-либо аварий. Но логика действия спецслужб на тот момент и государства, на самом деле, всего была такая, что если взорвалась ракета, ну, это точно взорвали вредители. Если самолет разбился, точно, совершенно его взорвали и разрушили вредители. Если разбился Чкалов на самолете, пропал, как вы думаете, кто виноват? Директор завода, на котором произвели этот самолет. И директора завода тут же арестовывают и ссылают на Колыму.
5: Угу. Ну, кстати, он там, по-моему, встретился с Сергеем Павловичем на Колыме, директор завода. И даже спас ему жизнь.
4: Абсолютно точно. Вот Михаил Усачев, который был директором завода, на котором произведен самолет, на котором разбился Чкалов, он был очень физически сильным человеком. Он был мастером спорта по боксу. И его тоже сослали на Колыму. Но поскольку он был вот грандиозный, просто физической силой, огромный мужчина, он быстро объяснил уголовным, что есть что, и чьи кулаки правильнее. И буквально выстроил этих уголовников, которые пытались там всем рулить, по своему понятию. И обходя барак, он увидел, что какое-то тело лежит в углу, засыпанное тряпками, и ему говорят, да, это, говорит, доходяга, король, мы его называем король. Он приподнял тряпки и увидел изможденного знакомого ему Сергея Павловича Королева. А знакомого, потому что они были вместе на планерных слетах в Коктебеле. Так вот, он увидел его и сказал, что этот человек будет жить. Он его достал оттуда, он заставил уголовников делиться пайкой, и он фактически откормил Сергея Королева, с которым, повторяю, он был дружен и очень хорошо знаком. И потом жизнь повернулась так, что когда уже Сергей Королев вернулся очень сложными путями с Колымы, ведь он должен был, когда его вызвали на пересмотр дела в Москву, его отпустили идти по Сибири, ну, там, собственно, и дорог никаких не было, его отпустили даже без конвоя, там конвой не требовался. И он опоздал на пароход, к которому он должен был прибыть на Большую Землю. И пароход, весь пароход затонул с 1000 заключенных внутри. Там было 1300 заключенных. Пароход «Индигирка» не открыли трюмы, и все люди утонули. Хотя японцы, которые пытались спасти людей, и они пытались, просили тоже открыть трюмы. Так вот, пароход затонул. Он вернулся следующим пароходом. И потом, через много лет, он взял Усачева к себе на работу. И Усачев до конца жизни, в общем, работал на предприятии, которым руководил Сергей Павлович Королев.
5: Ну, а вообще, не знаю, можно ли на этот вопрос ответить как-то однозначно. Сергей Павлович человек верующий был, вот, потому что провидение явно вмешивалось в его судьбу.
4: Вы знаете, провидение вмешивалось, но никто никогда не слышал, чтобы он был верующий, я вам скажу честно. У нас вот хорошие, ровные взаимоотношения с высшими силами. И вы знаете, вот когда читаешь дедушкину биографию, поражаешься, сколько раз провидение его спасало. Даже представьте себе момент, когда его арестовали в 1938 году. Ведь его за несколько там месяцев до этого понизили в должности. Он занимал его ракетную.

0: обстоятельств. И, конечно, ощущение, что, знаете, проведение его оберегало для грандиозных дел.
1: Ну, потом ему встретился академик Туполев, который еще в студенческие годы Сергея Павловича обращал внимание на его способности в Бауманке, да, по-моему?
0: Совершенно точно. Туполев Андрей Николаевич, конструктор знаменитых самолетов, то он был руководителем дипломного проекта Королева в Бауманском училище. И он действительно тоже был арестован. И когда перед ним была поставлена задача создать тюремное, в общем-то, конструкторское бюро, одним из первых он вспомнил Сергея Королева. До сих пор это здание есть в Москве на улице Радио, где была Туполевская шарага, это называлось. Это было тюремное конструкторское бюро.
1: Ну и вот дальше уже с периода Туполевской шарашки, по-моему, в жизни Сергея Павловича начинаются такие вещи, которые в дальнейшем привели уже и к космическому прорыву. Я имею в виду и командировку уже в Германию, когда Сергей Павлович уехал изучать те технические возможности, которые оказались у Советского Союза на основе разработок Германии. Это уже 40-е
0: годы.
1: Да,
0: он действительно был послан в командировку в Германию на полигон Пенемюнде. Где был завод, откуда, собственно, летали построенные немцами ракеты. У них был, в общем, талантливый конструктор Вернер фон Браун. И он построил вот эти ракеты, которые назывались Фау-2, и они ими пытались бомбить Лондон и собирались использовать по-другому. Большинство ракет и большая часть научных сотрудников, они достались американцам. Много десятков ракет и около 200 сотрудников. Советским войскам досталось, соответственно, там меньше 20 ракет и несколько сотрудников. Вот. Но здесь был, конечно, колоссальный энтузиазм и, в общем, я думаю, технический гений Сергея Павловича Королева, который, конечно, знал очень много и был очень уверен в себе на основе своего колоссального опыта. Он сам прошел, поскольку он сам строил эти ракеты от начала и до конца, когда еще работал в группе изучения реактивного движения. Был такой кружок энтузиастов ГИРЦ, они сами себя называли группой инженеров, работающих. ГИРЦ. И он, конечно, знал, как что, чего работает, и он был очень-очень хорошим инженером и с изрядной долей провидения такого правильного.
1: Ну и вот знаменитый НИИ-88, это Королев подмосковный, и школа Сергея Павловича Королева, собственная школа ракетостроения, которая была там организована. Вот об этом вы что-то слышали?
0: Естественно, в нашей семье это всегда называлось предприятие. Когда я родился, понятно, что был еще жесткий железный занавес, ни о чем нельзя было говорить, все это было суперсекретно, и у нас это все называлось предприятие, таким таинственным словом. Предприятие прислало машину, нас пригласили на предприятии будет вечер. Вот, все было вот так вот. И, кстати, еще о проведении. Вот представьте себе, Сергей Павлович был всю жизнь жестко засекречен. И он очень страдал от этого. На самом деле известны воспоминания Бориса Патона, академик, он скончался в возрасте 102 лет, автор вот «Сварки в космосе». И он вспоминал, как он встретил Сергея Павловича во Дворце съездов на одном из торжественных мероприятий. Говорит: «Сергей Павлович, я вас поздравляю вот с таким успешным запуском». А он говорит: «С чем вы нас поздравляете? Мы рудокопы, мы сидим в шахте, нас никто не видит и не слышит». И еще раз проведение сыграло колоссальную роль. Одна из самых больших улиц в Москве после его смерти была названа именем Королева. И это имя с утра до ночи доносилось из всех телеканалов, потому что все, собственно, три телеканала располагались на улице Академика Королева, где и стоит телецентр до сих пор. Всем говорили: пишите в редакцию, улица Академика Королева, дом 12 и так далее. И второе еще дополнительное – это город, который сейчас носит имя Королев. Представьте себе, что это был город Калининград. Переименовать себе город – довольно сложная затея. Но в данном случае, это единственный случай в истории, когда в России оказалось два города с одинаковым названием. Калининград, который Калининград, бывший Кёнигсберг, и Калининград подмосковный. Надо сказать честно, что это было сделано в значительной степени усилиями моей мамы Натальи Сергеевны с ее пробивным характером. И огромное спасибо, конечно, Юрию Михайловичу Батурину, который космонавт, он летал несколько раз в космос. На тот момент он был помощником президента Ельцина, и он тоже сыграл в этом огромную роль.
1: А вот смотрите, Андрей, вот говорили о Гагарине. Сергей Павлович оставался безымянным при этом пуске. Королев, я не знаю, он даже и на кадрах кинохроники, по-моему, не часто был запечатлен рядом с Гагариным.
0: Ну, не совсем так. Он запечатлен. Мы знаем вот этот классический кадр, где он «желаю вам успешного полета», Гагарин говорит «поехали». Это действительно

0: реплика с того, что было по-настоящему. Но, естественно, в момент запуска стресс настолько велик и опасности настолько высоки, что, конечно, прямую видеозапись самого запуска не делали. Я имею в виду вот переговоров. Но потом это восстановили уже в эфирном таком, в студийном варианте, и правильно сделали. На многих кино и фотодокументах Сергей Павлович Королев, конечно, идет с Гагариным. Гагарин ему докладывает, он с ним прощается, он с ним встречается и ему докладывает после полета. Но действительно в официальную хронику, ну скажем, для телевидения Королев на тот момент не попадал. Его называли таинственным словом «главный конструктор». Он, кстати, не любил слово «генеральный». Он называл себя, его должность была главный конструктор, а его заместители были генеральными конструкторами по направлениям.
1: Ну, вот после этого выдающегося успеха Сергея Павловича и Юрия Алексеевича Гагарина тоже в СССР стали приниматься, даже, можно сказать, и наперебой, разные проекты освоения космоса. Лунная программа, полеты на Марс. Вот как Сергей Павлович к этому относился и не воспринимал ли он это как какую-то штурмовщину?
0: Нет, он не только воспринимал это как штурмовщину, это была часть его плана. В его планах в его планах было абсолютно точно освоение Луны и облет Луны, и посадка на Луну, и полет к другим планетам. И все первые зонды, которые были направлены на Луну, причем корабли, которые впервые прилунялись, при нем прилунился впервые спускаемый аппарат, который дал видеоизображение с Луны. При нем были отправлены первые зонды к Венере и к Марсу. И, конечно, он мечтал об освоении дальнего космического пространства. Но ему не хватало на все времени и ресурсов. Собственно, и так все ресурсы всей страны, честно говоря, были задействованы на космос. Другое дело, что от этого было много побочных положительных эффектов, но, в общем, ресурс, такой практически всю военную машину, он заставил работать на космос, повесив перед ними заманку такую в виде атомной бомбы, которую он может обнести вокруг Земли. Он потом вместо атомной бомбы в эту же капсулу посадил космонавта и обнес его вокруг Земли. Это говорит о том, что он великий тактик и стратег. Вы знаете, что он дважды был представлен к Нобелевской премии. И Нобелевский комитет обращался к Советскому Союзу. Он хотели дать Нобелевскую премию за первый спутник и второй раз за первый полет человека в космос. И оба раза его секретность помешала ему это сделать. И Хрущев, естественно, все разрешения тогда на тот момент шли через Центральный комитет Коммунистической партии. И они сказали, что нет, автором является весь советский народ, никаких конкретных фамилий и так далее. А так могло быть на две Нобелевских премии больше у Советского Союза.
1: Ну что ж, вот такой интересный факт, пожалуй, с вашего позволения, и хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Сергей Павлович Королев, человек, который действительно совершенно не познан, и мы о нем мало что знаем. Вот благодаря вашему сегодняшнему интервью, нашему разговору, уважаемый Андрей Вадимович, все-таки я надеюсь, что какие-то страницы стали более видимы вот в этом прекрасном историческом далеке.
0: Да. Я напомню, спасибо большое. Да, мне очень приятно. Я надеюсь, что ваша передача, она пробудит и расширит интерес радиослушателей к космосу, потому что космос действительно заслуживает этого. И я очень рад, и мы очень рады в нашей семье, что в последнее время интерес к космосу все больше и больше. И пусть космос нас всех объединяет в лучшем смысле этого слова.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был Андрей Вадимович Королев, русский доктор и внук Сергея Павловича Королева. Спасибо, Андрей Вадимович.
0: Спасибо, Андрей, вам. Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания. Всего доброго.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Все мы что-то непременно забываем. Даже те, у кого память исключительная. Ученые уверяют, что на самом деле-то ничего не исчезает, не стирается. Просто хранится навеки в таинственном пассивном запасе памяти. Ну и какой-нибудь хороший гипнотизер даже может заставить вас выдернуть нечто из этого пыльного чердака, стряхнуть пыль веков и восстановить даже тонкие детали и подробности. Ну да, наверное, может. Но не только гипнотизер, а, например, знакомые запахи. Замечали? И звуки, особенно песни. «Спой песню, как бывало, отрядные запевала, а я тебе тихонько подпою, и молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу». Между прочим, это не просто хорошие стихи, это очень точная формула. Есть даже такой вполне себе официальный термин – «музыкальная автобиографическая память». Вот почему за столом старики всегда поют песни своей молодости и плачут иной раз, потому что вспоминают.
0: Великая радиоэпоха. Любимые и неповторимые.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Полагаю, что всем стало ясно, что речь сегодня пойдет о радиопередаче, которая прожила в эфире, да, наверное, все-таки самую долгую жизнь. Почти 6 десятилетий. Ну, если быть точным, то вроде как получается 57 лет. Смотрите, премьера передачи на Всесоюзном радио состоялась 31 января 1967 года. Затем, после развала страны, перешла к нам на Радио России. 26 февраля 2022 года в эфир вышел 1431 выпуск передачи, последний при жизни бессменного автора и ведущего Виктора Татарского. Но Виктор Витальевич всегда работал с большим заделом. Всем бы нам так. Поэтому по решению руководства Радио России в эфир вышли все выпуски, записанные автором заранее, запланированные аж на несколько месяцев вперед. А последний такой выпуск, номер 1467, вышел в эфир 10 июня 2023 года. Ну, после чего уже стали выходить архивные выпуски. У Виктора Витальевича был идеальный вкус, и какую-нибудь там попсу из прошлого, вульгарный романс или бездарную пропагандистскую кричалку он никогда бы в жизни в эфир не поставил. И в этом, кстати, одна из причин безумной популярности его авторской радиопередачи. Там же все было выверено и отточено, и, как всегда, начиналось с одинокой гармонии. С образа, который очень соответствовал самому Виктору Татарскому. Он тоже был такой одинокой гармонией, которая бродила себе по прошлому, по нашему общему прошлому, пережитому, выстраданному и преодоленному, несмотря ни на какие беды и невзгоды. Знаете, на меня Виктор Татарский всегда производил впечатление рыцаря печального образа. Вот Андрей Дмитриевич Дементьев, бывало, пробежит по коридору своей танцующей походкой, даже когда ему было уже хорошо за 80, заглянет к нам в раскрытую дверь, анекдот расскажет, настроение поднимет и с улыбкой дальше поскачет в студию. А Виктор Витальевич был человек минорный. Нет, здоровался очень вежливо, приветливо, но как-то... Да нет, не помню его с улыбкой. Может быть, входил в образ перед записью в студии, ведь именно в этой вселенской скорби Татарского кроется неповторимый гипнотизм его голоса, какая-то проникновенная подача порой самого обычного материала. Вот обычное, простое письмо, незамысловатое, но он умел так прочитать, придать ему удивительную глубину, уводящую слушателя далеко в прошлое, всколыхнув у каждого свои собственные воспоминания. Да вот, послушайте.

Из Москвы письмо от Зои Львовны Гневшевой. Если вы откроете номер 14 еженедельника «Неделя» за этот год, то на третьей странице в воспоминаниях о маршале Жукове прочтете такие строчки. Жуков показывает мне на карте высоту и спрашивает, кто там дерется. 357-я дивизия, командир дивизии Кроник. Знаю, храбрый генерал, сказал маршал. Генерал-майор Александр Львович Кроник – мой дядя. Это имя встречается в мемуарах многих полководцев. В юности был курсантом школы в ЦИК, служил в частях охраны Кремля. Его брата, мой отец Лев Кроник, и мой брат Семен прошли войну с начала до победы. Отцу моему к 22 июня 41-го было 54 года. Он был весьма мирным человеком, преподавал экономику, но добровольно пошел на фронт, воевал в истребительном отряде по борьбе с воздушными десантами врага, и мой муж, Павел Иванович Гневшев, пришлось ему повариться в ржевском котле. Всем мужчинам моей семьи крепко досталось. В память обо всех этих близких мне людях пусть прозвучит ария Сусанина, которую они так любили.

0: Вот так, просили исполнить не только песни, а арии из опер. Да, по всесоюзному радио частенько передавали классическую музыку. И как это ни удивительно, даже простые люди, рабочие, колхозницы, инженеры или машинисты частенько слушали и любили классику. Был некогда такой анекдот. «Бабушка, а при Сталине лучше было?» «Ой, конечно, лучше. При Сталине я молодая была, ничего не болела». Дело в том, что детство или юность становится для нас неким уровнем измерения счастья, предельным уровнем, который мы изрядно идеализируем с годами. Ну, судите сами, ведь тогда же не было никакого груза ответственности. Были живы все любимые люди, родители, друзья. Было твердое ощущение, что все еще впереди что-то самое светлое, чудесное, которое обязательно сбудется вместе со всеми твоими планами и мечтами. Тогда вы радовались даже незначительному подарку, да мелочи, как там у Митяева в песне. И в шариковой ручке радостный Гагарин, как ничто не может радовать теперь. Ну и что вы можете противопоставить этому? Нынешнее состояние разочарования, рухнувшая любимая страна, дети, которые не оправдали надежд, планы, которые рухнули, близкие, которые приходят теперь только во сне по ночам, вызывая щемящее чувство одиночества и незащищенности. Нет, конечно нет. Есть люди счастливые в старости, кто понимает, что прожил жизнь не напрасно, у кого правильные дети, много внуков, кого есть за что уважать окружающим, но таких всегда, во все времена, при любом строе было меньше. Но и у них, у этого счастливого меньшинства, тоже есть свои любимые песни из прошлого. И всех объединяла эта эфирная встреча с песней. Песня-то звучала одна, только путь к ней в прошлое у каждого был свой. Виктор Витальевич Татарский прекрасно знал, насколько ассоциативны песни, как живо они пробуждают человеческую память. И кроме того, насколько я понимаю, его увлекали поиски, сам процесс. Ну, смотрите, человек присылал письмо, рассказывал какую-то историю своей жизни, которая была связана с услышанной и совсем забытой песней. Иной раз слушатели помнил-то всего 2-3 строчки, а то и 2-3 слова. А прошло 20-30, а то и 40 лет. И очень просил разыскать песню и исполнить. С тех пор он слушал каждый выпуск встречи и не терял надежды. А вдруг именно мое письмо Татарский прочитает и разыщет именно мою песню? И вот, о чудо! Виктор Татарский читает в эфире письмо и ставит отысканную им позабытую песню. Человек слушает и тут же вспоминается этот самый эпизод во всех подробностях. Это вам подтвердит любой психолог. Так что песни, которые отыскивал Татарский, служили музыкальными тропинками в прошлое. А это, согласитесь, подлинное чудо. Да вот сейчас-то вот залез в интернет и по трем фразам отыскал текст любой песни, а там уж и сам звуковой файл выдернуть, расплюнуть, а тогда... О, тогда это была тяжелейшая поисковая работа, которая, ну, раз растягивалась на годы. Вот что рассказал сам Виктор Витальевич в интервью Игорю Гмызе у нас на Радио России.
1: А в общем, разыскиваю сам с помощью
2: какая-то
1: своих...
2: есть технология, какие-то есть секреты профессиональные. Потому что я, когда мне нужно что-то искать, какую-то информацию, да, я обращаюсь к интернету, например. Но я понимаю, что то, что разыскиваете
1: там
2: вы, там невозможно
1: там
2: найти.
1: Невозможно. Он не об этом совсем, он мне не помощник. Поэтому мои помощники – это филофонисты. Вот, это, конечно, звукорежиссер Дима Трухин, но он молодой еще человек. А его функция – это своего рода контроль. Как это звучит сегодня для 30-летних, потому что передача совсем не для крайне пожилых людей. Ее слушают очень многие люди самых разных возрастов. Но если говорить конкретно, конечно, ушли все люди, которые мне могли помочь. Они ушли из жизни. И вот последний Никита Владимирович Богословский, который мог подсказать, у него голова стала светлейшей до последних дней. И сейчас мне приходится надеяться, в общем, на себя и на филофонистов, если я знаю название произведения или композитора. А это тоже не всегда, потому что 2-3 слова Тогда напрягаешь свою память, вспоминаешь, ты в детстве слышал что-то, вот где это звучало. Вот так было с песней «Ручей». Несколько лет искал. Писем 10, хороших писем. А я не могу подступиться. Смотрю песни о ручье, не те. Смотрю детские хоры, поют песню «Ручей». Не та вещь, не та, а я ее помню. Я ее напеваю филофонистом, один вдруг говорит, кажется, я что-то слышал. И только когда обнаружилось имя автора через давнюю пластинку, только тогда мы подступились и нашли, что эта песня просто «Ручей» называется. Очень редкая дама, какая-то автор-композитор, не написавшая, наверное, больше ничего, пел Георгий Виноградов. Но в картотеке нет этой записи, просто нет.
3: Ну, раз уж Виктор Татарский сам помянул этого своего помощника, то грех и нам не расспросить его подробнее о том, как была устроена творческая кухня встречи с песней, рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, проработавший с Виктором Татарским ни много ни мало 12 лет.
4: Приходили письма, он дома, спокойно их читал, выбирал. В письмах могла быть заявка на какую-то редкую, там, интересную песню. Потом он формировал программу, строил какую-то драматургию программы. Затем дальше начинался поиск. Это телерадиофонд, он ехал в телерадиофонд, смотрел, искал по названию, по композитору, по каким-то словам. Обращался к филофонистам. Затем заказывались эти пленки с этими песнями, обязательно в нескольких вариантах. Эти пленки приезжали на студию, их привозили, и мы начинали отслушивать эти разные там варианты, допустим, одной и той же песни. По своему вкусу выбирал именно правильный, то есть вот вариант. У него был очень вот хороший музыкальный вкус. Ну и дальше он тихо садился в студию в полной тишине и начинал записывать текст своей программы. Читал письма, комментировал их. Была продумана драматургия программы, которая, допустим, от классической, потом, может быть, какая-то легкая уж оперетта, народная музыка, потом уже эстрады. Потом он выходил, и происходил монтаж, сборка, все ну, так.
3: Про самого Татарского мы, ну, те, кто с ним близко по работе не общался, почти ничего не знали. И только потом, когда мне пришлось поднять его биографию, я понял причину его минорности. Родился он в 1939 году, перед самой войной. Родители в скорости разошлись. Ну и материнской ласки тоже-то не особо познал. Война, детский дом, блокадный Ленинград. Как однажды сказал Виктор Витальевич, вспоминается только какое-то чудовищное чувство голода и яркая победа. Мальчику-то было уже 6 лет. Потом жил у чужих людей. Правда, большую роль в его творческом становлении сыграл отчим. Он был связан с театром и актерской средой. А дальше? Дальше традиционно школа, драм-кружки, первые спектакли, театральное училище. Но, конечно, именно радио помогло Татарскому обрести себя, создать практически театр одного актера. Ведь ничего подобного не было ни на одном радио, ни у нас, ни в других странах. Знаете, мы тут отыскали интервью Виктора Витальевича, которое он дал нашей передаче «Особое мнение». И я ушам своим не поверил, рассказывая, как встречу обошла книга рекордов Гиннесса, Татарский смеется. Не улыбается, а именно смеется. Вот сейчас сами услышите.
2: Виктор Витальевич, в истории мирового радио действительно нет другого такого примера, когда один человек на протяжении 40 лет делает одну программу.
1: То есть и является автором этой передачи,
2: и ведущим.
1: Нет. В истории мирового радио подобных примеров пока не было.
2: То есть вы уникум в этом
1: смысле? Не знаю, я констатирую факт. Ничего более. Без всяких оценок того, потому что, знаете, можно сидеть и говорить бог весть что и бог весть как, и делать это и 60, и 70 лет было бы здоровье. Так что важно здесь наполнение всего этого.
2: Вообще, да. Вас и вашу программу все-таки внесли в книгу рекордов Гиннесса? Потому
1: да
2: что как-то
1: знаю,
2: там какая-то.
1: Там была путаница.
2: Путаница была.
1: Сначала внесли, а потом вынесли. Потому что я сам слышал, что такая-то передача внесена в книгу рекордов Гиннесса, а потом мне кто-то из знающих людей сообщил, что вынули просто номинацию радиоработы.
2: Понимаете? А, то есть, ничего личного, что называется.
1: Ну, да, да, да. И вот так и все. Ну, ей-богу, какое это имеет значение.
3: Вот видите, с улыбкой, смехом, вполне оживленная беседа. Ну, просто Виктор Витальевич, видимо, вышел из печального образа. Ну, и, конечно же, говоря о встрече с песней, нельзя обойти вниманием одинокую гармонь. Удивительная песня. На это стихотворение Михаила Исаковского было несколько попыток написать музыку. Уж больно стихи хороши. Но как-то в народ не зашло. Тогда Борис Макроусов просто сделал аранжировку популярного народного мотива, на который частенько писали фронтовые куплеты. И чудо свершилось. Душа поэтического шедевра обрела музыкальную плоть. Песня стала всенародно любимой классикой. Почему Виктор Татарский выбрал именно ее как заставку и лейтмотив своей передачи? Не догадываетесь? Ведь гармонисты бродят не только в пространстве, но и во времени, в прошлом. Одинокий, задумчивый гармонист. Это же он и есть. Отчего мне и сладко, и больно в эту пору в родимом краю? Отчего я вздыхаю невольно, как заслышу гармошку твою? От того, что слишком много всего вспоминается, и больного, тяжелого, пережитого с таким трудом, и доброго, но навсегда ушедшего в другое временное измерение. Песню «Одинокая гармонь» потом переводили на разные языки народов мира, пели в разных странах. Ну, давайте-ка мы вас удивим напоследок. Интересно, голос узнаете? Ну да кто же и в Монтана-то по голосу не узнает? А я, ваш покорный слуга, на цыпочках удалюсь с нашей эфирной сцены. Так что до встречи ровно через неделю. И, кстати, в интернете легко найти полный архив встреч, фонотеку, где собраны все найденные татарским песни, которые так дороги радиослушателям.

0: Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
4: Московское время – 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В стране сегодня государственный праздник – День России. Иран подтвердил согласование меморандума США по основным пунктам. И на морских курортах России воды прогрелось до 23 градусов. Далее подробности. Сегодня Россия отмечает свой главный праздник. По традиции президент Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали Герой труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. Лауреаты госпремии стали известны накануне. Среди них имена режиссера Андрея Кончаловского, ректора МГУ Виктора Садовничева, бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, а также Марии Ушаковой и Екатерины Жуковой, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина 2 июня 1994 года. Патриотизм российского народа является важным фактором развития и процветания страны, отметил Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю Дня России. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна основывается на сердечном и самоотверженном товарищеском доверии. Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с Россией – моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР, отметил он. Ким Чен Ын пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа, а Владимиру Путину еще больших успехов в ответственной работе. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 231 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крымом, Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря. Между тем, в руководстве Брянской области сообщили о гибели убили двух мирных жителей в результате украинских ударов по поселку Суземка. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес». Еще два человека получили ранения. Их госпитализировали. В День России военнослужащие, находящиеся на передовой, поздравили своих товарищей и жителей нашей огромной страны.
6: Поздравляем всех граждан Российской Федерации с праздником великой страны, с Днем России. Сегодня, стоя на страже ее рубежей, мы особо остро чувствуем, что такое Родина. Это не просто земля, это наши семьи, традиции, история и наше будущее.
7: Этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, гордится ее историей, культурой и достижениями. Где бы мы ни находились, у нас объединяет чувство ответственности за будущее нашей страны, за ее безопасность и благополучие.
8: Самое главное качество России – это ее человечность и милосердие, которое заложено в наших сердцах.
9: Наша любовь к Родине и чувство ответственности за ее будущее объединяет нас. Именно в этой сплоченности заключается сила и величие нашего народа.
10: Мы, военнослужащие, ежедневно стоим на страже нашей Родины. И в этот день особенно нам важно помнить, как ценен наш общий дом. Пусть в ваших сердцах будет гордость за нашу страну, а в семьях – счастье и тепло. Желаю мира, процветания и благополучия каждому из вас.
11: Пусть наша страна процветает, а в сердцах растет гордость за нашу великую Родину.
12: Пусть в душе у каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силу для великих достижений и веры в прекрасное будущее.
13: Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом.
5: Военнослужащие группировки войск «Центр» в День России нанесли на асфальт одной из площадей города Красноармейска в ДНР изображение триколора с надписью «Россия». Кроме того, танкисты этой группировки провели праздничную акцию в одном из городских парков. Бойцы вручали местным жителям сувениры с российской символикой. В Минобороны отметили, что акция вызвала у жителей республики ощущение праздника. Антироссийское большинство по-прежнему преобладает в политическом классе США, независимо от партийной принадлежности, а также в американских медиа. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня России. Беседуя с журналистами, он напомнил, что в марте в столицу США посетила с визитом и впервые за несколько лет делегация Госдумы. Но даже это не исправило ситуацию в Конгрессе. По его словам, американские СМИ живут в своей реальности, и их иногда не хочется читать, потому что заранее знаешь, что там написано. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако подчеркнул, что это касается только формулировок основных пунктов. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе, подчеркнул Багаи. Напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Вода на морских курортах России постепенно прогревается. Как сообщила ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова, в Ейске температура достигла плюс 23 градусов, в Геленджике – 22. В Евпатории, Анапе и Туапсе вода прогрелась до плюс 20, а в Сочи – до плюс 18. В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты – до 17 градусов. Допустимой температурой воды для купания считается плюс 18 градусов, а комфортной для большинства людей – 22-24. 4 градуса. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
14: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. А в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпеда», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 пловцов. И еще о хоккее. Две шайбы Андрея Свечникова принесли сегодня «Каролине» победу над «Вегасом» 4-2 в пятом матче финала Кубка Стэнли НХЛ. Россиянина признали первой звездой этой встречи. В серии до 4 побед «Каролина» впереди 3-2. Это были новости спорта.
15: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
5: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов, небольшой дождь, а в Архангельске плюс 24-26, малооблачно, в Петрозаводске плюс 22-24, небольшой дождь, а в Вологде плюс 28-30, без осадков. В Великом Новгороде плюс 22-24 градуса, в Калининграде плюс 16-18 и дождь, в Перми плюс 18-20 градусов, дождь, а в Кирове плюс 23-25, без осадков, в Уфе плюс 20-22 градуса и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, дождь, местами по области гроза. В Москве переменная облачность, плюс 30-32 днем. Сейчас столица плюс 25, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
0: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От души приветствуем вас на наших радиоволнах. Сегодня вся страна отмечает День России. И хотя это самый молодой государственный праздник, мы уверены, что он очень важный для всех нас, россиян. Он посвящен по-настоящему великой стране и великим людям, которые в ней живут. С праздником, друзья! Это хорошее начало. Сегодня в нашей студии вас приветствует Вадим Тихомиров.
1: Извините, Дмитрий Жилаков и Павел Сурков. Здравствуйте, с праздником. И вот что мы ждем в этом часе.
2: Мы вспомним самые аутентичные рецепты русской национальной кухни.
0: Дадим слово столице Бурятии. В Улан-Удэ сегодня отмечают День города.
1: И выясним, как оказывать первую помощь людям, которые получили травму на дачном участке.
2: 8-925-222-9999. Это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе МАКС. И все подробности и оперативная информация, конечно же, на сайте вести.ру.
0: Еще раз всех с праздником, а любителей футбола с блистательным началом долгожданного планетарного чемпионата.

0: Столица Бурятии в этом году отмечает юбилей – 360 лет со дня основания. Праздновать день города Улан-Удэ будет сегодня и завтра. Запланировано более 200 мероприятий.
1: Они словно разделяются на два блока. Исторические, кстати, одной из площадок станет Верхнеудинская ярмарка, позволяющая окунуться в атмосферу времен купцов дореволюционной России. А второй блок – это уже современный город, активности которого развернутся на главной площади столицы, в парках и на концертных площадках.
2: И прямо сейчас с нами на связь выходит наш корреспондент в Бурятии Алла Мальцева. У нее узнаем все подробности. Алла, здравствуйте.
1: Алла, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, сегодня столица Бурятии, город трудовой доблести, город Улан-Удэ празднует День России.
2: С праздником.
3: Сколько? Спасибо вам большое.
1: Сколько лет?
4: 360.
1: Ого, ничего себе. Аллочка, я понимаю, что сегодня праздничная дата. А скажите, а театр Байкал достроили?
3: Нет еще.
1: Да что ж такое?
3: Только в процессе. Нет, еще не
4: какой-то
3: скоро.
4: Какой-то праздничный тон завтра начал объяснить.
1: Конечно.
2: Ну ладно, я думаю, обязательно достроят.
3: Не, ну настроение у всех очень хорошее. Все ждут, и в том числе, когда настроят театр Байкал. Но уже сейчас в городе уютно и хорошо.
1: Да, у
3: вас... Сегодня вот погода подкачала.
1: Ну ничего.
3: С утра зарядил дождик, но это не испортило настроение горожанам. И вот все они, очень многие пришли на Верхнеудинскую ярмарку в парк имени Орешкова.
1: Так.
3: Ну, и здесь вот постарались воспроизвести старинные традиции раздольных купеческих ярмарок.
1: Ой.
3: Они проводились в городе, который когда-то назывался так, вот Верхнеудинск, с 18 века. И вот более того, я не знаю, вы знакомы с такой информацией наши слушатели, с 1780 года ярмарки получили всероссийскую известность, привлекая торговый люд из Москвы, из Нижнего Новгорода, из Ирбита. Это все известные города, ярмарочные города. И вот в ту далекую пору наш город вот ярмарочные ряды выстраивал на Базарной площади, она так и называлась. Чего только тут не было, вот судя по историческим источникам, и мяса, и рыбы, и соли, и ткани. Ну и сейчас я тоже вот стою в центре событий, что-то чего только тут нет. Ну а вообще в почете была пушнина.
1: Ага.
3: Вот ради вот этой мягкой рухляди, как тогда называлась, пушнина высокого качества, ради знаменитых бурбузинских соболей, российские купцы проделывали долгий путь за Байкалье.
1: Ну, Аллочка,
3: это, конечно, экзотика.
1: Ну да.
3: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а это правда?
3: Да.
1: Ага. Здесь что-то перебиваю. А это правда, что завтра будут раздавать бесплатно мороженое?
3: Да и сегодня будут, мало того, будут не только мороженое раздавать.
4: Возле ГУМ человек живет, что у нас такое проходит.
3: Да, а еще угощают ароматным чаем, да еще с местными травяными добавками, его сколько угодно. Ну, и я почему не могу не сказать, что Верхнеудинская ярмарка – это вообще один из центров великого чайного пути, который шел из Китая через Монголию, Кяхту.
2: И наверняка сейчас на ярмарке-то тоже чаем угощают, может, даже из самовара.
3: Да,
1: ну, бурятский чай знаменитейший.
3: Да, а вы знаете, как чай-то пили?
1: Нет.
3: А вот, верхнеудинские купцы чай пили с молоком, щедро сдобрив сахаром, заедали лакомствами, орешками да пряниками. Пряников здесь великое множество, есть верхнеудинский пряник. Вот, очень вкусный. Вот. Ну и, конечно, за чашкой бодрящего напитка не только общались, вели беседы, но и знакомились. Да,
2: Да и сделки, небось, совершали.
1: Да, ну и, конечно, Аллочка, хочу спросить, какой репертуар придет певица Валерия? И будет ли она петь на бурятском языке?
4: Что Иосиф скажет, то и будет петь.
3: Не анонсировали. Будем ждать.
2: Надо попросить.
1: Ну да.
3: Посмотрим. Иногда артисты делают такие сюрпризы. Ну, а еще я вам хочу сказать, чтобы немножко завидовали.
1: Так.
3: Вот здесь вот прямо невероятные запахи самых разных кухонь. Я вот иду без всяких рядов.
1: Ой, Аллочка, мы не завтракали.
3: Ой,
1: ну, говорит, ой, ладно,
3: мне очень жаль.
1: Так.
2: Мы потерпим.
3: Да. Ну и, конечно, вот замечательные бурятские бузы. Наш главный кулинарный бренд Бурятии Улан-Удэ. Вот, мы сейчас тут подходим к замечательному месту.
1: То есть вы сейчас будете пробу снимать, да?
2: Прямо при нас, так.
3: Стоит поближе, да. Можно на минутку вас отвлечь? Я смотрю, у вас тут, правда, очередь. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Гинджима.
1: Гинджима.
3: Вот, Гинджима сейчас расскажет.
1: Да, после Гинджима нам расскажет, как делать вот эти бузы бурятские.
5: Как делается бузы?
1: Ага.
5: Ну, это получается, там в составе у нас идет тесто.
3: в тесто у нас заворачивается фарш.
1: Так.
3: Фарш идет, классический бывает бузы. Там идет фарш на свинину, говядина, лук.
1: Ага.
3: И все это как защипами, как манты. Только там идут 33 защипы вообще в идеале.
2: 33?
3: Да.
2: Вы считаете?
3: Да.
1: Ну. И еще один
3: маленький.
1: Да.
3: Бузы с потрошками бывают, у нас жареные бузы.
1: А как правильно есть бузы? Вилкой, ложкой или лапками?
2: Ртом,
3: руками.
1: Руками.
3: Бульон по правилам пролился. Есть, да, руками.
1: Да. Вот это самый аппетитный, самый лучший может быть. Как праздник?
3: Да, там... Что?
1: Как праздник?
4: Как настроение у вас, как праздник?
3: Отлично, все отлично, несмотря на погоду, все супер.
1: Ничего страшного, все будет хорошо.
3: Да, спасибо большое.
2: Погода улучшится.
3: Я хочу продолжить, если возможно, да?
1: Ага.
3: Наш город славился еще и мастерами. И эти традиции не утрачены. Достаточно только посмотреть на ряды с сувенирами, с украшениями, керамикой, узоров и мотивов, в которых переплетается культура многонационального Улан-Удэ. Здесь кого только нет. Очень много людей на разных языках говорят. И вот, можно сказать, здесь прямо открылась своего рода такая улица добрых соседей. Можно там посмотреть.
1: Ой, Алочка, мы завидуем.
3: Да, ивенкийские, бурятские, русские, национальные. Вот. А еще я открою такой секрет. Вы про бузы сейчас спрашивали, да? А у нас же еще есть долина буз. Те, кто приезжает в Улан-Удэ, я вам открою секрет.
1: Так.
3: Это самое вот вкусное место в городе Улан-Удэ.
2: Надо срочно ехать в Улан-Удэ.
1: Боюсь, что обратно, улетая из вашего города, могут не пустить в самолет. Скажут, за перевес, как говорится, деньги доплачивать
4: для
1: надо
4: меня,
1: срочно.
4: Для меня, советского мальчишки, Улан-Удэ, конечно, ассоциируется с самой большой головой Ленина в мире.
1: Вообще очень классно. Я
4: что, споришь?
1: Аллочка, спасибо большое. С праздником еще раз.
4: Да, спасибо.
3: Спасибо вам большое. Всего доброго.
4: Наш корреспондент в Бурятии Алла Мальцева. Напомню, что сегодня и завтра в Улан-Удэ проходят Дни города по случаю 360-летнего юбилея столицы Бурятии. Когда слышим слова «традиционная русская кухня», воображение сразу рисует щедрый, почти сказочный натюрморт. Румяные пироги, борщ с пампушками и сметаной, томленные в печи мясо с гречневой кашей, кулебяки и запотевший графинчик с настойчиком.
1: Но повседневная пища простых людей до революции, особенно крестьян, была незамысловатой, так как огромный объем работ по хозяйству не позволял стрепухам тратить часы на приготовление сложных блюд. Так что в результате наиболее точный русский рацион написан поговоркой «щи да каша». Вот наша пища.
2: Кстати, привычного нам овощного разнообразия тоже не было. Морковь и свекла встречались редко. Огурцы вошли в крестьянский обиход только в советское время, а помидоры и того позже в предвоенные годы. Сегодня, в День России, давайте вспомним кулинарные традиции, которые объединяют поколения и остаются важной частью нашей культуры. И с нами на связи известный шеф-повар Денис Перевоз. Денис,
1: здравствуйте, Денис.
5: Доброе утро, дорогие друзья и радиослушатели.
1: С праздником вас!
5: С праздником всех нас поздравляем с Днем России.
1: Денис, скажите, пожалуйста, а действительно возможно ли сейчас воспроизвести настоящую русскую кухню в наших современных условиях?
5: Конечно, можно. Давайте начнем уже пробовать.
2: Давайте воспроизводить.
5: Конечно, давайте производить. Тем более мы сейчас с вами будем... А идти, кроме того, что по традиционным блюдам, мы еще и подключаем сезонность.
1: Uh-huh.
5: Итак, у нас первое блюдо, которое мы можем предложить сегодня нашим радиослушателям, это салат из огурцов и смородиновых листьев.
1: Так.
5: А для этого мы берем с вами огурчики, петрушку, укроп, молодых листочков черной смородины.
1: Угу.
5: Там можно укроп, семян укропа добавить, чесночка и сметана по вкусу.
2: И все?
5: Мы едим? Просто нарезаем огурцы, нарезаем молодые листья смородины, добавляем заправку в виде чеснока, соли и сметаны, зелень, перемешиваем, и получается вкусный, освежающий, необычный салат.
2: Да. Какой-то он вегетарианский, знаете.
4: Но чай со смородиным листом я любил.
1: Так, Денис, поехали дальше.
5: Да, идем дальше. Теперь мы с вами приготовим царицу супов. Это ботвинья.
1: Это что такое?
5: Достаточно тоже распространенный суп, где мы с вами берем за основу зелень. Это сныть, крапива, свекольные листья, щавель. И, соответственно, добавляем редис.
4: Так.
5: Отварную рыбу.
1: Ага.
5: И все это заливаем белым квасом. Ага. Это

0: тушится, и будет очень вкусно.
1: И все-таки, Денис, хотелось бы что-то такого прям вот действительно настоящего, аутентичного русского, типа киселя, например, или...
2: Ну, кисель, ничего сложного нет абсолютно, крахмал только добавь, и все проблемы.
1: Да.
2: А вот...
0: С одной стороны, да, Павел, да, подключился. Паш, тут вопрос заключается в чем, что помимо киселя в нашем традиционном восприятии, да, это такая густообразный напиток,
1: да.
0: А вообще как бы кисель традиционно делался... из гороховой муки.
1: То есть он совсем густой был такой?
0: Это совсем немножко даже другое кушанье. Вот это, скажем так, отвар гороховый, который развивался по формочкам, застывал и получал, знаете, такое...
1: Желе.
0: Белковое кушанье, желе, да, которому добавляли какие-то жареный лук, шкварки, наполнители, разливая сверху его, собственно, вот на это желе, на эту массу. Но вообще, если мы с вами продолжаем традиционные блюда и традиции, кулебяка достаточно такое известное блюдо
1: традиционного
0: стола.
2: Но готовится гораздо дольше, чем идет наш эфир сегодняшний. Поэтому огромное, Денис, спасибо за вышеперечисленные рецепты. Мне очень, например, понравился гуречный салат со смородиной.
1: Это прям очень круто.
2: Спасибо огромное. Известный шеф-повар Денис Перевоз. Мы вместе с ним вспоминали блюда, традиционные блюда русской кухни.
3: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят. Опускай!
11: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Жюль Верн. Путешествия и приключения капитана Гаттераса. Смотрите, льдины окружают нас со всех сторон. И вперед с трудом пробирается вперед. «Взгляните на эту бескрайнюю ледяную равнину», — сказал Джонсону доктор. «Мы китобои называем такую равнину ледяным полем. А вот с той стороны раздробленное поле. Видите эти длинные льдины, которые соприкасаются краями? Это как называется? Это паковый лед. Если скопление льдов имеет круглую форму, мы называем его просто пак. А если оно длинное, скажут, что это поток. А как называются льдины, которые плавают поодиночке? Это дрейфующие льдины. Будь они немного повыше, они назывались бы айсбергами или ледяными горами. Столкновение с ними очень опасно, и корабли стараются их обходить. Посмотрите на тот холм, образованный напором льдов. Вот там, на той ледяной поляне. Мы называем его Таросом. Если бы основание его находилось под водой, то это был бы ледяной риф. Пришлось дать особое название различным видам льдов, чтобы легче было ориентироваться в полярных морях. «Ах, какое изумительное зрелище!» — восклицал доктор, созерцая чудеса полярных морей. «Какие причудливые, разнообразные картины, и как они возбуждают воображение!» «Это верно, доктор», — ответил Джонсон. «Иной раз льдины принимают прямо фантастические формы, и матросы объясняют эти картины на свой лад. Полюбуйтесь, Джонсон, на это скопление льдов. Не дать не взять восточный город с минаретами и мечетями, освещенный бледными лучами луны. А вон там, дальше, словно длинный ряд готических арок. Как это похоже на часовню Генриха VII или здание парламента». «Правда, доктор, здесь на всякий вкус что-нибудь найдется. Но в этих городах и храмах жить опасно, да и приближаться к ним не следует. Иные из этих минаретов шатаются на основании, и самый маленький из них легко может раздавить судно вроде нашего брига. И находились же люди, которые отваживались отправляться сюда без помощи пара», — продолжал Клоубани. «Кажется просто невероятным, что парусные суда могли продвигаться среди этих плавучих ледяных скал. А между тем они продвигались, да еще как! Когда ветер был противный, мне и самому не раз доводилось это испытывать. На одну из таких льдин забрасывали якорь. Некоторое время судно дрейфовало вместе с ней, а капитан терпеливо ждал, когда можно будет двинуться дальше. Правда, при таком способе передвижения требовались целые месяцы для того, чтобы пройти путь, который мы без усилий проходим в несколько дней. Мне кажется, — заметил доктор, — температура начинает несколько понижаться. Это было бы чертовски досадно, — ответил Джонсон. Чтобы массы льдов распались и ушли в Атлантический океан, необходима оттепель. В Дэвисовом проливе льдов гораздо больше, и встречаются они гораздо чаще, ведь между Волсингемским и Хольстенборгским мысами берега заметно сближаются. Но за 67 градусом в мае и июне мы встретим более удобные для навигации воды. Это верно, но сперва надо пройти пролив. Ну, конечно, доктор. В июне-июле мы нашли бы проход полностью свободным от льдов, как нередко находят его китобойные суда. Однако у нас предельно точные инструкции. Нам велено быть здесь уже в апреле. Если я не ошибаюсь, наш капитан — парень не робкого десятка. К тому же у него крепко засела в голове какая-то мысль. Для того он пораньше и отправился в море, чтобы подальше уйти. Впрочем, поживем — увидим. Доктор не ошибся, говоря о понижении температуры. В полдень термометр показывал уже плюс 6 по Фаренгейту. Северо-западный ветер разогнал тучи и вместе с течением громоздил массы плавучих льдов на пути брига. Впрочем, не все льдины двигались в одну сторону. Многие, притом самые высокие, шли в противоположном направлении. Их увлекало подводное течение. Плавание брига было сопряжено с большими трудностями. Теперь уже и механики не знали ни минуты отдыха. Управление машиной производилось с палубы при помощи целой системы рычагов. По распоряжению вахтенного офицера ход брига то ускоряли, то замедляли. Порой нужно было проскользнуть в расселину среди ледяных полей. Порой приходилось пускаться на перегонки с айсбергом, угрожавшим запереть единственный свободный проход. Нередко случалось, что какая-то льдина, неожиданно рухнув в море, заставляла бриг быстро подаваться назад, чтобы не быть раздавленной. Если бы скопившаяся в проливе масса льдов, увлекаемых и нагромождаемых северным течением, спаяла морозом, они бы преградили самый путь кораблю. Несмотря на холод, над кораблем кружили бесчисленные стаи птиц. Буревестники и чайки носились над морем, испуская оглушительные крики. Толстоголовые с короткой шеей и приплюснутым клювом чайки рассекали воздух длинными крыльями, не обращая внимания на вихри, поднимаемые снежной бурей. Своим полетом пернатые, пусть немного, но оживляли безотрадный полярный пейзаж. Множество плавучих деревьев неслось по течению с шумом, сталкиваясь между собой. Кашалоты с громадной, словно раздутой головой, приближались к кораблю, но их и не думали преследовать, хотя Симпсону, гарпунщику, очень этого хотелось. К вечеру заметили тюленей, которые плавали между большими льдинами, выставив из воды круглую голову. 22 числа температура еще более понизилась. Корабль вперед ускорил ход, чтобы проникнуть в удобные проходы. Окончательно установился встречный северо-западный ветер, и потому паруса убрали. В воскресенье у экипажа выдался свободный день. На этот раз молитвы и священные писания читал Шандон. Затем матросы занялись охотой на глупышей и набили их изрядное количество. Приготовленная надлежащим образом по рецепту всезнающего доктора Клоубани, дичь оказалась приятным добавлением к столу моряков. В 3 часа пополудни вперед достиг Кинденселя и горы Суккертопен. Море сильно волновалось, с серого неба по временам спускался густой туман. Однако в полдень удалось произвести обсервацию и определить положение корабля. Бриг находился под 65 градусом широты и 54 градусом долготы. Таким образом, чтобы встретить более благоприятные условия плавания и свободное от льдов море, надо было пройти еще 2 градуса. В течение 3 дней, с 24 по 26 апреля, управление машиной стало крайне утомительным. Поминутно приходилось то закрывать, то пускать пары, которые со свистом вырывались из клапанов. Во время густого тумана близость айсбергов можно было определить лишь по глухому грохоту обвалов. Брик рисковал натолкнуться на скопление пресного льда, замечательного своей прозрачностью и твердого, как гранит. Ричард Шандон не упускал случая пополнить запасы пресной воды и каждый день погружал на бриг несколько тонн такого льда. Доктор никак не мог привыкнуть к оптическим обманам, которые в этих широтах нередко вызывают преломление световых лучей. Айсберг, удаленный на 10-12 миль от брига, казался ему незначительной белой массой, находившийся совсем близко. Клоубани изо всех сил пытался привыкнуть к этому странному феномену, чтобы впредь не поддаваться иллюзии. Судно порой приходилось тянуть вдоль ледяных полей или работать шестами, которыми матросы отталкивали от брига опасные льдины. Все это вконец изнурило экипаж. А между тем, в пятницу 27 апреля вперед находился еще на непроходимом рубеже полярного круга.

0: Вы слушали фрагмент романа Жюля Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттераса».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка. Радио России. Главное радио страны. Радио России.
2: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
3: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
4: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
5: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
3: Кто держит удар?
6: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
7: Мне тогда оборвалось.
3: Кто защищает родину до последнего?
8: Молодой пацан. Он раненый.
9: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
10: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
11: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
3: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
2: Чувствуете себя командой Путина?
11: Я живу этой жизнью.
3: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
13: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
14: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
14: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
13: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
14: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
15: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
14: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 2737. 8 800 777 2737.
13: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
14: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
13: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2737. 8 800 777 2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
14: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 2737. Консультация бесплатна.
13: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
16: Мы перевоспитываем мажора.
1: Реклама.
17: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
18: МЧС информирует. Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
19: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
1: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
20: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. Первую вакцину от пневмокока «Пневмикс» зарегистрируют в этом году. И привлечение детей к работе без трудового договора может грозить штрафом. Все подробности далее. Страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Жители разных городов организовали праздничные акции. В Москве более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились слово «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленточки. А в Нижегородской области активисты организовали массовый забег. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. На Чукотке в честь праздника устроили первый в России парад аэроглиссеров. А в Магадане на набережной парка «Маяк» выступили музыканты оркестра духовой и эстрадной музыки. Российские космонавты с МКС, а Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС. Об этом сообщает Роскосмос. Космонавты отметили, что сила и уникальность России в сплоченности ее многонационального народа.
22: Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
23: Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство.
24: Уникальность России в ее многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
21: Президент Владимир Путин по традиции в День России проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий. Торжественная церемония вручения состоится в Большом Кремлевском дворце. А кроме того, президент вручит золотые медали героев труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В поздравлении российский лидер отметил, что любовь к стране и гордость за ее историю объединяет многонациональный народ Российской Федерации. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отечества всегда будут служить вдохновляющим примером. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте РПЦ. Президент пожелал патриарху Кириллу всего наилучшего и крепкого здоровья. Поздравил предстоятеля РПЦ и премьер Михаил Мишустин. Он назвал День России особым праздником для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо. «Праздник воплощает мощь и единство страны, ее богатое наследие», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении патриарху Кириллу. В 26-м году День России совпал с праздником чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери Знамения, почитание которой связано с ратными подвигами русской армии. Во время осады Курска поляками в 1612 году горожане молились перед этой иконой, а в 1812 году список с Курской иконы был отправлен в действующую армию Михаилу Кутузову, который получил его в день битвы под Малоярославцем. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии. С 1957 года она находится в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Первая российская 16-валентная вакцина от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение в 26-м году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, вакцина основана на штаммах пневмокока, характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу от выбора штаммов до готовой лекарственной формы. Пневмокок опасен тем, что вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, такие как воспаление легких, менингит, сепсис, может привести к смертельному исходу, особенно у детей и пожилых людей. Привлечение детей к работе без заключения трудового договора может грозить штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Эксперт добавила, что в большинстве случаев работодатель также получает предписание об устранении нарушения. Он в обязательном порядке должен заключить трудовой договор задним числом, выплатить все причитающиеся суммы и предоставить отпуск. Даже также несовершеннолетних привлекать к ночным сменам и сверхурочной работе запрещено. Сегодня, 12 июня, отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории триллионером, сообщает агентство Reuters. Это произошло после рекордного IPO его компании SpaceX. Она разместила акции по $135 за единицу и привлекла $75 миллиардов. Это крупнейшая сумма в истории первичных размещений в Соединенных Штатах. После выхода на биржу компанию оценили в $1,770 миллиардов. По данным агентства, основную часть состояния Маска сейчас составляют именно акции SpaceX. Само же состояние предпринимателя превысило $1,100 миллиардов.
20: Спорт.
0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского Локомотива Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного Динамо Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии со счетом 2-1. Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпеда», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Ильтирикова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Ильтириковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 пловцов. Нападающий Tampa Bay Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Эта награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Это были новости спорта.
21: Сегодня в Ярославле плюс 27-29 градусов и возможен кратковременный дождь. Во Владимире плюс 29-31 градус, малооблачно. В Туле плюс 30-32 градуса без осадков. В Воронеже плюс 31-33. В Ростове-на-Дону плюс 26-28 кратковременный дождь. В Волгограде плюс 29-31 малооблачно. В Краснодаре дождь плюс 27-29. В Сочи плюс 23-25 кратковременный дождь. В Ставрополе плюс 23-25 градусов дождь. В Санкт-Петербурге плюс 20-22 дождь, местами гроза. В Москве местами дождь и плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 27, ясно, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. «Садко» – программный спектакль «Геликона», часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: «И все это музыка». Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.
3: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И оно продолжается, наше праздничное хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим праздничным семейным столом. В студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Желобков и Павел Сурков. И в этом часе
2: мы выясним, какие профессии сегодня нужны и важны для нашей страны.
0: Продолжим увлекательное путешествие по Калмыкии в компании с нашей Марией Абрашкиной.
1: И познакомим вас с новинками отечественной киноиндустрии.
2: 8-9-2-5-2-2-2-9-9-9-2. Номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Надеемся, что сегодня у вас будет хорошее настроение. Сегодня замечательный праздник в нашей стране.

0: День России – хороший повод вспомнить фильмы, которые рассказывают нам об истории государства российского, о людях, культуре и событиях, которыми страна по праву может гордиться.
1: Предлагаем сегодня составить список фильмов о России, которые стоит посмотреть и которые несут в себе по-настоящему патриотический заряд.
2: А еще поговорим и о новинках индустрии. С нами на связи кинообозреватель Вероника Скурихина. Здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте, Вероника.
3: Здравствуйте.
1: Рада вас слышать. Вероника, скажите, пожалуйста, вот у меня такое ощущение, что как будто бы все наши кинопроизводители думают, что мы впали в детство. Почему у нас столько фильмов
2: о сказках? Да. Сказки, да, да, сказки.
3: Ну, слушайте, а что, мы не впали в детство?
1: Мы, в принципе, да.
2: Мы из него не выходили.
1: Да.
3: На самом деле у нас сейчас, кроме того, что сказки, если уж честно говорить, это очень хорошо окупаемые IP, слушайте, ну все равно это коммерция, но у нас же все равно сейчас основная киноходящая аудитория – это семьи. То есть, когда
1: семейный
3: пропал,
1: просмотр, да.
3: Да, абсолютно. Семейные просмотры, большие семейные походы. Когда пропало то самое мейджорское кино, которое привлекало аудиторию там 20-35 в кинотеатр, которая была готова ходить на поздние вечерние сеансы и покупать большие ведра попкорна, стало нужно чем-то заполнить это пространство, и заполнили, с моей точки зрения, удачно в плане бесперебойности поставки этого контента, заполнили сказками, и в итоге просто там мы с вами, допустим, по большей части стали смотреть кино онлайн, но вы со своими семьями совершенно точно, толпами, с теми же ведрами попкорна и так далее, ходите, причем еще иногда и бывает, что, значит, сходили вы с ребенком, а потом ребенку понравилось, и он пошел с бабушкой, а потом еще с кем-нибудь, и, короче, система работает.
1: Но вот, сказки-то кончаются.
4: Да ладно, никогда не закончится.
1: Ну ты что?
4: Сейчас репку переснимут.
2: Это такой триллер про мыша.
3: Питчинг фонда кино говорит о том, что у нас с вами будут сказки, будут до 30-го уже минимум, они уже расписаны все.
2: Ну да, и советских мультфильмов столько много, чтобы их ремейки
4: сделать. А что скажете про третьего холопа?
3: А что я скажу про третьего холопа? Он удался. И это не потому, что мы с вами говорим 12 июня, а потому что, правда, видимо, из-за того, что перед создателями стояла действительно задача завершить как-то достаточно грандиозно историю и не нарваться на вот это проклятие сиквела и приквела.
1: Да.
3: Они вложились в это кино так, что это смешно, это масштабно, это видно, насколько возросло качество всего того, что они делают. Но самое главное, тут же вопрос в том, что мы наблюдаем героя, начиная с того, когда он был просто сам избалованным, до его вот этого ощущения, что он теперь сам царь, готовый всех перевоспитать.
2: Ну да, да.
3: Ведь кто нас всех перевоспитывал? Кто боярам бороды?
2: Но понимаете, какая штука? Ведь если сейчас зритель опять проголосует рублем, а он рублем проголосует, я уверен, там и «Холоп 4» будет.
1: Ну и что тебе? Тебе-то какая разница?
3: Ну, разумеется, Клим Шипенко, режиссер со сцены, упомянул, вот это он бросил, знаете, вот этот вброс. Я не исключаю, что это может быть.
1: Ну, конечно.
3: С точки зрения истории героя Милоша Биковича, история закончена, о чем он подтвердил, хотя я прекрасно понимаю, что Хью Джекман тоже говорил, что он за сама
1: художник. Вероника, Вероника, я же хочу вернуться к периодическим фильмам. Вот скажите мне, пожалуйста, почему так происходит? Во время Великой Отечественной войны были сняты замечательные фильмы о войне. И «Два бойца», и «Жди меня», и «Парень из нашего города». А сейчас, когда идет СВО, у нас такие фильмы про СВО, что даже говорить не хочется.
4: Ну, ты, наверное, просто не на тебя нападал.
1: Ну да, видимо. И все-таки.
3: Но, вы знаете, тут вопрос в том, что прямо немножко неловко становится. Ситуация слишком неоднозначная для того, чтобы снимать однозначное кино. Я думаю, что когда была Великая Отечественная война, все понимали. И все понимали, на чьей стороне правда, все понимали уровень героизма совершаемого.
1: Вероника, мы сейчас прекрасно понимаем, на чьей стороне правда.
4: Не все. Вот и дело в том, что не все.
2: Не все.
3: Да, то есть тут вопрос интерпретации разными, совершенно разными источниками информации. Поэтому для переосмысления актуальной ситуации всегда требуется чуть больше времени.
1: Да.
3: И поэтому, например, если вы посмотрите на показатели фильма «Малыш», то вы поймете, что этот фильм видимо, смог отозваться в...
1: Малыш, да, это хорошая работа.
3: В текущей ситуации, да. Вот. Соответственно, просто потихоньку авторы начинают снимать не быстрое кино, а кино, которое они уже осмыслили, в котором они проработали историю. То есть, мне кажется, проблема современных фильмов о текущей ситуации заключается в их поспешности.
1: Ну, вот это да.
3: Все-таки нужно успеть отрефлексировать.
2: А как с историческим кино?
3: А как, что с историческим кино? Вот вы не поверите, знаете, где я с вами разговариваю? Я стою на берегу Ладоги.
1: Так. Ох ты! Так.
3: И сегодня официально в онлайн-кинотеатрах стартуют «Ангелы Ладоги». Фильм, который вышел в прокат 23 апреля.
2: Да, в кино мы его смотрели. Очень хорошее кино.
3: Вот. А теперь, если вы его хотите пересмотреть, или если вы его хотите показать кому-то, кто его не видел, во всех онлайн-кинотеатрах именно к 12-му числу специально приурочили.
1: Слушайте, круто!
3: И вы сможете посмотреть как раз кино, да, о Великой Отечественной войне, но при этом сделанное с современным размахом и с тем уровнем эмоций, которые, наверное, сейчас хочется видеть на экране.
1: Вероника.
3: Я имею в виду, которые привыкли транслировать современным людям.
1: И еще один маленький вопрос. Мне кажется, что вообще во всем мире кризис настоящего главного героя.
3: Безусловно, так и есть. И это как раз говорит о том, что мы все сейчас находимся вот в этой состоянии поиска вот этого нового типа человека, нового типа, даже не героизма в значении поступка, а в значении того, что нас делает этим самым человеком. Это, безусловно, мы сейчас, мы практически на каждом кинофоруме обсуждаем как раз именно вот этот самый кризис. То есть как будто бы сюжетов много вокруг, но как через этот сюжет транслировать современного человека, каким он хочет себя видеть, каким он должен быть, ну, не должен, каким, наверное, к чему он должен стремиться.
1: Да.
3: С этим действительно есть сложности. Это связано с глобальным изменением мира, с его цифровизацией, которая нас всех разобщила и, с другой стороны, задала нам неудобные вопросы, на которых у нас пока нет ответов, потому что мы раньше не были в этой ситуации. Поэтому, да, безусловно, этим поиском занимаются сейчас абсолютно все кинематографисты во всех концах света. Mm-hmm.
4: Да, Вероника, спасибо большое. Да, огромное. Спасибо. Кинообозреватель Вероника Скурихина о новинках этого киносезона. Но вообще, если хочется сегодняшнего героя посмотреть, мне кажется, мне блистательно в этом плане вышла работа «Майкл». Вот, посмотрите про Майкла Джексона.
2: Да.
4: Играет его то ли племянник.
2: Племянник сын Джермейна.
4: Да. Да. Спасибо огромное. На рынке труда сегодня происходят серьезные изменения. Одни специальности становятся менее востребованными, а за представителей других профессий работодатели готовы бороться не на жизнь, а на смерть.
1: Кто нужен сегодня стране, где ощущается нехватка кадров и какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы, узнаем прямо сейчас.
2: У нас на связи эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Зуя.
5: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а вы ведущий прямого эфира? Это тренд завтрашнего дня?
5: Ну, вы знаете, ведущие, они сохранятся. То есть,
1: слава Богу.
5: Но он будет, потому что это на самом деле очень важно, да, общаться с живым человеком, угу. Это уже из разряда роскоши. И мы видим сейчас тоже такой, знаете, структурный дефицит кадров, особенно в сферах, связанных не только с общением, коммуникацией, не с людьми, да, но и особенно в сферах, которые связаны с импортозамещением, технологическим развитием, инфраструктурными проектами.
1: Но вы правильно сказали, человеческое общение действительно это одно из главных мест в
4: нашей жизни. Вы сегодня обратите телевидение, включаете, и где-то 80% всей рекламы идет не о товарах и услугах, а о развитии и искусственного интеллекта, о развитии завтрашних коммуникационных связей.
2: И где там человек, спрашивается?
4: Да, совершенно верно.
5: Это временное. Я так бы сказала.
2: Человек вернется?
5: Это временная история.
1: Зули, скажи,
5: потому
1: просто,
5: что на самом деле люди устали уже от этого искусственного интеллекта. И это уже такой, знаете, явный, прям видимый момент, когда тебе продает искусственный интеллект, отвечает на твои вопросы. Тебе наконец-то хочется живого человеческого общения.
1: Вот. Поэтому, Зуля, и все-таки, я вот напряженно думаю о том, куда податься, если вдруг, не дай бог, что-нибудь. Скажите, а вот, например, вот это активное долголетие, которое сейчас активно пропагандируют, мы можем туда как-то встроиться.
0: Кстати, я
1: стать консультантом.
0: Я сегодня узнал, что с 55 лет эта программа идет. Так что мы с тобой попадаем.
2: А, ла-ла-ла-ла-ла. А я пока подожду.
1: Да, ну и жди.
5: Мы все попадаем.
1: Да, мы все
5: попадаем. На самом деле, да. Потому что вот специалисты, педагогические, например, работники, да, а это и наставники, учителя, особенно не только в Москве, но и в регионах, в сельской местности, на самом деле очень-очень востребованы. Больше всего нам не хватает сейчас как раз тех, кто может обучать. И обучать различным не только дисциплинам, но, кстати говоря, вот если мы говорим про коммуникации, журналистику, да, здесь красивый, чистый русский язык, к сожалению, вот он у нас все-таки как-то пропадает. Поэтому хотелось, вот спрос достаточно высокий на тех, кто грамотно и качественно владеет русским языком, специальных педагогов и методистов.
0: И скажите что-нибудь о рабочих профессиях. Почему спрашиваю?
1: Ты про охранников?
0: У меня живой пример перед глазами. У меня сосед кровельщик. Его не отпускают на пенсию, потому что он один и самый лучший. Не отпускают, он кровельщик.
2: Так он счастлив, небось, от этого?
0: Не знаю, счастлив он, несчастлив, но он говорит, уже все, я устал.
1: Я устал, я ухожу.
0: Да.
5: На самом деле, да, сохраняется острый дефицит квалифицированных рабочих специалистов, вот таких, как вы привели пример, да.

0: на чем он меня встретил? На абсолютно новом «Мерседесе».
1: Вот.
2: Знаешь, откуда деньги? Вот.
0: Вот, я подумал, думаю, не ту профессию я выбрал в этой жизни.
3: Ну, как бы знать тогда.
4: Ну, тенденции у нас таковы, что дефицит кадров, он у нас сохранится, несмотря на низкий уровень безработицы, да, растет спрос на специалистов с такими гибридными навыками, при сочетании цифровых компетенций, коммуникативных способностей, вот то, о чем я говорю. Искусственный интеллект, автоматизация меняет уже привычные профессии, мы видим, что вымирают часть профессий, ну и модернизация вообще в целом рынка труда происходит. Но полностью заменить человеческий труд они не смогут.
0: И еще, Зуля, скажите, пожалуйста, а охранники останутся востребованной профессией?
1: Ну, кто же это должен?
4: В какой-то мере они останутся. Но, опять же, мы же видим то, что у нас...
2: Это должен решать кроссворды, в конце концов.
3: Нет, пока живы турникеты, охранники будут потихонечку выходить из этой профессии.
0: Вы думаете?
3: Зуля, и напоследок скажите про учителей и врачей. У них перспективы
4: самая
3: какие?
4: Самая прям болезненная наша часть, потому что педагогов реально не хватает. У нас уже несколько лет, да, вот как раз-таки сектор знания, это и преподаватели дошкольного образовательной системы, школьного, среднеспециального, ну и высшего образования, их не хватает. Категорически, я бы так говорила. Чем дальше регион расположен, тем меньше. Мы видим,
0: но когда профессор получает 40 тысяч, вы знаете, не хочется быть профессором.
4: Да. Преподаватели математики, русского языка, литературы, иностранных языков, физики просто не хватает. И химии.
0: Все,
4: да?
0: Я понял.
3: Зуля, спасибо вам большое. Огромное. Эксперт по подбору персонала Зуля Лойкова говорила и рассуждала о перспективах профессии в будущем.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
7: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
5: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: С удовольствием напоминаем вам, что наша любознательная коллега Мария Брашкина совсем недавно побывала в Калмыкии вместе с медиаразведкой tutu.ru и уже рассказывала в прямом эфире об итогах этого увлекательного путешествия.
1: Но полученный багаж впечатлений оказался огромен и не смог вместиться в отведенное эфиром время.
2: Так что сегодня мы продолжим знакомство с поразительной калмыцкой природой и словом Марии Брашкиной.

Тихий плеск воды, крики птиц над головой, и кажется, будто ты оказался не в степях Юга России, а где-то на берегу далекого африканского озера. Но это озеро Маныч – уникальный уголок природы, где ежегодно останавливаются сотни тысяч птиц во время перелетов. Сегодня мы отправляемся в мир розовых пеликанов, крикливых чаек и осторожных журавлей. Это радиорепортаж с берегов озера Маныч. Раннее утро, над водой еще висит легкий туман, и солнце только начинает окрашивать степь золотистый цвет. Но тишины здесь не бывает. Озеро просыпается вместе со своими крылатыми обитателями. Сначала слышны негромкие всплески. Это утки поднимаются с воды. Потом в воздух прорезают громкие голоса чаек. А через несколько секунд над головой проходит огромная стая. Сотни птиц одновременно взмахивают крыльями, и этот звук напоминает шум прибоя. Маныч называют настоящим птичьим перекрестком. Через эти места проходит один из крупнейших миграционных путей Евразии. Осенью и весной здесь делают остановку птицы, летящие из Сибири, Европы и северных регионов России к теплым странам. Среди самых известных обитателей – розовые пеликаны. Их сложно перепутать с кем-то другим. Огромные птицы с размахом крыльев почти 3 метра парят над водой спокойно и величественно, будто планеры. Иногда пеликаны охотятся целыми группами. Они выстраиваются полукругом и медленно гонят рыбу к берегу. Со стороны это выглядит почти как хорошо отрепетированное представление. Но Маныч – это не только пеликаны. Здесь можно увидеть кудрявых пеликанов, лебедей-шипунов, серых журавлей, бакланов и даже редких краснокнижных птиц. Орнитологи говорят, значение этого озера трудно переоценить. Для многих перелетных птиц Маныч – последняя возможность отдохнуть и набраться сил перед тысячами километров пути. На берегу наблюдатели с биноклями и длиннофокусными камерами. Люди приезжают сюда со всей страны ради нескольких минут встречи с редкими птицами. И действительно, вдалеке медленно идут фламинго. Да, фламинго на юге России не миф. Иногда эти удивительные птицы появляются на Маныче во время миграции. Их ярко-розовые силуэты особенно необычно смотрятся на фоне бескрайней степи. Но природа здесь живет по своим законам. Сегодня озеро может быть наполнено тысячами голосов, а завтра ветер изменится и стаи улетят дальше. Для местных жителей птицы давно стали частью повседневной жизни. Они умеют определять погоду по поведению чаек и знают, если над озером появились журавли, значит, сезон меняется. Особенно впечатляет вечер. Солнце медленно опускается за горизонт, вода становится медной, а птицы начинают собираться на ночевку. Над озером кружат стаи, перекликаясь друг с другом. И в этот момент особенно ясно понимаешь – Маныч – это не просто озеро, это огромный живой мир, где человек – лишь гость. Но этот мир очень хрупкий. Изменения климата, обмеление водоемов и деятельность человека влияют на жизнь птиц. Поэтому ученые и экологи постоянно следят за состоянием озера и призывают бережно относиться к этим местам. Ведь если однажды над Манычем перестанут звучать птичьи голоса, степь станет совсем другой. Над водой снова поднимаются стаи. Где-то в камышах прячутся утки, а высоко в небе медленно плывут пеликаны. И кажется, будто сама природа здесь говорит с человеком. Не словами, а шумом крыльев, всплесками воды и бесконечным птичьим хором. С берегов озера Маныч, Мария Брашкина, медиаразведка «Тату.ру», специально для «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны.
1: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
3: Приключения All Inclusive.
4: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
5: Мы не готовы!
2: А это не считается издевательством над родителями?
3: Главная комедия страны. «Холоп 3».
6: Что за цирк-то?
3: Уже в кино. Категория 16+.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потери памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. И это не фильм ужасов, это реальность. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
1: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
2: Вы знаете, это не заболевание. Это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях, а потом в один момент – бац! – инсульт или инфаркт.
1: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ее лечить физиотон?
2: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. «Физиотон» – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. Отдельно хочу отметить, что медицинский прибор «Физиотон» это российская разработка. Он является победителем в конкурсе 100 лучших товаров России и награжден 2 золотыми знаками качества всероссийская марка, знак качества 21 века. человека. Это говорит о его высокой пользе и надежности. А приобрести физиотон несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас. 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены, а для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
1: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает физиотон?
2: Прибор сочетает 4 лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим физиотона – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. И вы совсем по-другому можете себя почувствовать. Ведь все лечебные режимы физиотона работают как слаженный оркестр, омолаживающий сосуды. Удобно, что применять физиотон можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
1: Ну, мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье, ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. А лучше сразу закажем физиотон, пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, физиотон может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
2: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания для лечения физиотоном внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии, различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа физиотона направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
1: Да, но вот такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться пожилой человек? И где можно получить консультацию?
2: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле. Ощущения приятные, легкое тепло или нежная вибрация, напряжение уходит. Аппарат удобен и понятен для использования в любом возрасте. Если есть вопросы, звоните по номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Наши специалисты подробно проконсультируют по физиотону. И напоминаю, что действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров в течение часа.
1: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
2: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится – нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика, это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Задумайтесь, сколько лет можно провести в окружении близких, будучи энергичным и здоровым. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
3: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: МЧС информирует.
6: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама.
7: московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. США готовятся к подписанию соглашения с Ираном в Женеве. И посольство Ирана в Индонезии назвало чемпионат мира по футболу чемпионатом войны. Все подробности далее. Страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Жители разных городов организовали праздничные акции. В Москве у здания Северного речного вокзала более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроили слово «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились в фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленточки, а в Нижегородской области организовали массовый забег. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. На Чукотке в честь праздника устроили первый в России парад аэроглиссеров, а в Магадане на набережной парка «Маяк» выступили музыканты оркестра духовой и эстрадной музыки. День России сегодня отмечают и в других странах. На государственный прием в посольстве нашей страны в Турции пригласили представителей местных властей, дипломатов, политиков, бизнесменов, деятелей культуры. Для гостей выступил ансамбль имени Александрова, была организована выставка. Российский посол Сергей Вершинин в своей речи упомянул особые отношения, которые связывают Москву и Анкару, и отметил важную роль политического диалога между лидерами двух стран.
9: Мы воспринимаем 12 июня как важнейший государственный праздник России. В приеме, который организовывает российское посольство, наше генконсульство в стране, в контактах с турецкими представителями, с нашими гражданами, которые находятся в Турции на временно или на более продолжительной основе, мы чувствуем очень серьезный объединительный импульс этого праздника. Очень хорошо, что наши отношения с Турцией носят многогранный характер, и они уверенно развиваются.
8: Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Как передает РИА Новости, десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули в одном из парков Тель-Авива гигантский триколор. Площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Курсанты центра «Боин» развернут 100-метровый российский флаг, проведут десятки мастер-классов по направлениям подготовки, флешмобы, построения и выставки по всей стране ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе центра. Там уточнили, что курсанты центра по всей стране примут участие в торжественных мероприятиях. Например, в Татарстане они примут участие в квесте на знание истории и государственной символики России, а также подготовят творческие выступления. Также курсанты и инструкторы центра примут участие в торжественном построении у здания правительства Свердловской области и митинге у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в честь открытия мемориальной доски в память о Юрии Грекове, советском и российском военачальнике, генерал-полковнике, командующем войсками Уральского военного округа. Зеленский и западные партнеры Киева намеренно выдвигают России условия, которые она не сможет принять, пишет французское издание «Journal Dimanche». Среди таких требований украинской стороны предоставление Киеву юридически обязывающих гарантий безопасности, включая возможное размещение на Украине многонациональных сил, а также сохранение замороженных российских активов до момента выплаты Москвой компенсаций и обязательное членство Украины в ЕС и НАТО. Как отмечает журнал, все это направлено на то, чтобы позднее обвинить российскую сторону в нежелании участвовать в мирных переговорах. И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь, говорится в статье. Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. Он подтвердил, что Вашингтон и Тегеран действительно согласовали текст договора, однако финального одобрения от сторон еще не поступало. Ранее сегодня представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако подчеркнул, что это касается только формулировок. Проблема в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе, подчеркнул Багаи. Я напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Посольство Ирана в Индонезии охарактеризовало чемпионат мира по футболу чемпионатом войны. Такое изображение дипмиссия опубликовала в соцсети X. Это стало ответом на пост Госдепа США с приветствием болельщиков. Турнир стартовал накануне вечером, его принимают Мексика, США и Канада. Напомню, сборная Ирана в марте отказалась от участия, но в мае МИД Исламской Республики заявил, что команда все же поедет на Мундиаль. Все матчи группового этапа Иран сыграет США, однако базироваться будет в Мексике. Напомню, в матче открытия чемпионата сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР со счетом 2-0. Москва вновь идет на температурный рекорд, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня столица останется под влиянием теплого сектора циклона, ушедшего в Карелию. В регионе ожидается переменная облачность, а во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. При этом дневная температура остается существенно выше климатической нормы, будет близка к суточному рекорду сегодняшнего дня плюс 30-32 градуса, по области плюс 28-30. Рекорд для 12 июня в Москве составляет 30,8. Он был установлен в 98 году.
7: Спорт.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. «Харт Трофи» российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Две шайбы Андрея Свечникова принесли Каролине победу над Вегасом 4-2 в пятом матче финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Россиянина признали первой звездой этой встречи. В составе Вегаса дублем отметился Павел Дорофеев. В серии до четырех побед Каролина вышла вперед 3-2. Московская футбольная «Торпедо» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей, в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Ильтерякова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Ильтеряковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию, который завершился в Казани. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 пловцов. Это были новости спорта.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, малооблачно, в Симферополе плюс 26-28 без осадков, в Севастополе плюс 23-25 градусов, во Владикавказе плюс 22-24 и дождь, в Нальчике плюс 24-26 градусов дождь, в Ставрополе плюс 23-25 небольшой дождь, в Сочи дожди плюс 23-25 градусов, в Краснодаре дождь плюс 27-29, в Волгограде плюс 29-31 без осадков, в Ростове-на-Дону плюс
11: +26, 28 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге дождь, по области гроза, +20, 22. В Москве переменная облачность, местами дождь и +30, 32 градуса. Сейчас в столице +28, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом на Орловщине возросло. В регионе объявили первые результаты ЕГЭ. И ливинский экипаж выиграл этап Кубка России по ралли-рейдам. Далее подробности. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Днем России. Ежедневные усилия единого орловского тыла, преображение родного края – наш достойный вклад в решение ключевых задач, поставленных руководством Российской Федерации. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов в работе во имя процветания Орловщины и победы России, написал губернатор в своем обращении. Количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом на Орловщине возросло. С начала года 954 человека обратилось в медицинские организации с укусами клещей. 288 из них – дети. Возросло количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом. Зарегистрировано 5 таких случаев среди взрослых. Ранее было 2 заболевших. Орловцам рекомендуют быть внимательными, выбирать подходящую одежду при походе в лесные парковые зоны и чаще проводить самоосмотры на наличие паукообразных. В Орловской области объявили первые результаты ЕГЭ. Уже есть 14 стобальных. 7 выпускников идеально справились с химией, 5 безошибочно сдали литературу, а 2 показали блестящее знание истории, заявили в департаменте образования. Идеальные результаты по химии показали ребята из средней школы номер 9 Мценска, школы Леонардо, 23-й школы Орла, Залегущинской средней школы номер 1, 2-й школы Ливин и также 2 выпускника из первой гимназии УГУ имени Тургенева. Знания литературы продемонстрировали выпускники также гимназии УГУ имени Тургенева, гимназии Ливин, лицеев 40 и 18 Орла, а также представителя Орловского художественного училища имени Мясоедова. Орловская область собрала очередные гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Так, благотворительный фонд «Ангелы Победы» подготовил стройматериалы для ремонтно-восстановительной бригады, дислоцированной в Луганской Народной Республике. В груз вошли 15 кубометров доски и бруса, трубы, линолеум, прицеп для перевозки автомобиля, а также крепежные материалы. В Покровском районе для бойцов подготовили 3 квадроцикла – мотоцикл, дизельные и бензиновые генераторы, крепеж, электрику, инструменты, автозапчасти, продукты питание и посылки из дома. В Орле девушка, проходившая стажировку в магазине разливной парфюмерии, похитившая более 70 тысяч рублей из кассы, стала фигурантом в уголовном деле о краже. О новом уголовном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: В МВД России по городу Орлу обратился владелец магазина разливной парфюмерии с заявлением о краже более 76 тысяч рублей из кассы. Мужчина пояснил, что противоправное деяние совершила девушка, которая около месяца проходила в торговой точке стажировку. Сначала пропажу денег заметила ее коллега. Она связалась со сменщицей, и та не стала отрицать своей причастности к произошедшему, пообещав вернуть сумму. Но, однако, этого так и не сделала. Сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД выяснили, что предполагаемая подозреваемая, 23-летняя девушка, уроженка Брянской области, но уже несколько лет проживающая в Орле, уехала на малую родину. Полицейские установили ее местонахождение и доставили в Орел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В отношении гражданки отделом дознания городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантка пояснила, что потратила деньги по своему усмотрению.
1: На время дознания ей избрана мера пресечения в виде принуждения, оба обязательства о явке. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России Следственного управления Следственного комитета по Орловской области провели совместный рейд. Он стал важным этапом в комплексной работе по предотвращению несчастных случаев и правонарушений среди купающихся и владельцев маломерных судов. О рейде подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по Орловской области Наталья Акулова.
3: К сожалению, при купании продолжают гибнуть люди. На Орловщине уже зафиксирован случай гибели человека в воде в купальный сезон. Профилактический рейд начался с патрулирования береговой зоны в районе городского парка Орла, а также на городском пляже реки. Особое внимание уделялось контролю за состоянием мест массового купания, наличию предупреждающих знаков и соответствию требованиям безопасности. Из-за жары на пляже даже в утренние часы было очень многолюдно, и большая часть отдыхающих – это именно семьи с детьми. Самое главное, на что обращали внимание сотрудники МЧС и Следственного комитета, на то, чтобы дети не оставались ни в коем случае без присмотра, находились только на оборудованных пляжах и умели пользоваться спасательными средствами. Следующий этап рейда – патрулирование на маломерном судне. В Орле два места для отдыха воды – на реке Оке и на озере Светлая Жизнь. Но традиционно горожане используют для купания необорудованные места в районе парка Разградский и другие. Несмотря на запрещающие аншлаги, люди, в том числе и дети, находились в воде. В таких местах купание небезопасно. Но не обследовано водолазами, поблизости нет спасателей. Вероятность трагического происшествия на воде намного больше. К сожалению, желающих освежиться и искупаться в этих местах тоже было достаточно много. С ними были проведены беседы и вручены памятки с правилами безопасности на воде.
1: Подобные профмероприятия будут продолжаться, сообщили в спасательном ведомстве. Продолжаем выпуск. 12 мая Орловский муниципальный округ отмечает 98-ю годовщину со дня образования. Центром празднования станет поселок «Зеленый шум». В программе торжеств, праздничный концерт, работа подворий, выставка ретро-машин, фотозоны, мастер-классы, конные прогулки, интерактивные площадки. Праздник «Моя Россия, мой Орловский округ» продлится с 11 до 15.30. Напомним, что район был основан в 1928 году, а 30 апреля 2021 года преобразован в Орловский муниципальный округ. Категория мероприятий 0+. В Орле прошел традиционный Тургеневский праздник. Его девизом в этом году стала цитата классика «На тысячу верст кругом Россия». К этому дню творческие коллективы приготовили музыкально-литературный концерт. Гостей приветствовали заместителя губернатора области, председатель попечительского совета дворянского гнезда Михаил Вдовин, а также директор Объединенного литературного музея Вера Ефремова. Концерты были вынуждены прервать после объявления ракетной опасности, но после отбоя артисты и зрители вернулись на площадку. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно уступила «Ельцу». Вынесенный матч первенцу Союза Федерации футбола «Центр» состоялся на выезде. Итог встречи – поражение нашей молодежки со счетом 1-4. Единственный мяч в ворота «Ельца» с пенальти забил Дмитрий Меркулов. Ливинский экипаж выиграл этап Кубка России по ралли-рейдам. Соревнования завершились в Ульяновске. Отмечу, что это уже вторая победа в этом сезоне для наших спортсменов. Ливинский экипаж Александра Шатохина и Кирилла Гуляева уже дважды выигрывал Кубок России по ралли-рейдам в классе национальный в 2022 и 2025 годах. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 25 градусов, ветер южный, к вечеру сменится на восточный, скорость 2-5 метров в секунду. Давление атмосферное 747-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Слушайте «Радио России Орел».
2: Литературная волна. 20 век. Совместный проект ГТРК «Орел» и Театра «Свободное пространство» при поддержке региональной общественной организации «Орловский дозор».
3: Возрастная категория 16+.
2: Леонид Сапронов. «Горячие раны». Читает актер Театра «Свободное пространство» Максим Громов. В знойную пору опять возникли обманчивые видения. Асфальт впереди начал дрожать, зыбиться, лосниться жирными пятнами и стекать на обочину. Только вблизи дорожное полотно снова становилось упругим и твердым. Мерцающей шершавой струей оно ныряло под колеса. Рожденная горячими потоками воздуха причудливая игра света завораживала и притягивала к себе. Узоры менялись, как в детском калейдоскопе, переливаясь, словно живые. Избавляя скорости, Плахов мельком взглянул на дочь. Видит ли она этот затейливый хоровод? Ася уютно устроилась на сиденье, вытянув ноги и откинув голову на спинку. Ее веки, подведенные серебристо-голубой краской, были прикрыты.
4: «Мешает?»
2: «Я думал, ты спишь».
4: «Вот еще. Целая ночь впереди. Когда приедем?»
2: «Уже скоро». Переговариваясь с ней, Плахов прозевал километровый знак. С нетерпением дождался следующего, вывел машину на взгорок и выключил зажигание.
4: «Опять скат?»
2: «Не угадала». Он выбрался из машины, заслоняясь от солнца, и огляделся. «Где-то здесь...» Раньше начинался пологий спуск. Тянулась обсаженная липами пыльная дорога, а внизу темнел бревенчатый мостик. А за ним раскинулись заливные луга. Жеребенок с гладкой шерсткой носился вдоль берега. И целый день висели над головой мягкие облака. Впрочем, когда это было? В детстве мы все преувеличиваем. Теперь Плахов видел лишь безлюдный, крутой обрыв, редкие кустики у реки, сельские домики в низине, и не узнавал родных мест. Он опустился на сиденье, захлопнул дверцу и замер.
4: «Что? Что случилось? Может, заблудились?»
2: «Да нет, все в порядке. Приехали. Вот оно, красное». Дочь бегло окинула деревню взглядом и иронически усмехнулась.
4: «Ах, да, я и забыла. Волнующая минута встречи с отчим краем. Родительский кров, дым родной хаты, последний поклон. Ох, Аська, дождешься ты у меня, лопнет мое терпение».
2: Дочь хмыкнула и снова прикрыла свои нагримированные неестественно голубые веки. Колея круто забирала вправо, петляла в лощину. За речкой они миновали поле с капустой. Потом на ухабах продрались сквозь заросли вишняка. Вскоре открылся двор, обнесенный тесовой оградой с казенным строением в глубине.
4: «И что теперь? Освободить машину?»
2: «Сделай одолжение. Разомни косточки и, ради бога, перестань язвить, все равно не оценит». Ася обиженно выпятила губы, но все-таки вышла. Слишком приметная в своем брючном наряде среди просторного двора, где у ворот стояла понурая лошаденка, накрытая потертым ватником. Они поднялись в серую полутьму коридора и задержались у раскрытой двери. В комнате за дальним столом сидела молодая женщина с карандашом в руке и перебирала кипу бумаг.
4: «Есть тут живые люди!»
5: «Вы ко мне? Входите!»
2: Она поднялась. Невысокая, плотная, показала гостям на стулья.
5: «Будем знакомы. Евгения Горчакова, председатель. Чем могу служить?»
2: «А я, собственно, по личному делу. Ехал мимо, вот заглянул. Дело в том, что я здесь родился. Да, именно здесь, в Красном. Давно мальчишкой приезжал, а потом... Потом никаких связей. В общем, прихоть, сплошная лирика. Дай, думаю, загляну, удостоверюсь. Пройдусь по старым следам. А, Плахов я. Михаил Плахов».
5: «Плахов? А, Плахов, постойте. Нет, не помню. Я-то не местный и мало кого знаю из коренных уроженцев».
2: «Жаль. А может, старожилы остались?»
5: «Да, вам нужен Капитоныч, это вернее». «Галя! Галя! Сбегай, позови Капитоныча!»
2: Теперь, когда Плахов освоился с полумраком, лицо Горчаковой показалось ему не тусклым, а прокопченным на солнце. Привычным скользящим жестом Горчакова вспушила свои завитые волосы, улыбнулась, округляя щеки, и показала ровные, крепкие, яркие на смуглом лице зубы. «И давно вы на этой должности?»
5: 5-й год. Сначала агрономом назначили, а теперь вот за старшего. Начальство терпит, и я не сдаюсь».
2: «Трудно приходится».
5: «А где она, легкая работа? Привыкла? А это ваша дочь? Я так и подумала».
2: С любопытством оглядела Асю, задержала взгляд на расклешенных брюках и отвела глаза. «А техника хватает?»
5: «Вполне. А вот народу в обрез. Молодежь в город метит».
2: «А из города?»
5: «Оттуда и калачом не заманишь. Вот вас, к примеру, разве уговоришь остаться?»
2: «Куда уж мне. Разве что для здоровья».
5: «Можно и для здоровья. У нас пустые дома на выгонке, с садами и колодцами, так что милости просим. У нас каждой живой душе рады».
2: «Спасибо. А мы не мешаем, не задерживаем вас?»
5: «Нет, конечно. Это я сводку готовлю в район, успею. У нас часто гости бывают. То ветераны, то родственники. Здесь фронт стоял. У нас списки погибших. Приезжают, ищут своих. Я сначала подумала, что вы тоже. Ну, ничего, Капитоныч разберется. Он у нас по этой части мастак».
2: И тут в дверях появился мужчина преклонных лет. Тяжелые черты лица и кустистые брови. Он переступал порог, постукивая палочкой, подтягивая за собой непослушную ногу.
6: «Мое почтение. Звали? Ну, кому я тут, старый охламон, понадобился?»
5: «Вот, знакомьтесь, наш земляк, родом из Красного».
6: «Да ну, ой, а чей же будешь?»
2: Плахов объяснил.
6: «Михаил. Ой, погоди, это какой же, уж не покойный ли?»

0: Когда люди задумались о том, как устроен мир, все-таки были достаточно такие странные анекдоты. Где-то в начале 19 века люди решили создать ферму. По-моему, это во Франции было, ферму, где добывать удивительные краски из крыльев бабочек. И ухлопали по тем временам колоссальные деньги, пока не поняли, что на крыльях-то не было никакой чудо-пыльцы, не было никакой чудо-краски. Оказалось, что, по сути дела, поверхность крыла бабочек – это сплошная чешуйчатая структура, которая особым образом отражала, преломляла свет и тем самым создавала вот эти удивительные узоры. Правильно ли я понимаю, что то, чем вы занимаетесь, вот эти излучалки и отражалки, да, воспринималки, это в том числе и о том, как устроена поверхность, как устроено само вещество, на которое падает излучение. И от этого зависят уже другие эффекты, которые позволяют что-то с этим делать, каким-то образом управлять.
1: Вы совершенно правы, да, очень хорошо и правильно понимаете. То, о чем вы говорите, это есть. Ну вот я говорил, да, что или не говорил, говорил, наверное, что я занимаюсь тем направлением, которое вот называется излучение и фотоника, да. Излучение – это источники излучения, и это, в общем, часть такой ускорительно-излучательной физики, так сказать. Вот фотоника – это то, как разного рода электромагнитные излучения взаимодействуют с разного рода структурами. Не знаю, там, с поверхностью, с какими-то веществами, с чем-то еще. И вот то, о чем вы говорите, это имеет прямое отношение именно к фотонике, а именно к ее вот такой вот фундаментальной штуке, да, разделу, который называется фотонные кристаллы. Оказывается, что действительно кое-что в мире, я не скажу очень много, но хотя на самом деле достаточно много, то, что наблюдается, это условно не капельки краски как таковой, а вот эти, или можно сказать, что это капельки краски, но они устроены интересным образом. Это просто действительно периодические такие структурки. То есть набор каких-то элементов, ну вот посмотрите, да, кто из вас, если вдруг сейчас сидит за компьютером, вот перед вами есть клавиатура, да, и там вот есть кнопочки вот эти. Вот они расположены через равные промежутки. Это такая упорядоченная структура. Вот, такие упорядоченные структуры могут быть плоские, как клавиатура, а можно объемно сделать, как будто бы вот кубик, да, заполнить такими штучками. И вот оказывается, что на крыльях у бабочек, у некоторых там жуков, у хамелеонов, у них есть такие маленькие-маленькие кристальчики, они называются иридофоры или кристаллы гуанина, которые представляют собой такие вот маленькие упорядоченные структурки. И вот свет, который взаимодействует с ними, для него есть какие-то направления, в которых он может пройти и проходит через такую структуру. А есть такие, которые запрещены, то есть свет их не пропускает. Ну, кристалл этот, да, вот эта структура упорядоченная не пропускает свет там на такой частоте или падающий с таким-то направлением. Но если он его не пропускает, куда он девается? Он отражается просто. И вот мы видим тогда вот этот вот отраженный свет. И когда мы меняем ориентацию этой структуры, как вот, например, когда мы берем рубин там, да, скажем, изумруд, и вот мы его смотрим, да, под разными углами поворачиваем по отношению вот к себе, то мы видим, он как будто вот в нем что-то переливается. То есть он изменяет свойства падающего излучения, которое на него со всех сторон падает, и отражается, приходит к нам в глаз, и мы это, в общем, воспринимаем и анализируем. И вот действительно, да, бабочки, так вот, крылышки вот так у них и устроены. Там есть такие маленькие периодические структурки, которые обуславливают вот все вот это великолепие, которое мы наблюдаем у них на крыльях. Ну и похожая вещь вот еще сейчас, я не знаю, вы можете слышать, у меня за окном здесь на самом деле белка цокает, а цокает — это значит, кто-то ее рассердил. Да, так вот, похожая вещь, вот я почему про белок вспомнил, потому что, собственно, вот у нас дома живут такие тоже зверушки, тоже с хвостами, пушистые и умеют мяукать. И вот мы таких зверушек иногда можем увидеть, просто проходя по светлому коридору вот, и заглядывая в темную комнату, и оттуда на нас светят два глаза, зеленых таких, почти как в фильме ужасов, иногда желтые. Оказывается, в глазах у котов есть там такая есть задняя стеночка глаза, где тоже встроены такие маленькие-маленькие кристаллики, вот эти самые иридофоры, кристаллики гуанин. И кот в этом смысле, он тоже как, почти как та бабочка, только у него это вот, значит, в глазах там. Вот свет таким образом отражается, который падает из светлого освещенного коридора. Когда этот котендра сидит, значит, где-то у нас в темном месте.
0: Так это еще такой вопрос, если мы говорим о структурах, все-таки

0: Вещество, оно может быть каким-то образом так организовано, я не знаю. Вот когда маленький мне показали большой колокол, ну, я по нему ударил кулаком. Он загудел, ну, просто потому что загудел. А если по колоколу как-то ему добавить энергии, раскачать, и он вдруг даст большой такой гулкий удар за счет того, что он эту энергию выдал, накопленную. Можно ли что-то делать со структурами, с поверхностями такого, что получить неожиданный эффект, который бы, ну, сказал, вот здесь можно туда пойти, в этом направлении двигаться, навалиться физикой, математикой и другими науками для того, чтобы создавать какие-то новые приборы, новые источники излучения. Как в этом направлении движется физика, та, которой вы занимаетесь?
1: Я не уверен твердо, что я буду прав, но мне кажется, что вы вот здесь вот затронули вопрос, который для меня вообще является одним из центральных в этой физике. Это то, что меня долгие годы интересует, и то, к чему я с разных сторон пытаюсь подкрасться, так сказать, да? Как раз вот такого рода эффекты, когда у нас, ну, вроде бы там, условно, ты стучал-стучал, ну, были какие-то сигналы, да? А потом вдруг вот неожиданно какой-то вот такой сильный, большой. А тут дело в том, что можно чуть дальше зайти. Вот я это называю физикой когерентных явлений. Когерентность – такое ключевое понятие физики, и не только физики излучения, но в разных разделах. Оно, если по-простому, когерентность – это согласованность. И оказывается, если у нас есть какие-нибудь… Ну вот когда мы в колокол бьем, да, то его те места, по которым ты хлопнул ладошкой или кулаком врезал, они становятся источником звука, звуковых волн, верно? Вот мы когда можем таких источников разными ударами добавлять, добавлять, добавлять, то, в общем, могут быть процессы, которые пропорциональны числу такого рода источников. А могут быть процессы, которые пропорциональны квадрату числа такого рода источников. Ну, условно, да, вот у нас есть комната, и в ней, скажем, да, сидят и разговаривают 10 человек. И, в общем, понятно, они будут примерно в 10 раз больше шума, чем если будет разговаривать один человек. Ну, потому что у нас 10 источников. Оказывается, можно реализовать в физике процессы, когда усиление сигнала, вот интенсивности, оно будет пропорционально не 10, а 10 в квадрате, то есть 100. Вот можно найти вот такой вот момент, сделать, не знаю, конструкцию, процесс, чтобы усиление было пропорционально квадрату числа участвующих элементов. Вот. Это очень интересная вещь на самом деле. Это физика когерентных процессов. Я не очень уверен, что это относится к колоколу. Там про колокол мне, наверное, было бы лучше рассказывать, честно, если бы я мог на доске вам написать и применить преобразование Фурье к периодическому набору там гауссовских пакетов. Для физиков это не очень сложно звучит. Для большинства слушателей, кто этой ерундой всякой не занимается, вот это, наверное, не очень понятно. Но мне здесь как бы, я по-другому как физик, мне будет сложно объяснить. Вот. Но еще раз говорю, ваш вопрос выводит вот на вот эти самые когерентные процессы, когда возможно очень резкое, сильное усиление из-за согласованности, из-за, так сказать, совпадения внутренней структуры процессов излучения. И это то, что сегодня, во-первых, используется, то есть вот, например, в упомянутых мной синхротронах, лазерах на свободных электронах, да, это то, что вот разные степени вот этой когерентности, использования ее, они определяют переход к новым поколениям, что позволяет, поколениям этих источников, приборов, что позволяет нам делать их все более и более яркими. И с другой стороны, это то, что сегодня там в других каких-то источниках на самом деле является еще даже пока будущим. То есть хотя мы понимаем, как это сделать, но мы понимаем принцип, как это сделать, да, но вот существующие технологии нас пока останавливают. И не всегда дают возможность вот реализовать вот это, чтобы вот из множества, да, каких-то легких хлопков или относительно не очень интенсивных источников, которые возбуждают какие-то процессы излучения, у нас появилась вот такая резкая вспышка. И вот эта вспышка, да, она нам способна либо давать прибор, который нам позволит на очень коротких длинах волн просвечивать какие-то структуры, те же вирусы, ДНК или там в материаловедении, создавать новые вещества с удивительными свойствами, создавать, может быть, какие-то батареи, да, там с удивительной емкостью и так далее. Или, например, вот создавать, скажем, электронные платы с очень-очень маленькими размерами, что сегодня нужно. Это, опять же, все зависит сильно от источников излучения, которые у нас есть. Ну, или же, например, ну вот есть военная область такая, да, вот есть, когда наши уважаемые партнеры доставляют нам на голову килограммы, да, или там сотни килограмм взрывчатки, то наши войска ПВО, в частности войска РЭП, радиоэлектронной борьбы, вот, пытаются с этим делом бороться. Что они делают? Они, это тоже те же самые излучалки, которые работают в определенных диапазонах, и они направленно гасят, так сказать, любую активность электроники в этих самых штуках, которые летят. А без электроники, в общем, ничего особо лететь не может. Там перестанет либо моторчик работать, либо если моторчик будет работать, то ослепнет прибор, и он, его трудно будет куда-то направить и так далее. Вот для того, чтобы создавать такого рода эффективные источники излучения, которые применимы там от материаловедения до медицины, до, вплоть вот до военных дел, то есть вот во всем диапазоне того, что человека интересует. Все вот эти такого рода вещи, они, я бы сказал, требуют, просят, ждут внедрения когерентных эффектов. И там, где это удается сделать, мы получаем очень эффективные источники, очень эффективные.
0: Если мы говорим о свете, возможно, я ошибаюсь, но в свое время, относительно недавно, была, по-моему, Нобелевская премия, когда мы говорили о таких вещах, как пинцеты, которые управляют атомами. Это был волновой или лучевой, как это правильно называется. То есть можно с помощью излучения или потока фотонов переставлять атомы и создавать новые структуры. Вот мы сейчас об этом начнем разговор. Насколько это реальная история?
1: Это совершенно реальная история. Такие приборы существуют. Они называются оптические пинцеты, да, там, или твизерс по-английски. Мы действительно, дело в том, что любое излучение электромагнитное, это, конечно, излучение электромагнитных волн, а волна характеризуется своей амплитудой. Если она действует на какие-нибудь заряженные частички, то она же еще и может сдвигать эти частицы. Ну, потому что частицы попадают в поле волны, и это поле просто сдвигает эту частицу или поворачивает ее. И да, таким образом можно управлять микроструктурами, можно управлять отдельными элементами маленькими, совсем. Молекулки, да, или там эти атомы как-то подворачивать, куда-то класть, перемещать в определенное место. То есть мы действительно получаем инструмент, который позволяет нам на нанометровом уровне, на уровне, да, вот на масштабах, где расположены уже отдельные атомы или молекулы, вмешиваться туда и управлять ими.
0: А давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что это, ну, довольно магическая для тех, кто не занимается физикой, мифической физикой история. И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что все выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «МИФИ. Создание энергии» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. А мы через несколько секунд снова вернемся в МИФИ и будем продолжать разговор о различных видах излучениях, излучалках, поглощателях, отражалках. Все то, что, по сути дела, не просто позволяет нам видеть окружающий мир, но и управлять его свойствами, создавать новые материалы и лекарства. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. Порядка 180 миллионов рублей направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроектов. Орловец Олег Карпов выиграл премию «Спортивный комментатор». Далее подробности. Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. В черный список ведомства попали следующие места отдыха. Это река Ака в районе Центрального парка культуры и отдыха, река Липовец в Покровском районе, река Мох поселка Шаблыкино и река Неруч деревни Васильевка Свердловского района. Вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Порядка 183 миллионов рублей направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроекта в Орловской области. Об этом было объявлено на совещании с главами муниципальных образований. Финансирование было выделено на следующие цели: стимулирующие выплаты медработникам, приобретение лекарственных препаратов в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, модернизацию объектов коммунальной структуры, инфраструктуры и многое другое. Напомним, что в 2026 году в регионе реализуется 42 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. В Нарышкино проводится благоустройство двух дворов и сквера. Работы ведутся по улице Микрорайон строителей, по улице 129-й стрелковой дивизии, а также благоустройство сквера по улице Чапаева. Работа проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». За год реализации проекта в Урицком районе благоустроили 30 дворовых и 7 общественных территорий на общую сумму почти 60 миллионов рублей. В Орловской области прокуратура через суд потребовала ликвидировать несанкционированную свалку. Бытовые отходы незаконно складируются вблизи улицы Пионерская в Новосиле. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда. Цитата: «В месте, не предназначенном для данных целей и не установленными лицами, складируются бытовые отходы», пояснили в пресс-службе. Суд счел бездействие органа местного самоуправления неправомерным и удовлетворил исковые требования прокуратуры. К ликвидации свалки руководство муниципалитета должно приступить в течение месяца после вступления решения суда в законную силу. Продолжаем выпуск. Полицейские напоминают гражданам об обеспечении сохранности своих велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Подробнее об этом расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Избежать хищения двухколесного транспорта поможет следование простым советам. Для профилактики краж велосипедов сотрудники полиции рекомендуют: не оставляйте двухколесный транспорт и средства индивидуальной мобильности в подъездах, около своих домов на ночь. Даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте их домой. Можно расположить их на балконе. Не оставляйте велосипеды без присмотра. Находясь на работе, либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым. Если же такой транспорт приходится оставлять, даже на непродолжительное время, обязательно пристегивайте его велозамком. Храните документы, полученные в магазине при покупке велосипеда или средства индивидуальной мобильности. Обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер. На велосипеде он, как правило, расположен на кареточном узле рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда или средства индивидуальной мобильности целиком сбоку.
1: Если хищение вашего транспортного средства предотвратить не удалось, обращайтесь в органы внутренних дел. Сотрудники МЧС продолжают проводить мероприятия для воспитанников детских оздоровительных лагерей. Подробнее о них расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Для ребят, посещающих летние лагеря города Орла, сотрудники МЧС продолжают проводить занятия по вопросам безопасности. Практически каждый день для юных орловцев в пришкольных и загородных лагерях проходят полезные мастер-классы и уроки, где дети в игровой форме запоминают важные правила безопасного поведения. Нужно сказать, что эти встречи всегда проходят эмоционально и с интерактивной составляющей. Уяснив для себя основные причины, которые приводят к пожарам, школьники вместе с сотрудником МЧС рассуждают, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать беды, и как действовать при пожаре. Проводится мастер-класс по эвакуации задымленного помещения, каким образом можно вызвать экстренные службы, и, конечно, не забывают и такой сезонный риск, как купание на водоемах в летний период. Ребята узнают, для чего нужен спасательный жилет, когда его нужно надевать, и, конечно, учатся пользоваться спасательной веревкой. В этот раз в пришкольный лагерь вместе с сотрудником МЧС к ребятам пришел спасатель-кинолог Татьяна Елена Вершинина и Ирина Швецова и их четвероногие помощники Шайка и Грей. Это опытные служебные собаки. О специфике профессии спасателя-кинолога, о том, как находить контакт с животным, как проходят тренировки, и рассказали спасатели. И что самое главное, показали, каким образом они контактируют с животным и как они друг друга понимают. Потому что от этого зависит жизнь человека.
1: Подобные профмероприятия будут продолжаться, сообщили в спасательном ведомстве. Две пары влюбленных из Орловской области примут участие в третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия». К празднику любви уже присоединились более 100 пар из разных регионов страны. Они станут главными героями торжественной церемонии единовременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с правительством Москвы и управлением ЗАГС столицы. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Олег Карпов выиграл премию «Спортивный комментатор». Накануне состоялось оглашение результатов премии Российской ассоциации спортивных комментаторов. Олег Карпов стал победителем номинации «Новый голос спорта». В членах жюри были Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский. Наградой стал кубок, памятные призы и премия 50 тысяч рублей. Напомню, ранее Олег Карпов стал финалистом конкурса «Ты в игре» со своим блогом «Хоккейный папа». Определились победители и призеры турнира ветеранов по теннису. За медали боролись 27 спортсменов в двух дивизионах. Старше 40 лет и старше 50 лет. Лучшим в дивизионе 40+ стал Антон Юткин. В старшем дивизионе Игорь Лаптев. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, дождь с грозой, возможен туман. Температура воздуха ночью 16-21, днем 21-22 градуса. Ветер южный, юго-западный, к вечеру сменится на северо-западный, скорость 2,7 метров в секунду. Давление атмосферное 743-741 миллиметр ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя, всего доброго.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России «Орел». Реклама.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
1: Радио России «Орел». Реклама.
4: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в День России вручил в Кремле государственные премии и золотые медали Герой труда. Приют в ДНР перешел под контроль российских войск. Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Далее подробнее. Владимир Путин вручил в Кремле золотые медали Герой труда и знаки лауреатов государственных премий России. Торжественная церемония в День России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
2: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
1: Награды из рук президента получили деятели науки, технологий, литературы, искусства, правозащитной, гуманитарной и благотворительной сфер. Российские военные за минувшую неделю осуществили 2 массированных и 5 групповых ударов по используемым ВСУ объектам ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение недели поражались пункты временной дислокации ВСУ. Российские войска в течение недели взяли под контроль 5 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе приют в ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Пассажирские перевозки запретили с 21 часа до 5 утра в Донецкой Народной Республике, сообщили сегодня в администрации главы региона. Сообщается, что также приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории ДНР. Причины принятых мер не уточняются, однако ранее власти новых регионов также запретили перевозки детей из-за систематических атак беспилотников на пассажирский транспорт, передает «Интерфакс». Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на свои источники. По информации агентства Bloomberg, подписание может состояться в дни проведения саммита группы 7 во Франции с 15 по 17 июня. Ранее Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном уже в эти выходные. Президент США сообщил, что война окончена. По его словам, Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Впрочем, пока к подписанию готовят не окончательное соглашение, а лишь меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает, в частности, открытие судоходства в Ормузском проливе и снятие американской морской блокады. Перемирие продлевается на 60 дней, в том числе и в Ливане. О подробностях этой сделки собственный корреспондент «Вакторка» в регионе Александр Белибов.
3: Минувшей ночью в небе над Ближним Востоком снова должны были летать баллистические крылатые ракеты и выть сирены воздушной тревоги. Но анонсированная американским президентом очередная волна ударов по Ирану так и не случилась. Вместо этого Трамп, как это уже бывало не раз, сделав разворот своей риторики на 180 градусов, заявил, что война с Ираном завершена.
4: Мы только что заключили отличное соглашение о прекращении войны с Ираном. Мы собираемся при условии завершения работы над документами закончить все в ближайшие несколько дней. Возможно, мы подпишем соглашение в Европе. Пролив официально откроется, как только мы подпишем соглашение, а это может произойти очень скоро, может быть, уже в эти выходные в Европе. Я не смогу присутствовать, но J.D. Vance будет.
3: В иранском МИДе заявили, что решение о подписании соглашения США еще не принято. При этом подтвердили, что документ уже почти готов. Как сообщают иранцы, Американские информагентства, военное и дипломатическое давление со стороны США в последние дни ставило своей целью изменить текст ответа из 14 пунктов на проект соглашения, но не добившись успеха, Трамп все же решил уступить.
4: В последние дни Трамп пытался изменить позицию Ирана с двух сторон, оказывая давление, прибегая к угрозам и военным действиям, а также с помощью катарского посредника, но в итоге Иран не согласился на новые условия.
3: Как пишет американская пресса, помимо немедленного открытия Ормузского пролива, соглашение между США и Ираном будет включать в себя продление перемирия на 60 дней, в том числе и в Ливане, в течение которых будут проводиться переговоры по ядерной программе Исламской Республики.
4: Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства по своей ядерной программе, прежде всего никогда не приобретать ядерное оружие и разрешить тупиковую ситуацию вокруг обогащенного урана. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может быть разбавление высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.
3: Пока же на Ближнем Востоке снова наступил период относительного затишья. Как долго он продлится и чем закончится, станет понятно уже в ближайшие дни.
1: Американские истребители F-35 официально приняты на вооружение ВВС Польши. Церемония состоялась в месте их базирования на авиабазе в Ласке в центральной части страны. Участие в церемонии приняли президент Польши, премьер-министр, министр национальной обороны Польши. В ходе военной церемонии самолеты пролетели над крупными городами Польши, Гданьском, Варшавой, Лодзью, Краковым, приземлившись в Ласке. В конце мая в Польшу прибыли первые 3 из 32 закупленных в США самолетов F-35. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» возглавил Сергей Юран. Срок соглашения со специалистом не разглашается. Перед новым главным тренером клуба из Екатеринбурга поставлена задача вывести «Урал» в премьер-лигу. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Этот турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Футбольный Акрон усилился нападающим Слободаном Тедичем. Его контракт с тольяттинцами рассчитан на 4 года. Подробности сделки не раскрываются. Ранее Тедич выступал за сербский клуб «Чукарички». Кроме того, Акрон расстался с полузащитником Иффетом Джакуватсом. Он перешел в сербскую «Войводину». По словам генерального директора Акрона Константина Клюшева, футболист сам попросил отпустить его из команды. Футбольный «Сочи» объявил об уходе из команды вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них закончились контракты. Клуб с побережья Черного моря в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в первую лигу. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам 3 красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 13 июня небольшой дождь, плюс 20, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 22, в Благовещенске малооблачно, плюс 21, в Чите пасмурно, плюс 20, в Улан-Удэ переменная облачность, плюс 23, в Иркутске пасмурно, плюс 24, в Симферополе небольшой дождь, плюс 24, в Севастополе облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть десятая.
1: Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
2: Это что, дурацкая шутка? Посмотрите, до какого вздора он договорился! У нас что, есть право отпускать на волю государственных преступников? А вы имеете право отдавать нам такие приказания? Ступайте-ка себе по добру, по здорову, ваша милость. Поправьте как следует тазик у себя на голове и ступайте своей дорогой, сеньор!
3: Не помня себя от гнева, Дон Кихот так стремительно набросился на комиссара, что тот от неожиданности свалился на землю, выбитый из седла ударом копья. Однако остальные конвойные тотчас опомнились, схватились за пики и шпаги и все вместе напали на Дон Кихота. Нашему рыцарю пришлось бы совсем плохо, если бы каторжники, видя, что им предоставляется случай освободиться, не напрягли всех своих сил, чтобы порвать сковавшую их цепь. Все пришло в смятение. Конвойные не знали, что им делать, броситься ли на каторжников или обороняться от нападавшего на них Дон Кихота. Тем временем Санчо помог де Пасамонте сбросить оковы. Освободившись от цепей, де Пасамонте подскочил к упавшему комиссару, схватил мушкет и нацелился на конвойных. Но выстрелить ему не пришлось, на поле битвы уже не осталось ни одного врага. Все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней остальных каторжников. Видя, что стража рассеялась, Санчо сразу опомнился и очень встревожился. Он сообразил, что конвойные без сомнения донесут обо всем случившемся стражам Святого Братства, которые поднимут тревогу и немедленно начнут преследовать каторжников и их освободителей.
1: Ваша милость, не сочтите за дерзость, но нам надо отсюда дать деру. Уж вы мне поверьте, вашему верному.
4: Успокойся, успокойся. Я знаю, что нам сейчас нужно делать.
3: И наш рыцарь созвал каторжников, которые, ограбив комиссара, разбежались было по сторонам. Все обступили его в ожидании приказаний.
1: Люди благородные всегда признательны своим благодетелям, ибо нет большего греха, чем неблагодарность. А вы, сеньоры, только что на опыте убедились, что я ваш благодетель.
5: Да.
1: Так вот, за услугу, оказанную вам мною, я требую только одного. Я хочу, чтобы вы, возложив себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, немедленно отправились в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Табоско и скажете ей, что рыцарь печального образа шлет ей привет. И затем во всех подробностях расскажете ей о том славном подвиге, которому вы обязаны своим освобождением. Исполнив это, вы можете идти, куда вам будет угодно.
6: Но, сеньор-спаситель, мы никак не можем исполнить приказание вашей милости.
7: Нам нельзя расхаживать по дорогам, сеньор.
6: Вот именно. Стражи Святого Братства наверняка бросятся за нами в погоню.
8: Они-то бросятся.
7: Пусть ваша милость вместо посещения сеньора Дульсинеи прикажет нам прочесть какое угодно число молитв. Мы охотно помолимся за вашу милость.
6: Помолимся? Но вообразить, что мы согласимся взять нашу цепь и отнести ее в Табоса, все равно, что думать, будто сейчас ночь, когда на самом деле нет еще и 10 утра. И просить нас об этом все равно, что на вязи искать груз.
1: Что? Так я клянусь, Дон Мерзавец, Хинес де Пасамонте, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один. и сами потащите на себе цепь.
3: Пасамонте, услышав такие слова, быстро смекнул, что Дон Кихот не в своем уме. Он дал знак своим товарищам, и все тотчас отскочили в сторону. И на Дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться щитом. Санчо спрятался за спину своего осла, а его хозяин некоторое время успешно оборонялся от ударов, пока несколько увесистых камней не свалили его на землю. Тут к нему подскочил один из каторжников, сорвал с его головы таз и раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине. Затем каторжники сняли с него камзол, который он носил поверх доспехов, а у Санчо они отняли плащ, оставив ему только платье. Наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они скрылись в горы. На месте побоища остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял задумчиво, понурив голову и время от времени потряхивал ушами. Должно быть, воображал, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело. Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, поскольку и ему порядком досталось от неблагодарных каторжников. Санчо, лишившийся плаща, дрожал от страха при мысли о стражах святого братства. А Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно обошлись с ним.
1: Знаешь, Санчо, много раз я слышал, что делать добро людям без чести и совести все равно, что ловить воду в море. Теперь я убедился, что это правда. Я жалею, что не последовал твоему совету не вмешиваться в дела правосудия. Дело назад не поворотишь. Потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.
5: Ваша милость научится уму-разуму не раньше, чем я сделаюсь турком. Так послушайте меня теперь, и мы избежим гораздо худшей беды. Против стражей святого братства не помогут нам все ваши рыцарские доблести. Мне уже чудится, что пули их мушкетов жужжат около моих ушей.
1: Ты трус от рождения, Санчо. Но чтобы ты не мог обвинить меня в упрямстве, я последую твоему совету. Я удалюсь отсюда, чтобы избежать встречи со стражами святого братства.
5: Вот,
1: но хорошо. Но ты должен поклясться, что никогда, ни в этой жизни, ни в будущей, никому не скажешь, будто я из страха уклонился от этой встречи.
5: Сеньор, удалиться не значит бежать. От ожидаться опасности, отразить которую мы не в силах, чистое безумие. Пусть я невежда и деревенщина, но я все же не дурак и могу рассуждать здраво. Так что не жалейте, что послушались моего совета. Садитесь на Росинанта и поезжайте за мной. Что-то мне подсказывает, что теперь ноги нам нужнее рук.
3: И Санчо погнал своего осла к ущельям Сьерра-Морены. Добрый оруженосец не боялся забраться далеко в горы, ибо вез на своем осле порядочный запас провизии, каким-то чудом не попавший в жадные руки каторжников. К вечеру они забрались в самую глубь Сьерра-Морены и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь, пока у них не иссякнет провизия. Однако, по воле роковой судьбы, знаменитый плут и вор де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленный от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони святого братства, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том же ущелье, где укрылись Дон Кихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если де Пасамонте, приметив наших путников, задумал снова поживиться за их счет. И когда путники уснули, он подкрался к их стоянке и, поскольку Росинант казался ему ни на что не годной клячей, увел ослика. Зашла заря. Всей земле она принесла радость, и только одному Санчо Пансе горе, ибо не было с ним его серого.

0: сын моего сердца, рожденный в собственном моем доме, радость детей моих, зависть соседей моих, услада жены моей, помощник в трудах моих.
1: Санчо, Санчо,
0: как я буду жить без тебя? Без 26 мароледисов, которые ты ежедневно зарабатывал. А это половина моих расходов на пропитание.
1: Санчо, Санчо, я понимаю, ты безутешен. Но не стоит уж так рваться. Ну не плачь, я прошу тебя. Ну хочешь, я подарю тебе трех ослят из собственной конюшни.
0: Трех?
1: Трех.
0: Трех?
1: Ну да.
0: Трех ослят.
1: Трех ослят.
0: Вот это хорошо. Ой, это хорошо, ваша милость. Я не буду. Я уже вижу этих славных, этих милых осленочков. Уж я не знаю, как благодарить вас за вашу доброту. Ведь трех ослят.
1: Трех, вот ты славно, Санчо.
0: Трех ослят. Трех ослят. Трех ослят.
2: Выехав из ущелья, наш рыцарь направился дальше. Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком. Он тащил на себе всю поклажу своего серого и то и дело вытаскивал куски из мешка с провизией и запихивал себе в рот. Это так пришлось ему по вкусу, что он и не мечтал ни о каких других приключениях. Внезапно, подняв глаза, Санчо увидел, что его господин пытается концом копья поднять какой-то предмет, лежавший на земле.
3: Санчо, что это?
4: Да это какая-то сумка, ваша милость. Ха, кожаная, только она и слела наполовину.
3: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
4: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Да какие щегольские-то, из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
3: А что в том платке?
0: Ваша милость, монеты, золотые монеты, чтоб мне провалиться на этом месте. Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение. Побольше бы таких находок.
3: Хорошо, хорошо, а что там еще?
0: Сейчас. Сейчас, ваша милость, это золотые монеты.
2: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец ему стало невтерпеж.
4: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот.
3: Слушаю тебя, Санчо.
4: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. Ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю.
0: Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями, и при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
3: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык, но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет, и ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
0: Благодарю вас, ваша милость, и за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
3: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
4: А подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает? Может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
0: От моего усердия?
3: Да, Санчо. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться, и слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
0: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
3: Так знаешь же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя мрачный красавец и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
0: Ну что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
3: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
0: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньор Дульсинея изменила вам?
3: О, Санчо, Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело – утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не

0: Профессор, я, а чего здесь? Да нет, меня там ждут, там работают. А почему здесь? Я не могу, мне так нравится. Mm-hmm. Мне так нравится вот играть кого-то. Вот посмотрите, у меня фото, у них у каждого альбом, альбомы. Посмотрите, вот здесь я уже не в самом дальней массовке, а вот на первом плане. А вот тут у меня эпизод, правда, без слов, но я рядом с главным героем. Ну, это жизнь бывает, помощи. И вообще, я вам скажу, такая благодарность возникает вот сейчас тем людям, которые находятся в данный момент за сценой. Вот идет спектакль. Как это важно? Если за сценой существует поток энергии в поддержку, мы взлетаем. Если за кулисье холодное, и еще если там кто-то топает каблуками, то все это разрушается. А как слышно? На сцене слышно, что за кулисами. Вот мы играем вон она и Чехов. Это идеально. Идеально. И в Малом театре, кстати, вот культура за кулисье, культура у всех работников театра очень на высоком уровне, очень высоком.
1: Ну, вообще театр, как мы знаем, и храм, и кафедра, и институция общественная, и творческая, поэтому действительно общая идея, она вот конечно так пронизывает.
0: Ну, вообще в театре очень мало случайных людей, все-таки туда идут не за деньгами, да.
1: Если даже случайный человек, наверное, попадает, он не задерживается.
0: Ну, он не задерживается, да. Ну, он уходит.
1: Слово, поэтическое слово, литературное слово в жизни актера, в работе, конечно, переоценить невозможно, но у вас со словом особый дар, огромное количество работ на радио, большое количество радиотеатра, вообще вот именно чтецкий талант. Что запомнилось из этого?
0: Вы знаете, вот я так скажу, что ведь вот игровое начало, оно может быть и с партнером на сцене, да, в кино там снимаешь все. И игровое начало с текстом. Вот этот.
1: То есть, когда просто читаешь его даже для себя.
0: Да, конечно. Да,
1: получаешь огромное удовольствие.
0: Потому что погружение, ты не скользишь по буквам, да, mm-hmm. так, а когда ты погружаешься туда, и этот текст вскрывает. Каждое слово, как правильно говорили великие чтецы Яхонтов, он говорил, не убивайте букву. Вы понимаете, вы ее не произнесли, а это же буква в слове. А слово – это мысль, это за словом уже стоит все. Потом, сейчас уже не помню, кто говорил, что звуковая текстовая структура гораздо интереснее, может, выражена в звуке, чем в симфонии. Потому что она идет напрямую, потому что если у тебя скрипка, ты на ней на ней играешь, правда? Это инструмент, это наша профессия. А вот перед тобой лежит текст, а в тексте там все. Михаил Иванович говорил очень, Царев. Михаил Иванович, а вот что, как вот здесь? Все в тексте. Читайте текст.
1: Так же, говорят, и Бах отвечал, когда его спрашивали, да? Как играть ваше сочинение.
0: Да.
1: Он говорил, читайте, там все написано.
0: Там все написано, да. Только как Шаляпин говорил, не играйте ноты, а играйте музыку.
1: Музыка актерской профессии, музыка театра. Мы старались передать свои впечатления от этой музыки. И в этом нам великодушно помогал наш гость Василий Иванович Бочкарев.
0: Василий, да, Василий.
1: Народный артист России. Огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: И поэтому наша программа так называется «Настоящая историческая».
0: Спасибо.

0: Настоящее историческое.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей. Мама.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Я же мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Выбор имени. Самые жаркие споры в семье, где должен родиться или только-только родился ребенок, разгораются вокруг выбора имени. Как молодым родителям определиться с выбором и суметь отстоять свое право выбрать имя ребенку? Разберемся в этом выпуске. Единственного верного рецепта, как выбрать подходящее имя ребенку, конечно же, нет. Это сугубо индивидуальная ситуация, и в

0: каждой семье существуют свои правила и подходы к этому процессу. Ряд рекомендаций позволяет сделать этот процесс приятным и не травмирующим для всех участников. Выбор имени еще до рождения. Начать определяться с именем можно еще во время беременности. У вас есть 9 месяцев на то, чтобы обсудить с отцом ребенка все возможные варианты. Подбирайте, проговаривайте вслух, прислушивайтесь, насколько имя созвучно вам и вашему представлению о ребенке. А может быть, и ребенок будет реагировать активными шевелениями на то или иное имя. Делать это лучше вместе с партнером, чтобы закрепить эффект. Выбор имени после родов. Однако бывает и так, что имя уже вроде как выбрано, но когда ребенок появляется на свет, родители видят его и понимают, что ну нет, это никакой там не Дима, не Петя, а определенно Саша или Гриша. Но оба эти варианта работают только в том случае, если между мужчиной и женщиной хорошо выстроена коммуникация и они оба занимают взрослую позицию. Тогда есть возможность договориться, пойти на компромисс. Так, например, бывают случаи, когда мама хочет одно имя, а папа – другое, но он готов уступить, поскольку понимает, что именно женщина вынашивала ребенка 9 месяцев, и у нее есть приоритетное право. Но, повторюсь, это сугубо индивидуальная история. Как выбрать имя ребенку? Почему кому-то легко с выбором, а кому-то нет? Расскажет врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
1: Чтобы выбрать ребенку имя, лучше всего, конечно же, сесть со своим партнером и подробно обсудить, какие имена нравятся, какие имена однозначно вызывают неприятные воспоминания, ассоциации и так далее. Составить список из подходящих имен и потом перебрать каждое имя с фамилией и с отчеством. В принципе, это простой алгоритм, и я думаю, что каждый родитель его применяли, когда выбирали имя для своего малыша.
0: Чаще встречаются ситуации, когда не только родители, но и многочисленные родственники не могут договориться об имени для ребенка. Каждый предлагает свой вариант, настаивает на нем и отказывается принимать решение родителей. В этой ситуации можно посоветовать несколько вариантов. По святцам. Исконно русская традиция, когда имя ребенку выбирали, опираясь на его день рождения, который одновременно является днем какого-то святого. С одной стороны, это религиозная традиция, а с другой – неплохая палочка-выручалочка для тех, кто никак не может определиться. И если старорусские и устаревшие имена отметаются сразу, то оставшиеся вполне могут оказаться созвучными вашему желанию и подойти ребенку. По жребию. Прежде чем решиться на этот вариант, важно проговорить со всеми теми, кто принимает участие в подборе имени, критерии, которым имя должно соответствовать. Обсудите с бабушками и дедушками, что вы готовы дать ребенку имя, которое хотят они, если так выпадет жребий, но при условии, что оно не будет вычурным, устаревшим, сложным, можно заранее составить список имен, которые вы не рассматриваете в принципе. А дальше все просто. Каждый пишет на листочке имя, все бумажки отправляются в шляпу или мешочек, и дальше мама или папа вытягивает бумажку с именем. Дело случая, конечно, но в ситуациях непримиримых разногласий это вполне рабочий вариант. По словарю имен. Вариант, который подойдет тем, кто верит в значение имени. Можно выписать все самые приятные для слуха имена, а после вместе с партнером и бабушками, и дедушками проанализировать, что стоит за каждым из этих имен. Поразмышлять о том, какими качествами вы бы хотели, чтобы обладал ребенок, и выбрать имя, исходя из этого запроса. Сейчас все чаще детей называют в соответствии с модой и трендами. По мнению старшего поколения, нередко это сложные имена, которые не очень рифмуются с отчеством, иностранные, либо старинные, якобы не отвечающие современным реалиям. Однако и этот выбор стоит уважать. Только родителям решать, как будут звать их ребенка. Момент рождения ребенка – это момент сепарации взрослых людей от своих родителей. Важно, чтобы бабушки и дедушки признали право за своими детьми стать мамой и папой и дали возможность им самим выбрать имя ребенку. Это своего рода обряд инициации, позволяющий произвести сепарацию максимально безболезненным образом. Но если все же не удается договориться с партнером или родственниками, что делать, расскажет врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
1: Здесь необходимо идти, конечно, на компромиссы. В принципе, отношения — это всегда поиск компромиссов и обучение тому, как друг с другом взаимодействовать. Если мы говорим про некоторое травмирование, то это всякие необычные имена, как нарицательные. Вот до такого бреда, конечно, лучше не доходить, потому что ребенку потом с этим жить свою жизнь. Также, как психолог, я не рекомендую называть детей именами близких родственников, например, в честь умершей бабушки или умершего дедушки, потому что вы будете выстраивать психоэмоциональную связь. Не обязательно, что это будет, но это может быть. А нам с вами надо понимать, что новый человечек, который к вам приходит, он уникален. И он ничью историю продолжать не должен, потому что он автор своей собственной истории, и ваша задача — создать для него благоприятные условия для роста и развития. Имя должно подходить к той стране, к той истории, культуре, в которой малыш будет расти и развиваться. Об этом нужно помнить и думать об этом, чтобы ему было комфортно и приятно носить свое имя.
2: Я ж мать.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Я же мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Отлично, имя выбрали. Вот ребеночек наш живет себе, радуется жизни, и тут в какой-то день просыпается и говорит: «Не хочу я быть Иваном, буду Сашей». Что делать в этой ситуации родителям? Эксперты говорят, что в смене имени нет ничего страшного и плохого. Но это должно быть взвешенное, осознанное решение, которое не повлечет за собой разочарование и еще большего непринятия себя. Конечно, в первую очередь нужно разобраться, почему ребенок решил сменить имя. Это поможет понять вам, серьезно ли его намерение. Возможно, причина связана не с самим именем, а с проблемами в отношениях со сверстниками или его интересами. Ребенок может увлечься каким-нибудь мультфильмом и назваться именем любимого персонажа. Предложите ребенку использовать новое имя только во время игр. Давайте послушаем врача-психосоматолога, нейропсихолога Екатерину Тур, что она нам порекомендует.
1: Если происходит отторжение имени, то тогда мы с вами должны искать: первое, внутренний протест против имени, против себя, против родителя. Признаки деструктивных форм воспитания: крик, подавление, затрещины, поставить ребенка в угол. Все это деструкции непозволительные. Воспитание — это не наказание, это умение любить своего ребенка и воспитывать его изнутри семьи. Мы смотрим в наличие детского травмирующего опыта в любых формах, когда ребенок начинает отвергать самого себя и отторгать части своей семьи, может быть, себя внутри семьи. Мы смотрим в истории семьи, нет ли там каких-то странных наследуемых программ, когда ребенка назвали странно, странным именем, не соответствующим не то что ему, а в принципе среде, в которой он живет. Когда ребенка назвали в честь бабушки, прабабушки, на него наслоилась вот эта вот история, то есть он не чувствует, что это имя его. Далее мы смотрим конфликты с родителями, неразрешенные и подавляемые, потому что это может быть протест против того, чтобы быть частью этой семьи. И таким образом задача разбираться в том, что происходит на самом деле. Но если ребенок просит называть его именем младшего брата сестры, старшего брата сестры, то здесь мы тоже говорим про самоидентификацию, и можно посмотреть на перераспределение внимания родителя внутри семьи. Это вопрос очень большой и многогранный, но он позволяет нам задуматься о том, а все ли правильно мы делаем как родители, и помочь ребенку начать процесс восстановления внутренней опоры.
0: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
2: Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
1: Здравствуйте. 15 июня в «Заряде» состоится концерт Вадима Репина. В год 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева знаменитый скрипач исполнит его первый скрипичный концерт, занимающий особое место в репертуаре артиста, так как Прокофьев – один из любимых композиторов Репина. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония «Берлиоза». Вадим Репин выступит в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра дирижер Иван Рудин. 15 июня в «Заряде» концерт Вадима Репина к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Начало в 19.00.
0: Вторник.
1: 16 июня в Зеленом театре ВДНХ пройдет представление «Люмисфера. Симфония в парке при свечах». Исполнители – струнный оркестр Dream Orchestra, дирижер Павел Гагадзе. В программе произведения Моцарта, Бетховена, Прокофьева, Вивальди, Циммера, Эйнауди, Эдуарда Артемьева, Георгия Свиридова, а также хиты групп Eurythmics и Coldplay. 16 июня – Зеленый театр ВДНХ, концерт «Люмисфера. Симфония в парке при свечах». Начало в 21.00. В тот же вечер на сцену клуба Алексея Козлова выйдет интернациональное трио Жуандера Сандоса, гитарист-виртуоз, флейтист, певец, композитор, продолжатель полувековых традиций романтичного бразильского джаза. Жуандер Сандос – выпускник одной из лучших музыкальных школ Латинской Америки, консерватории имени Карлоса де Кампоса в Сан-Паулу. В трио Жуандера Сандоса сейчас играют Алексей Заволокин – бас-гитара, Хувер Серрано – ударные. 16 июня, клуб Алексея Козлова, мансарда, концерт трио Жуандера Сандоса. Начало в 20.

0: черепа.
1: Среда. 17, а также 18 и 19 июня в Центре исполнительских искусств состоятся премьерные показы новой постановки Алексея Рыбникова «Дух Соноры», приуроченной к 50-летию его легендарной рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Муриетты». Используя уникальные технические средства одной из самых оснащенных театрально-концертных площадок Москвы, авторская, режиссерская и исполнительская группа создаст яркое впечатление исключительной полноты звучания всех музыкальных партий, а также представит богатый визуальный ряд. В дни премьерных показов Алексей Рыбников лично представит свой новый спектакль в жанре, который народный артист России называет «тотальный театр». 17, 18 и 19 июня – Центры исполнительских искусств, премьерные показы рок-оперы Алексея Рыбникова «Дух Соноры». Все дни начала 19.00.
0: Четверг.
1: 18 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана выступит Дмитрий Носков, один из самых успешных джазовых вокалистов России, представит программу посвящения Фрэнку Синатре «Я буду петь тебе, как Фрэнк», в которой прозвучат как самые популярные «Fly me to the moon», «I've got you under my skin», «My way», так и редко исполняемые песни из репертуара Синатры. 18 июня, джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Дмитрия Носкова «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Начало в 19.30.
0: Пятница.
1: 19 июня концертный зал имени Чайковского приглашает на торжественную церемонию награждения и концерт лауреатов 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. В концерте примут участие художественный руководитель конкурса Денис Мацуев фортепиано, Андрей Иванов контрабас, Давид Кибучава ударный и Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, дирижер Олег Худяков. 19 июня концертный зал имени Чайковского, церемония награждения и концерт лауреатов 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Церемония начнется в 18.00, концерт в 19.00.
0: Суббота.
1: 20 июня в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет концерт Юрий Висбор в «Созвездии удачи». В день рождения Юрия Висбора прозвучат многие знакомые и редкие песни. «Милая моя», «Зима будет большая», «Здравствуй, я вернулся», «Охотный ряд», «Мадагаскар» и многие другие. В концерте принимают участие звезды авторской песни, а также актеры театра и кино. Олег Митяев, звездный ансамбль российских бардов «Песни нашего века», Вадим Егоров, Галина Хомчик, Татьяна Висбор, Ольга Красько, Геннадий Самойлов, Наталья Дудкина, ансамбль «Песни пляски» имени Локтева. 20 июня, Храм Христа Спасителя, зал церковных соборов, концерт «День рождения Юрия Висбора», «Юрий Висбор в созвездии удачи». Начало в 19.00.
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай, мы навсегда сохраним в сердце своем этот край.

вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти?

снизу кричат поезда. Правда, кончается март, ранее всходит звезда.

0: Воскресенье.
1: 21 июня в концертном зале имени Чайковского состоится концерт группы «Звента Свинтана» – русские народные песни в транскрипциях современных композиторов. Популярный коллектив, основанный в 2005 году Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым, в своем творчестве переосмысляет фольклор и адаптирует его для современного слушателя. Треки «Звента Свинтана» основаны на архивных народных песнях, собранных российскими фольклористами в период с конца XIX века по конец 1970-х годов. Группа выйдет на сцену в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра, дирижер Федор Безносиков. 21 июня концертный зал имени Чайковского, концерт группы «Звента Свинтана», русские народные песни в транскрипциях современных композиторов. Начало в 19:00. До встречи!

0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает, будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В День России Владимир Путин вручил в Кремле медали «Золотая звезда» и знак лауреатов Госпремии России. Вооруженные силы России за неделю уничтожили различные военные объекты Украины, и синоптики предупредили о кратковременном дожде, грозе и усилении ветра до 21 часа 12 июня. Далее подробнее. Наша страна встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле медали «Герой труда» и знака лауреатов Государственной премии России.
7: Сегодня мы также чествуем представителей разных направлений научного поиска. Так, крупнейший востоковед и африканист Алексей Михайлович Васильев в своих фундаментальных обобщающих трудах соединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным анализом, отразил суть сложных, многогранных процессов, происходящих в странах Ближнего и Среднего Востока. Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны, прежде всего для укрепления взаимопонимания международными. Врачи-нейрохирурги Николай Александрович Коновалов, Владимир Викторович Крылов и Дмитрий Юрьевич Усачев разработали и внедрили в широкую практику высокоточные операции на головном и спинном мозге. По сути, сформировали современную школу отечественной нейрохирургии. На ее базе уже готовятся квалифицированные специалисты. И главное, растет число операций, спасающих человеческие жизни. Благодаря труду наших ученых произошли и значимые изменения в российском нефтегазовом секторе. Создан первый в стране комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта. Это собственное, критически важное оборудование, разработанное под руководством Олега Валерьевича Жданеева, Игоря Викторовича Ковшова, Елены Викторовны Корса-Вавиловой.
6: Глава государства отметил поддержку участников СВО всем российским обществом. Это становится духовной опорой для героев страны, сказал президент. Награды из рук главы государства получили деятели науки, технологий, литературы, искусства, правозащитной, гуманитарной и благотворительной сфер. Ну и в завершении церемонии Владимир Путин пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить. Российские военные за неделю осуществили 2 массированных и 5 групповых ударов по используемым ВСУ объектам ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение недели поражались пункты временной дислокации ВСУ. Российские войска в течение недели взяли под контроль 5 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе приют в ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на свои источники. А по информации агентства Bloomberg, подписание может состояться в дни проведения саммита группы 7 во Франции с 15 по 17 июня. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут заключить сделку с Ираном уже в эти выходные. Президент США сообщил, что война окончена. По его словам, Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Впрочем, пока к подписанию готовит не окончательное соглашение, а лишь меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает, в частности, открытие судоходства в Ормузском проливе и снятие американской морской блокады. Перемирие продлевается на 60 дней, в том числе и в Ливане. О подробностях этой сделки собственный корреспондент ВКТРК в регионе Александр Белибов.
8: Минувшей ночью в небе над Ближним Востоком снова должны были летать баллистические крылатые ракеты и выть сирены воздушной тревоги. Но анонсированная американским президентом очередная волна ударов по Ирану так и не случилась. Вместо этого Трамп, как это уже бывало не раз, сделав разворот своей риторики на 180 градусов, заявил, что война с Ираном завершена.
9: Мы только что заключили отличное соглашение о прекращении войны с Ираном. Мы собираемся при условии завершения работы над документами закончить все в ближайшие несколько дней. Возможно, мы подпишем соглашение в Европе. Пролив официально откроется, как только мы подпишем соглашение, а это может произойти очень скоро, может быть, уже в эти выходные в Европе. Я не смогу присутствовать, но J.D. Vance будет.
8: В иранском МИДе заявили, что решение о подписании соглашения США еще не принято. При этом подтвердили, что документ уже почти готов. Как сообщают Иран, иранские информагентства, военное и дипломатическое давление со стороны США в последние дни ставило своей целью изменить текст ответа из 14 пунктов на проект соглашения. Но не добившись успеха, Трамп все же решил уступить.
9: В последние дни Трамп пытался изменить позицию Ирана с двух сторон, оказывая давление, прибегая к угрозам и военным действиям, а также с помощью катарского посредника, но в итоге Иран не согласился на новые условия.
8: Как пишет американская пресса, помимо немедленного открытия Ормузского пролива, соглашение между США и Ираном будет включать в себя продление перемирия на 60 дней, в том числе и в Ливане, в течение которых будут проводиться переговоры по ядерной программе Исламской Республики.
9: Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства по своей ядерной программе. Прежде всего, никогда не приобретать ядерное оружие и разрешить тупиковую ситуацию вокруг обогащенного урана. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может быть разбавление высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.
8: Пока же на Ближнем Востоке снова наступил период относительного затишья. Как долго он продлится и чем закончится, станет понятно уже в ближайшие дни.
6: Сильная гроза началась в московском регионе. В частности, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге мегаполиса, а также в близлежащих к нему по данным направлениям городах Подмосковья. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении 56-летнего специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Сроки соглашения стороны не раскрывают. Ранее Юран тренировал множество клубов в России и за рубежом. И на посту рулевого Урала он сменил Василия Березуцкого.
10: Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающий Франсуа Комано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южана» объявила об их уходе в связи с истечением сроков контрактов. Кадровые потери клуба продолжаются после провального сезона в российской премьер-лиге, где сочинцы заняли последнее место и вылетели в первую лигу. Ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зиньковского. Матч чемпионата мира по футболу между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась победой азиатской сборной 2-1. На стадионе было огромное количество пустых мест, хотя официальные организаторы заявили почти 100% посещаемость. Главной причиной бойкота болельщиков называют завышенные цены. Билеты в пустые секции стоили от 400 до 5000 долларов. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в технических подразделениях. На должности претендовали Юлия Андреева, Алла Шеховцова, Ульяна Черкова и Михаил Соколов. При этом ранее на пост вице-президента союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Ну и Даниил Медведев вышел в четвертьфинал мужского тенниса турнира в Нидерландах, обыграв местного теннисиста Тейса Богарда в трех партиях 6-3, 4-6, 7-6. И пока это все о спорте к этой минуте.
11: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 13, в Великом Новгороде дождь, плюс 18, в Челябинске небольшой дождь, плюс 20, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 28, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Донецке временами дождь, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
14: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
15: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
14: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
15: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
14: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
15: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
17: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
16: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
18: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр у микрофона.
19: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Автор композиции и исполнитель, лауреат премии Константина Сергеевича Станиславского – Алексей Девотченко, режиссер Григорий Козлов.

Хорошо. При свете лампы, книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства обаяньем красоты, лить душистый мед искусства в бездну русской пустоты. В книгах жизнь широким пиром тешит всех своих гостей, окружая их гарниром и страданий, и страстей. Смех, борьба и перемены, с мясом вырван каждый клок. А у нас углы до стены, и над ними потолок. Но подчас, не веря мифам, так событий личных ждешь. Заболеть бы, что ли, тифом, учинить бы, что ли, дебош. В книгах гений Соловьевых, Гейны, Гёте и Золя, а вокруг от Ивановых содрогается земля. На полотнах Магдалины сон Мадон, Венер и Фрин, а вокруг кривые спины мутноглазых акулин. Где события нашей жизни, кроме насморка и блох? Мы давно живем, как слизни, в нищете случайных крох. Спим и хнычем в виде спорта, не волнуясь, не любя. Ищем Бога, ищем черта, потеряв самих себя. И с утра до поздней ночи все, от крошек до старух, углубив в страницы очи, небывалым дразнит дух. Хорошо. При свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства обаяньем красоты, лить душистый мед искусства в бездну русской пустоты.

левый, правый, кучерявый. Что ты ерзаешь, как черт? Угощение на славу. Музыканты первый сорт. Вот смотри, раз, два, три. Прыгай, дрыгай до зари. Ай, трещат мои мозоли. И на юбке позумент. Руки держит, как франзоли. А еще интеллигент. Ах, чудак, ах, дурак. Левый, правый, вот так-так. Я сегодня без обеда. И не надо ретити. У тебя-то буквоеда тоже денег не ахти. Ну и что ж, наживешь и со мною их пропьешь. Думай, думай, не поможет. 40 бед, один ответ. Из больницы на Рогоже стащат черту на обед. А пока, ха-ха-ха, не толкайся под бока. Все мы люди-человеки, будем польку танцевать. Даже нищие калеки не желают умирать. Цок-цок-цок, каблучок, что ты морщишься, дружок? Ты ли, я ли, всем не сладко, знаю, котик, без тебя. Веселись же хоть украдкой, танцы, радость, книжки бя. Лим-тим-тись, берегись, думай к черту, скука, брысь. Думай к черту, скука, брысь, думай к черту, скука, брысь.

Привет, сынок, побит за двойку с плюсом. Жена на локоны взяла последний рубль. Супруг, убитый лавочкой и флюсом, подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь, а розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик, хоть птичка божия не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик, но водка выпита до капельки вчера. Дочурка под кроватью ставит кошке клизму, в наплыве счастья полуоткрывший рот. И кошка, мрачному предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнованно орет. Безбровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль, а за стеной жиличка Белошвейка поет романс «Пойми мою печаль». Как не понять? В столовой тараканы, оставив черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжат сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка.

тихо тикают часы на картонном циферблате, вязь из розочек в томате и зеленые усы. Возле раковины щель вся набита прусаками, под иконой ларь с дровами и двугорбая постель. Над постелью бывший шах, рамки в ракушках и бусах, в рамках чучело в бурнусах и солдаты при часах. Чайник ноет и плюет, на окне обрывок книжки, фаршированные пышки, шведский яблочный компот —

пахнет мыльной водой, старым салом и угаром. На полу пред самоваром кот сидит, как неживой. Пусто в кухне, тик да так, а за дверью на площадке кто-то пьяненький и сладкий ноет: «Дарья, четвертак!» Ноет: «Дарья, четвертак!» Ноет: «Дарья, четвертак!»

0: Профиль тонь же камеи, глаза, как спелые сливы, шея белее лилеи, и стан, как у леди Гудивы, деву с душою бездонной, как первая скрипка оркестра, недаром прозвали Мадонной, медички шестого семестра. Пришел к Мадонне филолог, Фадей Семенович Смяткин, рассказ мой будет недолог. Филолог влюбился по пятке, влюбился жестоко и сразу, в глаза ее, губы и уши, цедил за фразу и фразу, томился, как рыба на суше, хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой и даже зубной ее щеткой. Устали, Варвара Петровна, о, как дрожат ваши ручки, шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. Устала, вскрывала студента, труп был жирный, дряблый, холод, сталь инструмента, руки, конечно, озябли, потом у Калинки на моста смотрела своих венеричек. Устала, их было тосто, что с вами, вы ищете спичек? Спички лежат на окошке. Ну вот, вернулась обратно, вынула почки у кошки и зашила ее аккуратно. Потом нам с подругой достались препараты гнилой пуповины. Потом был скучный анализ, выделение в моче мочевины. Ах, я прошу извинения, я роль хозяйки забыла. Коллега, возьмите варенье, сама сегодня варила.
1: Фадей Семенович Смяткин сказал беззвучно «спасибо». А в горле ком кисло-сладкий, бился, как в неводе рыба. Не хотелось быть ее чашкой, ни братом ее и ни теткой, ни ее эмалевой пряжкой, ни зубной ее щеткой.

На дачной скрипучей веранде весь вечер царит оживленье. Глазастой художнице Ванде случайно сползлись в воскресенье провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица. «Хотите вина или печенье?» — спросила писателя Ванда. Подумав в жестоком смущенье, налезла огромная банда. Пожалуй, настолько баранов не хватит ножей и стаканов. —

курсистка упорно жевала, косясь на остатки от торта. Решила привычно и вяло. Буржуйка последнего сорта, девица с азартом макаки, смотрела писателю в баки. Писатель за дверью на полке, не видя своих сочинений, подумал привычно и колко. Отсталости стало в отдаленье, засунувши гордые руки в триковые стильные брюки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Провизор влюбленный и потный исследовал шею хозяйки, мечтая в истоме дремотной, ей-богу, совсем как из лайки. О, если б немножко потрогать, и вилку и чистил свой ноготь. Певица пускала рулады все реже и реже и реже. Потом, покраснев от досады, замолкла. Не просят невежи. Мещане без вкуса и чувства, для них ли святое

На дачной скрипучей веранде весь вечер царит оживление. Глазастые художницы Ванде случайно сползлись в воскресенье. Провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица.

темно под арками Казанского собора. Привычной грязью скрыты небеса. На тротуаре вялые вспышки спора, хрипят ночных красавиц голоса. Спят магазины, стены и ворота. Чума любви в накрашенных бровях напомнила прохожему кого-то, давно истлевшего в покинутых краях. Недолгий торг окончен торопливо. Вон на извозчике любовная чета. Он жадно курит, а она гнусит. Проплыл городовой, зевающий тоскливо. Проплыл фонарь пустынного моста. И дева пьяная вдогонку им свистит.

Наши предки лезли в клети и шептались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготней нас. Дети выросли, и эти лезли в клети в грозный час и вздыхали: наши дети встретят солнце после нас. Нынче тоже, что вовеки, утешение одно: наши дети будут в Мекке, если нам не суждено. Даже сроки предсказали: кто лет 200, кто 500, а пока лежи в печали и мучи, как идиот. Разукрашенные дули, мир умыт, причесан, мил. Лет через 200 черта в стуле, разве я Мафусаил? Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв. А потомки, пусть потомки, исполняя жребий свой и кляня свои потемки, лупят в стенку головой.

Мужичок, оставьте водку, пейте чай и шоколад. Дума сделала находку. Водка — гибель, водка — яд. Мужичок, оставьте водку, водка портит божий лик и уродует походку и коверкает язык. Мужичок, оставьте водку, хлеба боженька подаст после дождичка в субботку или ближний вам продаст. Мужичок, оставьте водку, может быть, хотя навряд, дума сделает находку, что и голод тоже яд, что и голод тоже яд.

Семья, Яралаш и знакомые нытики. Смешной карнавал мелюзги. От службы, от дружбы, от прелой политики безмерно устали мозги. Возьмешь ли книжку, муть и мразь. Один кота хоронит, другой слюнит, разводит грязь и сладострастно стонет. Петр Великий, ты один виновней всех. Для чего на север дикий понесло тебя на грех? 8 месяцев зима, вместо фиников морошка. Так и тянет из окошка брякнуть вниз об мостовую одичалой головой. Негодую, негодую. Что же дальше? Боже мой! Каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей. Под разврат бессмысленных речей человек тупеет, как скотина. Есть парламент, нет, Бог весть. Я не знаю, черти знают. Вот тоска, я знаю, есть. И бессилье гнева есть. Люди ноют и дичают, а постылых дней не счесть. Гучковы, дума, слякоть, тьма, морошка. Мой близкий, вас не тянет из окошка об мостовую брякнуть шалой головой? Ведь тянет, правда? Правда?

моя жена наседка, мой сын, увы, СР, моя сестра кадетка, мой дворник старовер, кухарка монархистка, аристократ свояк, мамаша анархистка, а я просто так, дочурка гимназистка, всего ей 10 лет, и та социалистка, таков уж нынче свет. От самого рассвета сойдутся и вопят, но мне комедия эта, поверьте, сущий ад. Сестра кричит, исправим, сынок кричит, снесем, свояк шипит, натравим, а дворник донесем. А милая супруга, иссохшая, как тень, вздыхает, как белуга, и стонет, ах, мигрень. Молю тебя, Создатель, совсем я не шучу, я русский обыватель, я просто жить хочу. Уйми мою мамашу, уйми родную мать, не в силах эту кашу один я расхлебать. Она, как анархистка, всегда сама начнет, за нею гимназистка и весь домашний скот. Сестра кричит, устроим, сынок кричит, плевать, свояк шипит, накроем, а я...

проклятие посылаю родному очагу и втайне замышляю в Америку. Сбегу, хоп,

не один, но четыре еврейских вопроса. Для господ шулеров и кокоток пера, для зверей, у которых на сердце кора, для голодных шпионов с душою барбоса вопрос разрешен лезвием топора. Избивайте евреев, они кровопийцы. Кто Россию к разгрому привел? Не жидыль? Мы сотрем это племя в вонючую пыль. Паразиты, собаки, иуды, убийцы. Вот вам первая темная быль. Для других вопрос еврейский, пятки чешущий вопрос. Чужд им пафос полицейский, люб с горбинкой жирный нос, гешка с холь, свиное ухо, столь желанный для слуха, пейсы, фалдочки капотов, пара сочных анекдотов, как в вагоне у дверей, в лапсердаке спал еврей, как, конечно, он молился, как на голову свалился с полки грязный чемодан и свиной, конечно, кожи. У всех, кто носит имя человека, вопрос решен от века и навек. Нет в мире иудея, негра, грека, есть только человек. У всех, кто носит имя человека, и был и будет жгучий стыд за тех, кто в темной чаще заливал просеки кровавой грязью под безумный смех. Но что вопрос еврейский для еврея? Такой позор, проклятие и разгром, что я его коснуться не сумею своим отравленным пером. От российской чепухи черепа слетают, грузди черные грехи кровью заливают. На печи поет сверчок, есть для всех веревка. Раз не пишет дурачок, значит, забастовка. Две вороны на кресте крыльями махали, но в толпу по доброте вовсе не стреляли. Выбирают поляки душечку с колонна, напоролась на штыки глупая ворона. В Риге столб сооружен павшим полицейским, граф Портсмутский награжден званием лакейским. Дали франком мы взаем под процент обычный, предварительный же дом обращен в публичный. В думе правым мужики наплевали в кашу, жерновом на дно реки бросили мамашу. Пожилой и хилый врач высек генерала, как-то дурень съел калач, и его не стало. Конституцию ввели и у Менелика, три студента в баню шли, тяжкая улика. Сам сиятельный сифон бегает на корде, по-французски миль пардон, а у нас по морде. Потащили на допрос милое семейство, на жандарма был донос, экое злодейство. Радость людям, радость псам, думу открывают. Льются капли по усам, в рот не попадают. Высшей милостью труха хочет общей драки. Все на свете чепуха. Остальное в раке.

Тех, кто страдает гордо и упрямо, не видим мы на наших площадях. Задавлены случайной работой, таятся по мансардам и молчат. Не спекулируют, не пишут манифестов, не прокурорствуют с партийной высоты. И своей больной любви к России не делают профессии лихой. Их мало. Что ж, но только ими рдеют последние огни родной мечты. Я узнаю их на спектаклях русских и у витрин с рядами русских книг по строгому холодному обличью, под сдержанной печали жутких глаз. В Америке, в Каире и Берлине они одни и те же. Боль и стыд. Они — Россия. Остальное — плесень, валюта, декламация и ложь. Развязная заносчивая наглость, удобный принцип равнодушных — наплевать. Построчная истерика тоски, да два десятка эмигрантских анекдотов. Прокуроров было слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? А теперь, когда трудна дорога, и гудит, ревет девятый вал, а тебе, тоскуя, вспоминаем, это все, что здесь мы сберегли. И встает былое светлым раем, словно детство в солнечной пыли.

Кто любит прачку, кто любит маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержкину Лизу, у нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, смешна любовь напоказ, но все же тайком от матери строгой она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу залихватский ус. Я отдал ей все, портрет короленки и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу, нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол, и вдруг, насмешливо выгнувши шею, садится пред нами на стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, и чайник ворчит, как шмель. У Лизы чудесные, теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет 20 века, и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека, грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, раскрылась створка дверей, и Лиза уходит, потупив ресницы, за матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, платочек лежит на полу, на шляпе валяются липкие фиги, и стул опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода я все-таки должен сказать, что Лизе 3,5 года, зачем нам правду скрывать?

Ночь идет. Часы над полкой миг за мигом гонят вечность. За окном бормочет ветер, безответственный дурак. Хоть бы дьявол из камина в этот час пустынный вылез, чем гонять над сеной тучи, головой ныряя в мрак. Я б ему, бродяге злому, звонко демона прочел бы, и зрачки б его сверкали, как зарницы из-под век. Нет так нет, паркет до стены, посреди коробки тесной, словно ёрш на сковородке, обалдевший человек. Перед пестрой книжной полкой все качаешься и смотришь, чью бы тень из склепа вызвать в этот поздний мутный час. Гейне, Герцена, Шекспира. Но они уж все сказали, и ни слова, ни полслова не ответят мне сейчас. Что ж в чужой тоске купаться? И своя дошла до горла. Лучше взять кота под мышку и по комнате шагать. Счастлив ты, ворчун бездумный, мир твой крохотный уютен. Ночью джунгли коридора, днем пушистая кровать. Никогда у лукоморья не крутись, толстяк, в круг дуба. Эти сказки и баллады до добра не доведут. Вдруг очнешься, глушь и холод, цепь на шее все короче, а вокруг кольцом собаки. Чуть споткнешься, и капут. В жизни так мало красивых минут, в жизни так много безверья и черной работы. Мысли о прошлом морщины на бледные лица кладут, мысли о будущем полность венцовой заботы, а настоящего нет. Так, между двух берегов, бьем себе смеха, улыбок, надежд и богов. И лишь порою, чтоб вспомнить, что мы еще живы, чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь. Пусть снова встанут миражи счастья с красивой тоскою. Пусть нас обманут, что в замке смерти живет красота. Нам синие птицы и вечные сказки желанные гости. Пускай небылицы, в них наши забытые слезы дрожат. У барьера много серых, некрасивых, бледных лиц, но в глазах у них, как искры, бьются крылья синих птиц. Вот опять открылось небо, голубое полотно. О, по цвету голубому стосковались мы давно, и не меньше стосковались по ликующим словам, по красивым смелым жестам, по несбыточным мечтам. Дома стены, только стены, дома жутко и темно. Там, не зная перемены, повторяешь все равно. Все равно? Вот так ли? Трудно искры в сердце затоптать. Трудно жить и знать, и видеть, но не верить, но не ждать. И играть тупую драму, покорившись, как овца, без огня, без вдохновения, без начала, без конца. И вот порою, чтоб вспомнить, что мы еще живы, чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь.

Вы слушали моноспектакль лауреата премии Константина Сергеевича Станиславского Алексея Девотченко «Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом». Режиссер Григорий Козлов. В спектакле использована музыка Жоржа Масне, Людвига ван Бетховена, Йоганна Штрауса, Сергея Рахманинова, а также Алексея Девотченко. Режиссер радио Вера Малышева. Звукорежиссер Владимир Романычев. Партия фортепиано Алексей Девотченко. Редактор Майя Романова.

0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
4: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин отметил поддержку участников СВО всем российским обществом. Приют в ДНР перешел под контроль российских войск и до плюс 32 градусов повысил сегодня днем температуру воздуха в московском регионе. Далее подробнее. Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО. Он сообщил им, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне СВО. Президент отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении. И завершение любого военного конфликта. Президент подчеркнул, что участники СВО стоят на защите Отечества, и День России – это их день.
6: Очень рад вас видеть. Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок. Мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений, бригад, дивизий, армий, батальонов. Но с вами хотел встретиться отдельно и именно сегодня, в День России, поскольку вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции, сейчас скажу об этом еще отдельно, вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день. День России.
5: По словам главы государства, все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными. Президент назвал важнейшей задачу, которую решают российские штурмовые подразделения в зоне СВО. Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом, и добавил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи. Сила Отечества заключается в преемственности, традиции и уважении к культуре. Это отметил Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Президент в День России традиционно награждает героев труда и лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы, искусства, также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
7: Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства российского и гордость за его достижения. Понимание того, что сила Отечества в преемственности традиций, в уважении к своему наследию и великой культуре. Более 10 лет посвятили созданию просветительских проектов о важнейших периодах истории страны, о ее героях и созидателях, продюсер киностудии «Москино» Екатерина Владимировна Жукова и продюсер телеканала «Россия» Мария Викторовна Ушакова. Каждая их работа основана на фактах и имеет динамичный, захватывающий сюжет. Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению. Неразрывность прошлого, настоящего и будущего отражена в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. Через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна он открывает миру ценности нашей культуры, ее характер, память и духовную силу, вдохновляет нас быть верными своим истокам.
5: Глава государства отметил поддержку участников СВО всем российским обществом. «Это становится духовной опорой для героев страны», – сказал президент. А после торжественной церемонии лауреаты госпремии пообщались с президентом в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Прозвучал тост, который в любой из дней может поднять каждый, кто любит свою страну, за победу.
8: Здоровья, здоровья, здоровья.
9: И победа, победа. Победа.
8: Да. Победа. За победу. Победа. Вам. Праздником.
10: Праздник.
8: Праздник.
10: Праздник. Ну так там, если за победу, то троекратный
8: ура. Ура. 3-4. Ура! Ура! Ура!
5: В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, говорится в недельной сводке Министерства обороны. «Приют» является пятым населенным пунктом, взятым за неделю под контроль российскими войсками, отмечает ведомство. Кроме того, в период с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены 2 массированных и 5 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, заявили в Министерстве обороны. До плюс 32 градусов повысилась сегодня днем температура воздуха в московском регионе. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков, совсем скоро в столице вновь похолодает.
11: В субботу термометры покажут только плюс 28, а пик похолодания придется на понедельник-вторник, когда воздух в городе остынет до плюс 21. Это почти на 1,5 градуса ниже нормы.
5: Но сильная гроза началась в московском регионе. В частности, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге мегаполиса, а также в близлежащих к нему по данным направлениям городах Подмосковья, Жуковском, Люберцах, Раменском, Балашихе. Периодически в районах грозовой активности усиливается и ветер. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в столице и в столичном регионе желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий.
3: Спорт.
12: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга 30-летний россиянин в трех сетах сломил сопротивление местной ракетки Тейса Бугурда 6-4, 4-6, 7-6. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении 56-летнего специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Сроки соглашения стороны не раскрывают. На посту ролевого Урала он сменил Василия Березуцкого, который ушел из Екатеринбургского клуба после неудачи в переходных матчах прошлого сезона. Букмекеры оценивают вероятность слез Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу в 73%. Всего за неделю этот показатель на одной из платформ вырос на 23 пункта. Болельщики помнят, как 41-летний капитан сборной Португалии по футболу плакал после вылета от Марокко на чемпионате в Катаре. Свой путь на текущем турнире португальцы начнут 17 июня в матче против конголезцев. 34-летний форвард сборной Бразилии Неймар не успевает восстановиться после травмы икроножной мышцы. Ранее говорилось о том, что он точно пропустит стартовую игру своей сборной, но теперь под угрозой все матчи группового турнира против марокканцев, Гаити и Шотландии. Ну а Карло Анчелотти, судя по всему, придется выводить команду в плей-офф без своего главного лидера. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило трех главных тренеров за один сезон. По ходу розыгрыша Единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса». Ну и серию за бронзовые медали против «Локомотива Кубани» доигрывал Ростислав Вергун. После итогового поражения он тоже объявил о своем увольнении. И пока это все о спорте к этой минуте.
13: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Архангельске малооблачно, плюс 28. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 28. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 22. В Сыктывкаре малооблачно, плюс 28. В Херсоне пасмурно, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру, возможно, небольшой дождь. Дождь, гроза, температура ночью плюс 19, а днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр.

0: Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: На волнах Радио России программа, которая называется «Настоящее историческое. Портрет на фоне времени». Портрет на фоне, если хотите, эпохи. Позволю себе начать с небольшого предуведомления, что вот есть такие семьи, это не цитата из Толстого, но есть такие семьи, в которых люди так же, как и в других семьях, привычно называют друг друга по имени, но на самом деле каждый человек в этой семье – это действительно страница истории. Вот нам посчастливилось встретиться с внуком Сергея Павловича Королева, с врачом Андреем Вадимовичем Королевым, хирург, ортопед, травматолог, профессор, доктор медицинских наук. Он любезно согласился сегодня быть гостем нашей студии и ответить на вопросы, которые, я думаю, будут интересны слушателям Радио России. Андрей Вадимович, добрый день.
2: Да, Андрей, добрый день.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы наверняка в детстве ведь хотели быть космонавтом.
2: Да, было такое, скажу честно, но на тот момент существовали довольно жесткие ограничения по росту и весу. Я такой был довольно плотный человек всю жизнь. Вот. И тогда, когда я достиг там некого роста, я уже точно сантиметров на 10 перерастал возможности космического корабля. Потому что вы знаете, что всех космонавтов, во-первых, там довольно тесно, и у меня есть несколько фотографий, конечно, в разном возрасте. Я люблю фотографироваться, честно говоря, в спускаемой капсуле космического корабля, потому что, понятно, космос в нашей семье – это наше все, и мы очень внимательно относимся ко всему, что связано с космосом. И, конечно, там тесно, и поместить туда одного даже человека довольно тесно, а если уж два или три, то они точно должны быть довольно небольшого роста.
1: Ну, действительно, нужно было поступать или в Бауманку, или в МАИ. Наверное, вы уже и готовились даже к этому.
2: Вы знаете, я даже готовился изначально идти по технической стезе, потому что, как-то не было такой у меня ясности в 8-9 классе. Я не знал, чем я хочу заниматься. Понятно, что со всех сторон говорили «давай», вот, по дедушкиным стопам и так далее. И я начал готовиться. Я даже пошел в физико-математическую школу при МАИ, при Московском авиационном институте. Но вдруг у меня случился острый аппендицит. Это было прямо посреди учебного года, 9 класса. Я провел 10 дней в больнице и вышел оттуда убежденным хирургом.
1: Ну, вы знаете, вот здесь все-таки тоже есть какое-то предопределение. Я знаю, что кроме дедушки Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракетно-космических систем Советского Союза, у вас вторая такая мощная линия – это именно медики, хирурги, врачи высочайшей квалификации.
2: Моя бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, соответственно, супруга Сергея Павловича Королева и мама моей мамы, она была доктор, она была довольно известный врач-травматолог с очень тяжелой, в общем, судьбой, которая 60 лет практически имела врачебный стаж. Так вот, бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, она, соответственно, училась в школе, в стройпрофшколе вместе с дедушкой Сергеем Павловичем. У них тогда уже случилась такая, почти юношеская любовь. Она потом поступила в медицинский институт, его закончила. Потом, когда Сергея Павловича арестовали, ее моментально уволили со всех работ. Вот представьте, у нее там на руках крохотный ребенок, 2-летний, и ее полностью лишают средств к существованию. И, конечно, большая удача, что ей попались очень хорошие люди на ее жизненном пути. Главный врач Боткинской больницы, профессор Шмулевич, который, в общем, сказал: «Я все понимаю, Оксана, работай», и все. И она работала, фактически за еду. То есть ей не платили зарплату, она работала просто таким, что было, соответственно, питалась там, что-то приносила домой и спасала раненых с фронта. В частности, привезли молодого мальчика по имени Зяма, и этому мальчику грозила ампутация ноги. Ему было 18 лет, его ранили тяжелейшее.
1: Зиновий Герд.
2: Это Зиновий Ефимович Герд. И она ему спасла ногу. Она над этой ногой колдовала много-много месяцев. И не было ни одного интервью, где он не произносил благодарственные слова в ее адрес. Еще один человек, которого она спасла, она спасла на самом деле сотни людей, огромное количество. Вот. И он был такой выдающийся летчик-испытатель Масолов Георгий Константинович, который ставил один за одним мировые рекорды. В частности, он был первым в мире, который в 1961 году пролетел на самолете со скоростью 2400 километров в час, что по тем временам было абсолютно мировым рекордом на истребителе. Но он тоже во время одного из испытательных полетов сломал ногу, она его спасла, и он потом дожил до 90 плюс лет, милейший человек.
1: Ну, вы вот рассказывали в начале интервью о фотографиях, о том, что любили фотографироваться в спускаемой капсуле. Вот я тоже, готовясь к интервью, посмотрел на фотографии Сергея Павловича и ваши. Вы очень похожи. Вот вы деда помните в личном общении?
2: Спасибо, да, конечно, многие говорят, что мы очень похожи, и, безусловно, мне это очень приятно. Я, конечно, не очень могу его помнить, если честно, потому что мне было около 3 лет, когда его не стало. Он ушел из жизни очень молодым, он ушел из жизни вот в моем теперешнем возрасте. И это, конечно, очень обидно, честно говоря, потому что... Ну, у него был расцвет, у него была масса идей, он был заряжен энергией, он этой энергией заряжал тысячи людей вокруг, которые работали за идею, и потом вот просто в одночасье исчез, ушел на маленькую операцию и уже после нее не проснулся, это, конечно, очень грустно.
1: Ну, вот эта вот трагическая история о том, что он, в общем-то, даже не от операции скончался, а от того, что не смогли провести интубацию из-за травмы челюстных костей.
2: Да, у него был сломан шейный отдел позвоночника. Вот сталинские эти садисты, палачи, избивая его, они сломали ему шейный отдел позвоночника, сломали ему нижние челюсти, у него не открывался рот, и он всегда был немножко как бы такой сгорбившийся, насупленный, хотя на самом деле у него просто не разгибалась шея до конца. Из-за этого на тот момент не существовало гибких бронхоскопов, и они не могли просто зайти и завести трубку в дыхательные пути. В целом это, в общем, хирургическая смерть, потому что был неправильно поставлен диагноз, была неправильно запланирована операция, по ходу дела пришлось менять план, и это все привело к трагическому концу.
1: Да, Сергею Павловичу не было еще и 60 тогда, да, в расцвете
2: сил. Совершенно точно. Ему предприятие на его 60-летие подготовило потрясающий совершенно подарок. Это полная копия, такая очень высококачественная, первого космического корабля, на котором летал Гагарин. Большой, красивый макет в металле, прям такой очень правильный. И, к сожалению, дедушки не стало, и макет этот подарили мне. Он есть у нас в музее в домашнем.
1: Ну, Андрей, вы знаете, вот, наверное, в семье до определенного периода вообще не говорили о том времени, когда Сергей Павлович был и под следствием НКВД, и потом был на Колыме. Знаете, говорят, что Сергей Павлович золото не мог терпеть после этого, он его просто даже не мог видеть.
2: Так и было. Да? Он называл его презрительно «золотишко», и к золотым вещам относился резко негативно. И он действительно до... какого-то времени вообще пытались о репрессиях и так далее не упоминать. Известный из мемуаров бабушки, из мемуаров моей мамы, он, когда вернулся с Колымы, он сел и почти всю ночь рассказывал о том, как это было. И потом он сказал, что давайте мы об этом забудем и больше к этому никогда возвращаться не будем. Тяжелое время, потому что он абсолютно невиновный человек, горящий идеями. Для процветания его родной страны его обвиняют в шпионаже, о том, что он враг родины, его сажают в тюрьму, избивают и отправляют в дальнюю часть страны в какие-то немыслимые условия для жизни. Но он это пережил, он очень мужественный, очень физически сильный человек, и, конечно, у меня гордость за его дух и за силу воли колоссальная. И его мама, Мария Николаевна, или бабушка Муся, как мы ее звали, она пережила его почти на 15 лет. И я ее прекрасно помню. Мы очень много разговаривали, мы очень дружили. Она была очень мудрым и чудесным человеком. И она много рассказывала, конечно. И, кстати, все первые книги, практически все, они все написаны с ее слов. У нее был идеальный слог. У нее была фантастическая память, она помнила, где, кто, когда, с кем встречался, кто во что был одет, кто в какой части стола и комнаты сидел. Потрясающе. И все огромные толстые первые книги биографические о Сергее Павловиче, они были практически написаны с катушечного магнитофона, которые тогда появились. И она приложила гигантские усилия к тому, чтобы его спасти. И там 50% его спасения из тюрьмы – это... его мама, Мария Николаевна. И еще вторую половину – это знаменитые летчики. Валентина Грязодубова, знаменитая полярная летчица, и Михаил Громов. тоже, они оба герои Советского Союза, красавцы, это грандиозные люди, вот настоящая гордость страны. Они ничего не боялись, они писали письма, в том числе в защиту Сергея Павловича Королева и других людей, в общем, тоже. Они спасли большое количество людей.
1: Угу. Ну, надо сказать, что вот историческая обстановка тогда, да, и события, это было дело так называемых оборонных специалистов, еще произошла катастрофа, в которой погиб Чкалов. То есть косвенно, видимо, обвиняли всех вообще.
2: Абсолютно точно. Но понятно, что авиация и космонавтика, и ракеты, они не могут обходиться без каких-либо аварий. Но логика действия спецслужб на тот момент и государства, на самом деле, всего была такая, что если взорвалась ракета, ну, это точно взорвали вредители. Если самолет разбился, точно, совершенно его взорвали и разрушили вредители. Если разбился Чкалов на самолете, пропал. Как вы думаете, кто виноват? Директор завода, на котором произвели этот самолет. И директора завода тут же арестовывают и ссылают на Колыму.
1: Угу. Ну, кстати, он там, по-моему, встретился с Сергеем Павловичем на Колыме, директор завода. И даже спас ему жизнь.
2: Абсолютно точно. Вот Михаил Усачев, который был директором завода, на котором произведен самолет, на котором разбился Чкалов, он был очень физически сильным человеком. Он был мастером спорта по боксу. И его тоже сослали на Колыму. Но поскольку он был вот грандиозный, просто физической силой, огромный мужчина, он быстро объяснил уголовным, что есть что, и чьи кулаки правильнее. И буквально выстроил этих уголовников, которые пытались там всем рулить, по своему понятию. И обходя барак, он увидел, что какое-то тело лежит в углу, засыпанное тряпками, и ему говорит, да, это, говорит, доходяга, король, мы его называем король. Он приподнял тряпки и увидел изможденного знакомого ему Сергея Павловича Королева. А знакомого, потому что они были вместе на планерных слетах в Коктебеле. Так вот, он увидел его и сказал, что этот человек будет жить. Он его достал оттуда, он заставил уголовников делиться пайкой, и он фактически откормил Сергея Королева, с которым, повторяю, он был дружен и очень хорошо знаком. И потом жизнь повернулась так, что когда уже Сергей Королев вернулся очень сложными путями с Колымы, ведь он должен был, когда его вызвали на пересмотр дела в Москву, его отпустили идти по Сибири, ну, там, собственно, и дорог никаких не было, его отпустили даже без конвоя, там конвой не требовался. И он опоздал на пароход, к которому он должен был прибыть на Большую Землю. И пароход, весь пароход затонул с 1000 заключенных внутри. Там было 1300 заключенных. Пароход «Индигирка» не открыли трюмы, и все люди утонули. Хотя японцы, которые пытались спасти людей, и они просили тоже открыть трюмы. Так вот, пароход затонул. Он вернулся следующим пароходом. И потом, через много лет, он взял Усачева к себе на работу. И Усачев до конца жизни, в общем, работал на предприятии, которым руководил Сергей Павлович Королев.
1: Ну, а вообще, не знаю, можно ли на этот вопрос ответить как-то однозначно. Сергей Павлович человек верующий был, вот, потому что провидение явно вмешивалось в его судьбу.
2: Вы знаете, провидение вмешивалось, но никто никогда не слышал, чтобы он был верующий, я вам скажу честно. У нас вот хорошие, ровные взаимоотношения с высшими силами, и вы знаете, вот когда читаешь дедушкину биографию, поражаешься, сколько раз провидение его спасало. Даже представьте себе момент, когда его арестовали в 1938 году, ведь его за несколько там месяцев до этого понизили в должности. Он занимал в ракетном научно-исследовательском институте РНИИ очень высокую должность. И у него был строптивый характер, он спорил, доказывал свою правоту, и его понизили до начальника отдела. Всю верхушку института расстреляли. А он, поскольку он оказался на ступень ниже, остался жив. Вот как это объяснить? Потом известная история, когда он шел к этому кораблю, умирал от голода, потому что их не снабжали ни одеждой, ни едой. Буханка хлеба оказалась на пеньке, значит, ну, какие-то деревенские его подкармливали. Невероятная цепь стечения обстоятельств. И, конечно, ощущение, что, знаете, провидение его оберегало для грандиозных дел.
1: Ну, потом ему встретился академик Туполев, который еще в студенческие годы Сергея Павловича обращал внимание на его способности в Бауманке, да, по-моему?
2: Совершенно точно. Туполев Андрей Николаевич, конструктор знаменитых самолетов, он был руководителем дипломного проекта Королева. в Бауманском училище. И он действительно тоже был арестован. И когда перед ним была поставлена задача создать тюремное, в общем-то, конструкторское бюро, одним из первых он вспомнил Сергея Королева. До сих пор это здание есть в Москве на улице Радио, где была Туполевская шарага, это называлось. Это было тюремное конструкторское бюро.
1: Ну и вот дальше уже с периода Туполевской шарашки, по-моему, в жизни Сергея Павловича начинаются такие вещи, которые в дальнейшем привели уже и к космическому прорыву. Я имею в виду и командировку уже в Германию, когда Сергей Павлович уехал изучать те технические возможности, которые оказались у Советского Союза на основе разработок Германии, это уже 40-е годы.
2: Да, он действительно был послан в командировку в Германию на полигон Пенемюнде, где был завод, откуда, собственно, летали построенные немцами ракеты. У них был, в общем, талантливый конструктор Вернер фон Браун. И он построил эти ракеты, которые назывались Фау-2, и они ими пытались бомбить Лондон и собирались использовать по-другому. Большинство ракет и большая часть научных сотрудников, они достались американцам. Много десятков ракет и около 200 сотрудников. Советским войскам досталось, соответственно, там меньше 20 ракет и несколько сотрудников. Вот. Но здесь был, конечно, колоссальный энтузиазм и, в общем, я думаю, технический гений Сергея Павловича Королева, который, конечно, знал очень много и был очень уверен в себе на основе своего колоссального опыта. Он сам прошел, поскольку он сам строил эти ракеты от начала и до конца, когда еще работал в группе изучения реактивного движения. Был такой кружок энтузиастов, ГИРТ, они сами себя называли, группа инженеров работающих. ГИРТ. И он, конечно, знал, как что, чего работает, и он был очень-очень хорошим инженером и с изрядной долей провидения такого правильного.
1: Ну и вот знаменитый НИИ-88, это Королев подмосковный, и школа Сергея Павловича Королева, собственная школа ракетостроения, которая была там организована. Вот об этом вы что-то слышали?
2: Естественно, в нашей семье это всегда называлось предприятие. Когда я родился, понятно, что был еще жесткий железный занавес, ни о чем нельзя было говорить, все это было суперсекретно, и у нас это все называлось предприятие, таким таинственным словом. Предприятие прислало машину, нас пригласили на предприятии будет вечер. Вот, все было вот так вот. И, кстати, еще о проведении, вот представьте себе, Сергей Павлович был всю жизнь жестко засекречен. И он очень страдал от этого. На самом деле известны воспоминания Бориса Патона, академик, он скончался в возрасте 102 лет, автор вот «Сварки в космосе». И он вспоминал, как он встретил Сергея Павловича во Дворце съездов на одном из торжественных мероприятий, и говорит: «Сергей Павлович, я вас поздравляю вот с таким успешным запуском». А он говорит: «С чем вы нас поздравляете? Мы рудокопы, мы сидим в шахте, нас никто не видит и не слышит». И еще раз проведение сыграло колоссальную роль. Одна из самых больших улиц в Москве после его смерти была названа именем Королева. И это имя с утра до ночи доносилось из всех телеканалов, потому что все, собственно, три телеканала располагались на улице Академика Королева, где и стоит телецентр до сих пор. Всем говорили: пишите в редакцию, улица Академика Королева, дом 12 и так далее. И второе еще дополнительное – это город, который сейчас носит имя Королев. Представьте себе, что это был город Калининград. Переименовать себе город – довольно сложная затея. Но в данном случае, это единственный случай в истории, когда в России оказалось два города с одинаковым названием. Калининград, который Калининград, бывший Кёнигсберг, и Калининград подмосковный. Надо сказать честно, что это было сделано в значительной степени усилиями моей мамы Натальи Сергеевны с ее пробивным характером. И огромное спасибо, конечно, Юрию Михайловичу Батурину, который космонавт, он летал несколько раз в космос. На тот момент он был помощником президента Ельцина, и он тоже сыграл в этом огромную роль.
1: А вот смотрите, Андрей, вот говорили о Гагарине. Сергей Павлович оставался безымянным при этом пуске. Королев, я не знаю, он даже и на кадрах кинохроники, по-моему, не часто был запечатлен рядом с Гагариным.
2: Ну, не совсем так. Он запечатлен. Мы знаем вот этот классический кадр, где он «желаю вам успешного полета». Гагарин говорит: «Поехали». Это действительно реплика с того, что было по-настоящему. Но, естественно, в момент запуска стресс настолько велик и опасности настолько высоки, что, конечно, прямую видеозапись самого запуска не делали. Я имею в виду вот переговоров. Но потом это восстановили уже в эфирном таком, в студийном варианте и правильно сделали. На многих картина и фото документа, Сергей Павлович Королев, конечно, идет с Гагариным. Гагарин ему докладывает, он с ним прощается, он с ним встречается и ему докладывает после полета. Но действительно в официальную хронику, ну скажем, для телевидения Королев на тот момент не попадал. Его называли таинственным словом «главный конструктор». Он, кстати, не любил слово «генеральный». Он называл себя, его должность была главный конструктор, а его заместители были генеральными конструкторами по направлениям.
1: Ну, вот после этого выдающегося успеха Сергея Павловича и Юрия Алексеевича Гагарина тоже в СССР стали приниматься, даже, можно сказать, и наперебой, разные проекты освоения космоса. Лунная программа, полеты на Марс. Вот как Сергей Павлович к этому относился и не воспринимал ли он это как какую-то штурмовщину?
2: Нет, он не только воспринимал это как штурмовщину, это была часть его плана. В его планах было абсолютно точно освоение Луны и облет Луны, и посадка на Луну, и полет к другим планетам. И все первые зонды, которые были направлены на Луну, причем корабли, которые впервые прилунялись, при нем прилунился впервые спускаемый аппарат, который дал видеоизображение с Луны. При нем были отправлены первые зонды к Венере и к Марсу. И, конечно, он мечтал об освоении дальнего космического пространства. Но ему не хватало на все времени и ресурсов. Собственно, и так все ресурсы всей страны, честно говоря, были задействованы на космос. Другое дело, что от этого было много...

Уже упомянутый Константин Кинчев никогда не стеснялся своих взглядов, за что нередко становился объектом критики со стороны либерального лагеря журналистов. Даже сейчас он предпочитает не говорить о поддержке, которую оказывает фронту. При этом общеизвестный факт – Кинчев активно помогает батальону «Эспаньола». Константин Евгеньевич давно болеет за ЦСКА, а батальон «Эспаньола» состоит преимущественно из футбольных фанатов. «Небо славян» давно стало их гимном.

0: Кинчев как-то рассказывал, что когда он принял православие, то многие поклонники Алисы, не согласившись с таким шагом, стали фанатами группы «Король и Шут». Правда, потом вернулись обратно. Но фан-база Киша нисколько не пострадала. Группа давно стала народным коллективом. Покойный Михаил Горшенев вступил как-то в спор с украинской журналисткой насчет того, что в Харькове живут русские. Девушка доказывала обратное, на что Михаил ответил: «Ты чё, националистка, что ли?» Андрей Князев также солист и автор творческой концепции группы. Было и остается более мягким при общении с журналистами и публикой. Когда дело дошло до того, чтобы выступить на дне флага 3 года назад, Андрей со своей группой устроил настоящее шоу. А в этом году перевыпустил песню «Русский дух» аккурат ко Дню Великой Победы. Оригинальная версия вышла еще в 2014 году.
1: Надежды

И король и шут, и князь – признанные авторитеты и в панке, и среди широкой аудитории. Среди представителей тяжелой музыки таким же уважением пользуется группа «Ария». Одна из самых пронзительных композиций в ее арсенале – баллада о древнерусском воине. Это скорее собирательный образ русского солдата. Гитарист Владимир Холстинин говорил, что при написании песни вдохновлялся картиной Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

В наше время День независимости имеет особое значение. То, что сейчас происходит, во многом определит будущее страны. С праздником! Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. Порядка 180 миллионов рублей направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроектов. Орловец Олег Карпов выиграл премию «Спортивный комментатор». Далее подробности. Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. В черный список ведомства попали следующие места отдыха. Это река Ака в районе Центрального парка культуры и отдыха, река Липовец в Покровском районе, река Мох поселка Шаблыкино и река Неруч деревни Васильевка Свердловского района. Вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Порядка 183 миллионов рублей направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроекта в Орловской области. Об этом было объявлено на совещании с главами муниципальных образований. Финансирование было выделено на следующие цели: стимулирующие выплаты медработникам, приобретение лекарственных препаратов в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и многое другое. Напомним, что в 2026 году в регионе реализуется 42 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. В Нарышкино проводится благоустройство двух дворов и сквера. Работы ведутся по улице Микрорайон строителей, по улице 129-й стрелковой дивизии, а также благоустройство сквера по улице Чапаева. Работа проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». За год реализации проекта в Урицком районе благоустроили 30 дворовых и 7 общественных территорий на общую сумму почти 60 миллионов рублей. В Орловской области прокуратура через суд потребовала ликвидировать несанкционированную свалку. Бытовые отходы незаконно складируются вблизи улицы Пионерская в Новосиле. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда. Цитата: «В месте, не предназначенном для данных целей и не установленными лицами, складируются бытовые отходы», пояснили в пресс-службе. Суд счел бездействие органа местного самоуправления неправомерным и удовлетворил исковые требования прокуратуры. К ликвидации свалки руководство муниципалитета должно приступить в течение месяца после вступления решения суда в законную силу. Продолжаем выпуск. Полицейские напоминают гражданам об обеспечении сохранности своих велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Подробнее об этом расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Избежать хищения двухколесного транспорта поможет следование простым советам. Для профилактики краж велосипедов сотрудники полиции рекомендуют: не оставляйте двухколесный транспорт и средства индивидуальной мобильности в подъездах, около своих домов на ночь. Даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте их домой. Можно расположить их на балконе. Не оставляйте велосипеды без присмотра. Находясь на работе, либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым. Если же такой транспорт приходится оставлять, даже на непродолжительное время, обязательно пристегивайте его велозамком. Храните документы, полученные в магазине при покупке велосипеда или средства индивидуальной мобильности. Обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер. На велосипеде он, как правило, расположен на кареточном узле рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда или средства индивидуальной мобильности целиком сбоку.
1: Если хищение вашего транспортного средства предотвратить не удалось, обращайтесь в органы внутренних дел. Сотрудники МЧС продолжают проводить мероприятия для воспитанников детских оздоровительных лагерей. Подробнее о них расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Для ребят, посещающих летние лагеря города Орла, сотрудники МЧС продолжают проводить занятия по вопросам безопасности. Практически каждый день для юных орловцев в пришкольных и загородных лагерях проходят полезные мастер-классы и уроки, где дети в игровой форме запоминают важные правила безопасного поведения. Нужно сказать, что эти встречи всегда проходят эмоционально и с интерактивной составляющей. Уяснив для себя основные причины, которые приводят к пожарам, школьники вместе с сотрудником МЧС рассуждают, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать беды, и как действовать при пожаре. Проводится мастер-класс по эвакуации задымленного помещения, каким образом можно вызвать экстренные службы, и, конечно, не забывают и такой сезонный риск, как купание на водоемах в летний период. Ребята узнают, для чего нужен спасательный жилет, когда его нужно надевать, и, конечно, учатся пользоваться спасательной веревкой. В этот раз в пришкольный лагерь вместе с сотрудником МЧС к ребятам пришел спасатель-кинолог Татьяна Елена Вершинина и Ирина Швецова и их четвероногие помощники Шайка и Грей. Это опытные служебные собаки. О специфике профессии спасателя-кинолога, о том, как находить контакт с животным, как проходят тренировки, и рассказали спасатели. И что самое главное, показали, каким образом они контактируют с животным и как они друг друга понимают. Потому что от этого зависит жизнь человека.
1: Подобные профмероприятия будут продолжаться, сообщили в спасательном ведомстве. Две пары влюбленных из Орловской области примут участие в третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия». К празднику любви уже присоединились более 100 пар из разных регионов страны. Они станут главными героями торжественной церемонии единовременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с правительством Москвы и управлением ЗАГС столицы. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Олег Карпов выиграл премию «Спортивный комментатор». Накануне состоялось оглашение результатов премии Российской ассоциации спортивных комментаторов. Олег Карпов стал победителем номинации «Новый голос спорта». Членов жюри были Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский. Наградой стал кубок «Памятные призы» и премия 50 тысяч рублей. Напомню, ранее Олег Карпов стал финалистом конкурса «Ты в игре» со своим блогом «Хоккейный папа». Определились победители и призеры турнира ветеранов по теннису. За медали боролись 27 спортсменов в двух дивизионах. Старше 40 лет и старше 50 лет. Лучшим в дивизионе 40+ стал Антон Юткин. В старшем дивизионе Игорь Лаптев. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, дождь с грозой, возможен туман. Температура воздуха ночью 16-21, днем 21-22 градуса. Ветер южный, юго-западный, к вечеру сменится на северо-западный, скорость 2,7 метров в секунду. Давление атмосферное 743-741 миллиметр ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Радио России «Орел». Реклама. Мы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимиру Путину важно знать мнение участников СВО, которые на земле решают важнейшие для страны задачи. Тяжело раненые участники СВО не должны выпадать из повседневной жизни. И ВСУ изгнаны из приюта Донецкой Народной Республики. Далее подробнее. Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО. Он сообщил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта. Президент отметил, что все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными. Глава государства назвал важнейшие задачу, которую решают российские штурмовые подразделения. Президент попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом, и добавил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи.
2: Я бы хотел в этой связи особо отметить ту важнейшую задачу, которую решают наши штурмовые подразделения. Вы и ваши боевые товарищи. И хотел в сегодняшний праздничный день встретиться с вами, попросил министра, начальника генштаба сделать так, чтобы были, ну, как с оконным языком плаката говорят, представители всех направлений, всех подразделений, со всех группировок. Надеюсь, так и получилось, да? И хотел бы вас послушать ваши оценки происходящих событий, ваше пожелание о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно и эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом. Причем прошу вас без всякого стеснения, спокойно, в таком дружеском, рабочем режиме ставить любые вопросы, которые вы считаете важными и которые, на ваш взгляд, назрели и требовали бы решение. Так в целом для меня понятно, о чем пойдет речь, но все-таки мне интересно узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи.
1: Еще одной темой беседы стала реабилитация военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. Целый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжело раненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни, сообщил глава государства.
2: Я сейчас не буду перечислять всех программ, их достаточно много, но здесь несколько направлений. Это реабилитация, необходимость и решение задачи, связанные с тем, чтобы ребята, особенно те, которые получили тяжелое ранение, не выпадали из социальной и общественной жизни, из производственной жизни. И здесь тоже целый ряд направлений организуется. И это и спорт, и общественная деятельность, и так далее. В Министерстве обороны много направлений. Министерство обороны сегодня становится все. И эта тенденция имеет такую специфику к нарастанию. А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. Высокотехнологичным. И здесь очень много возможностей для военнослужащих, очень много возможностей для людей, которые даже утратили определенные возможности по здоровью, тем не менее активно работать и чувствовать, продолжать свою востребованность. И в этом отношении я прошу Министерство обороны дальше продолжать думать по самым различным направлениям. Вы понимаете, да, потому что здесь неограниченное поле для деятельности. И фонд «Защитники Отечества» будет продолжать заниматься этими вопросами.
1: Владимир Путин подчеркнул, что участники СВО стоят на защите Отечества, и День России – это их день. Ранее сегодня Владимир Путин вручил в Кремле золотые медали, Герой труда и знаки лауреатов Госпремии в России. Торжественная церемония в День России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Награды из рук президента получили деятели науки, технологий, литературы, искусства, правозащитной, гуманитарной и благотворительной сфер. Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 399 130 человек, в том числе более 1,5 миллиона военнослужащих следует из указа главы государства. В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, говорится в недельной сводке Министерства обороны. «Приют» является пятым населенным пунктом, взятым за неделю под контроль российскими войсками, отмечает ведомство. Кроме того, в период с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены 2 массированных и 5 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия без экипажных катеров, заявили в Министерстве обороны. Ливни и грозы надвигаются на Санкт-Петербург. Непогода установится в городе 13 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая уже фиксируется в разных районах Москвы, продлится до вечера пятницы. По прогнозам синоптиков, до 21 часа 12 июня в столице местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиления ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ну а с воскресенья в московском регионе температура начнет понижаться. Уже на следующей неделе воздух не будет прогреваться выше плюс 18, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27, и в воскресенье до 20-23, а на следующей неделе дышать станет еще легче. После полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Президент Международного союза конькобежцев Ким Дже Ель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения фигурного катания, шорт-трека и конькобежный спорт будут обсуждаться на ближайшем заседании. При этом глава союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Спиртсян, Максим Глушенков, Эсекиэль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордова в шорт-лист не вошел. Победителя определят в 3 этапа. Сначала голосуют журналисты, с 18 июня болельщики, и в начале июля итоги подведут эксперты. 34-летний форвард сборной Бразилии Неймар не успевает восстановиться к стартовому матчу своей команды. Скорее всего, пропустит весь групповой турнир. Это поединки против Марокко, Гаити и Шотландии 25 июня. Но пока эта информация неофициальная. Домашний матч сборной Ирландии против Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ранее на матчах сборной болельщики уже устраивали протестные акции на поле. И пока это все о спорте к этой минуте.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра временами дождь, плюс 26. В Твери временами дождь, плюс 27. В Ярославле ясно, плюс 28. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 27. В Воронеже небольшой дождь, плюс 26. В Смоленске небольшой дождь и 17 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть первая. Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарные меры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
1: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
2: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей, иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в «Дороге на Ялту» и даже брал призовые места.
1: Ну а песня, которой мы передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическая. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
2: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Кацивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Ленковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 26 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Москве на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священно подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языков мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что дорога на Ялту пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья, с Богом!
0: Спасибо, Андрей Олегович. Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
1: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус.
0: И ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
1: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
0: Лейтмотивом стали слова бабушки композитора Марка Минкова: «Она потеряла на фронте сына». И сегодня эта баллада разрушенных судеб впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шеферана.
1: «Мой милый, если бы не было войны».
0: Исполняют Диледи Гонсалес Мартинес, Куба.
1: И заслуженная артистка России Юта.

0: Диледи Гонсалес Мартинес Куба и заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Диледи, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Ва-банк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая, хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте!

0: Жизель Банилья, Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: Массимо Маротта, Италия, и Александр Олешко, Россия. Следующая конкурсная композиция появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, Россия.

0: кортизола, он таким нон-стопом работает, то есть у нас нет никакого периода восстановления, то это способствует развитию патологических определенных процессов. Например, патологической инсулинорезистентности. Это когда клетки недостаточно чувствительны к инсулину. А инсулин – это такой гормон, который за руку глюкозу внутрь клетки проводит, чтобы она превратилась в энергию. А тут этого не получается, инсулина нужно все больше, больше, больше. Так вот, помимо того, что инсулин обладает вот этой функцией проводника глюкозы внутрь клетки, он обладает в том числе и эффектом, когда он повышается, вот процесс липолиза, то есть сжигание жира, останавливается. И, соответственно, у нас может начать нарастать вот этот животик. Кортизоловый живот – это, конечно, с точки зрения эндокринологии, эндокринолога и профессионального эндокринолога очень непрофессиональное выражение, дилетантски. Сам кортизол, конечно, не вызывает образование живота, этот спасательный круг. Это не так линейно. Но косвенно больше образ жизни – предрасполагает к этому животику. А что касается кортизолового лица, это внешний вид такой вот, то, что называется усталый тип старения у косметологов. Так вот, помимо того, что вот я описала в функционале кортизола, у него есть еще катаболический эффект. Катаболически он усиливает распад. Как я сказала, кортизол, его основная задача – добыть глюкозу. Если запасы гликогена исчерпаны, а это происходит очень быстро, если человек ведет неправильный образ жизни, то кортизол запускает такой процесс, биохимия он называет глюконеогенез. Образование вот этой глюкозы из неуглеводных источников, в частности, из аминокислот. А аминокислоты – это составляющая часть таких белков, как коллаген и эластин. Условно говоря, когда мы часто находимся в стрессе, мы у себя из этого коллагена и эластина, это главные белки кожи, которые обеспечивают нам хороший тургор кожи, отсутствие морщин. Вот в этой ситуации мы из них подворовываем за счет вот этого эффекта кортизола. И получается вот это вот осунувшееся лицо со впалыми щеками.
1: А тревожность и лишний вес?
0: Я как эндокринолог обратила внимание, если человек действительно длительно находится в состоянии таком околодепрессивном, отсутствие радости – это самое классическое такое проявление клинической депрессии. Дело в том, что у такого состояния, как гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы, есть маски. И одна из них, как раз психиатрическая и психологическая депрессия, может быть маской гипотиреоза. Поэтому я бы посоветовала в этой ситуации проверить щитовидную железу в обязательном порядке, посетить эндокринолога. И если там будет какая-то дисфункция, то выход вовсе не антидепрессанты. А уж как работать с щитовидной железой, арсенал на самом деле огромный, и это не только гормоны.
1: Спасибо. Это был комментарий эндокринолога Екатерины Григорьевой. И теперь вы знаете, что причиной вашего плохого настроения могут быть не только внешние, но и внутренние факторы. Вот и получите за неуважительное отношение к собственному организму на выходе грусть и печаль. Кстати, удивительно, но факт. Этим деструктивным эмоциям посвящено целое музыкальное направление, которое просто обожают эстеты и ценители прекрасного. И его название «блюз» даже переводится с английского как «уныние» и «хандра», потому что зародилось это направление на плантациях американского рабовладельческого юга в среде чернокожих невольников, которые под гитару и губную гармошку пели о тяготах своей жизни. В этих песнях было и горе, и любовные страдания, а еще страдания от угнетения непосильного труда и несправедливости. Рабство, правда, в тех краях уже давно искоренили, и известны случаи, когда в наши дни уже потомки белых господ целуют ботинки потомкам тех, кого их предки когда-то угнетали. Поэтому сегодня блюз описывают так. Это когда ушла жена, умерла собака, опоздал на поезд и пропал урожай хлопка. Но если для одних блюз – это когда хорошему человеку плохо, то для других это просто хорошая 12-тактовая музыкальная форма с особым гармоническим и мелодическим строением. И у нас в стране есть люди, которые любят и умеют исполнять блюз. И послушать сейчас я предлагаю Евгения Маргулиса.
2: Поднят ворот, пуст карман, он не молод и вечно пьян.

0: Это был Евгений Маргулис со своей музыкальной визитной карточкой песней «Мой друг», которую он называет своей «Yesterday». Кстати, там есть строчки: «Обреченно летит душа от саксофона и до ножа», и это почти что цитата партийного и государственного советского деятеля Андрея Жданова, который в рамках провозглашенной в СССР борьбы с джазом как-то, по слухам, заявил: «От саксофона до ножа один шаг».
1: Вы слушаете Максимову.
0: Кстати, недавно увидела в Телеграм пост автора канала «Вера и слово» священника Владислава Берегового, который опубликовал свою фотографию с двумя подростками. Они узнали его в каком-то сельпо под Малоярославцем и подошли, чтобы сфотографироваться. Батюшка был очень тронут тем, что его читают и знают даже невоцерковленные дети. Но вот беда. Ребята на фото были запечатлены с рок-н-ролльным жестом, ну, неким подобием козы. И этот факт открыл в комментариях настоящие врата в ад. И вместо того, чтобы порадоваться за то, что молодые люди интересуются православием, читают православного батюшку, блюстители морали усмотрели в этом, конечно же, знак нечистой силы. На что отреагировал наш коллега, журналист ВГТРК Андрей Медведев. Он вспомнил о том, что такой жест вообще-то встречался и на иконах святых, но современные святоши зачем-то предпочитают поносить и батюшку, и молодежь, и тех, кто с ними не согласен. Приведу развернутую цитату с его мыслями в нашей третьей информационной справке.
2: Цитата. «У нас и в храмах немало людей, которые больше заняты не молитвой, а поисками соринок в чужом глазу и ненужными нотациями, которых раздражают радостные дети в храме, потому что дети бегают и смеются во время молитвы, которые с осуждением смотрят вообще на тех, кто пришел в храм для радости общения с Богом, которые с презрением смотрят на тех, кто еще не знает, где какая икона висит и куда правильно поставить свечку за здравие. Отчего-то есть немало тех, кому кажется, что храм существует только для того, чтобы прийти туда с грехами и с печалями, что улыбки и смех в храме неуместны, что вообще православный человек буквально должен быть суров, печален, и упаси Господь ему быть счастливым, что церковь в широком смысле – это место исключительно для покаяния. А уж если батюшка какой шутит, позволяет себе улыбки и юмор, так тут вообще пиши пропало, склюют его. Я улыбаюсь, когда вижу в храмах много молодежи, и всякий раз думаю, что ее могло быть куда больше. Господь наш говорит ученикам: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Это только мрачные фарисеи и морализаторы почему-то считают, что храм надо превращать в склеп, а веру – в дубинку.
1: В эфире Ольга Максимова.
0: Это было мнение журналиста ВГТРК Андрея Медведева. А вы с ним, кстати, согласны? Что думаете? Делитесь мыслями в комментариях с анонсами моей программы в соцсетях «Радио России». Я абсолютно согласна с моим коллегой и считаю, что сегодня осуждать человека, который пришел в церковь, да даже, может, и не для того, чтобы пообщаться с Богом, а просто ради интереса, за то, что он как-то не так одет или не так себя ведет, это как минимум недальновидно. Даже если на женщине нет платка или на ней надеты брюки, ее стремление воцерковиться уже достойно поощрения, а не осуждения. В сентябре 2025 года, кстати, я путешествовала во время небольшого отпуска по моей любимой Тверской губернии и отправилась в село Красное под Старицей, чтобы посмотреть на знаменитую Красную Церковь, почти точную копию Чесменского храма, построенного по повелению Екатерины II в вознаменовании победы русского флота над турецким в Чесменской бухте в 1770-м. Она была построена 10 лет спустя после возведения оригинала в имении и на деньги Марка Федоровича Полторацкого, оперного баритона и придворного певчего императрицы Елизаветы Петровны. Инициатива строительства принадлежала его жене, тверской дворянке Агафоклее Александровне, как бы сегодня сказали, большой фанатке императрицы Екатерины II. В семье помещиков было много детей, одним из которых был Петр, отец пушкинской музы Анны Керн, который тот, если помните, посвятил строчке «Я помню чудное мгновение». Так вот, в той Красной Церкви, на которую я отправилась посмотреть, бывал сам Пушкин в один из своих приездов в Тверскую губернию. И каково же было мое удивление, когда я туда приехала, и меня спустя несколько минут окликнула пожилая высокая женщина в наброшенном на плечи козьем платке. Она вышла с соседнего огорода и специально для меня открыла церковь, провела экскурсию, провела историко-культурную лекцию и даже в течение нескольких минут пела мне псалмы, чтобы я в полной мере насладилась акустикой храма. А потом даже подарила мне магнитный холодильник. Бабушка Вера, или Екатерина Александровна, как она мне представилась, рассказала, что в селе остались одни старики, и порой службу они с батюшкой служат вовсе без прихожан, потому что молодежь разъехалась, старики поумирали, школу объединили с детским садом, и хорошо, хоть есть аптека и фельдшерский пункт. И что летом к ним привозят туристов, но все как-то очень быстро и на 5 минут, ну а с осени уж никого и нет. Мы от души поговорили, я сделала пожертвование и удалилась радостной и просветленной. Хоть и была, между прочим, в спортивных штанах и бейсболке. Спасибо Вере Александровне, что меня не осудила за мой наряд путешественника. И никакого уныния, которое, между прочим, православие считает смертным грехом. Когда я была помоложе, то категорически не понимала, а почему грустить и печалиться – это плохо, и как можно ставить уныние в один ряд с похотью, алчностью или гордыней. Я подумала о том, что, может, кому-то еще, это тоже не вполне понятно, и попросила дать разъяснение Федора Анатольевича Лукьянова, священнослужителя Русской Православной Церкви, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуйте.
0: Так почему же уныние грех?
3: Ну, уныние не зря считается грехом, потому что приводит человека фактически к нежеланию жить на земле. Поэтому нам надо понимать, что уныние, оно очень связано с отсутствием веры, отсутствием понимания, что наша земная жизнь – это не просто случайность, это экзамен, который мы должны пройти. А за всяким экзаменом следует уже изменение этой жизни. Бог говорит человеку о том, что его жизнь не бессмысленна, что в итоге этой жизни человека ждет радость встречи со своим отцом. И нам очень важно иметь эту надежду, надежду, которая подобно компасу ведет нас в жизнь. Человек на земле существует не бессмысленно и не зря. И что он обязательно должен преодолеть эти трудности, потому что жизнь коротка. Но вечность, она действительно нам уготована. Мы действительно бессмертные существа, которые должны преодолеть наши временные трудности, особенно лень, расслабление, которые приводят к печали, а, соответственно, к унынию. Через обретение веры в Бога, веры друг в друга, потому что Господь хочет, чтобы мы и верили в ближнего нашего, в самое доброе в человеке. И я замечаю, что почти нет уныния у тех, кто делает добрые дела. У добровольцев, у тех, кто сейчас ребятам помогает, вернувшимся с СВО, кто помогает разыскивать пропавших детей, вообще нет у людей уныния, потому что у них есть дело, которое делает их лучше, облагораживает их. Ибо если ты находишь применение своим силам, уныние покидает тебя. Потому что приходит вера и надежда, а за ними приходит и главная добродетель – любовь.
0: Чуть раньше я рассказала про фотографию с подростками вашего коллеги и про реакцию блюстителя морали. Как церковь относится к той категории прихожан, которые вечно оговаривают и осуждают тех, кто только начинает приходить в церковь, в том числе за радость и за то, что дети порой себя ведут шумно?
3: Вы знаете, когда мне кто-то говорит, что ему мешают молиться дети в храме, я говорю так, что вы просто не умеете молиться. Если человек умеет молиться, ему ничего не мешает, поверьте, и дети в том числе. Про детей нам Господь же четко сказал, что если мы сами не уподобимся детям по своей искренности, по своей способности воспринимать Божью правду, дети очень правдивые существа, они очень любят правду на самом деле. Вот если мы не уподобимся им, то мы не сможем войти в Царствие Божие. Надо понимать, что на церковном пороге надо постараться уйти от внешнего. Человек может прийти, увешанный всякими колечками, там, чуть-чуть ли не в носу или в ушах. Но надо увидеть душу человека за всем этим, что человек пришел все-таки к своему отцу. И наше дело принять, помочь его.
0: Спасибо. Это был Федор Лукьянов, священнослужитель Русской Православной Церкви, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ну, а у нас остался на сегодня лишь раздел, в который я приглашаю звездного гостя. И это будет девушка, которая всегда производит впечатление человека крайне доброжелательного и никогда не унывающего. Сегодня мастер-класс на тему того, как постичь дзен, не впускать в себя негатив, избегать деструктивных мыслей и поведения, не осуждать и не обсуждать окружающих, нам даст Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками». Диляра, привет! Тебе слово!
4: Как постичь дзен, не впуская в себя негатив? Просто удели время себе с утра. Себе? Ну, то есть своим мыслям. Поблагодари себя и тех, кто рядом, за этот день. Попроси интересных приключений, порадуйся погоде за окном, за то, что ты здоров и полон сил. Но если это не так, за то, что просто жив и открыл глаза в этом дне. Дзен — это когда тебе сосед говорит: почему так много громких звуков с утра? А ты такая: доброе утро, любимый человек. Сегодня буду мурлыкать про себя.
0: Вообще подобное поведение и мысли вредны? Почему? Есть ли какие-то в этой связи правила и принципы в твоей собственной жизни?
4: Конечно, вредны. Мы состоим не только из того, что едим, но и из того, что думаем. Хорошее притягивается к хорошему, как магнит. Ну, я так считаю. Поэтому стараюсь думать о хорошем. Иногда, конечно, не получается, но я все равно стараюсь. Не нравится? Не ешь. Касается всего. Людей, новостей, плохих комментариев. Каждый живет в своем фильме. Человек всегда должен оставаться человеком. Будьте добрее друг другу.
0: Спасибо. С нами была Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками». На прощание послушаем их песню, которая называется «Салютами», потому что на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. Он отметил, что в России продолжается работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Вооруженные силы России за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Иран и Оман в скором времени опубликуют совместное заявление по Ормузскому проливу. Также Иран заявил, что готов пойти на уступки по вопросу высокообогащенного урана, но с несколькими условиями, подробнее о которых далее в выпуске. День России. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. На встрече он заявил, что в зоне военной операции находится более 700 тысяч российских военнослужащих. По словам главы государства, Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Президент также отметил решающую роль штурмовиков.
2: Я хочу закончить тем, с чего начал. А начал я с того, что вы герои. Я прямо так не сказал. Я все время об этом говорю. Но вначале так прямо не сказал. Но это имел в виду. И не только вот здесь присутствующие. А вот ваши ребята, ваши сослуживцы, ваши боевые товарищи. Ну, конечно. Ну, кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Кто решает окончательно ставить точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Ну, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон. Удачи вам. Всего самого доброго. Берегите себя. Я еще раз, в третий раз повторяю, специально вас сегодня собрал здесь, в День России, в Кремле, чтобы самим фактом нашей встречи и беседы подчеркнуть значение той работы боевой, которую вы делаете. С Богом. Спасибо большое.
1: Президент отметил, что в России продолжается работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Владимир Путин также наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Вооруженные силы России за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад. За неделю на данном направлении противник потерял более 320 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Также сообщается, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв. Также есть сообщение, что военнослужащие южной группировки войск ко дню России зажгли вечный огонь у советского танка Т-34 в Артемовске Донецкой Народной Республике. Как сообщает ТАСС, Артемовск расположен на севере ДНР, и город был освобожден от ВСУ 20 мая 2023 года. Другим событиям. Иран и Оман в скором времени опубликуют совместное заявление по Ормузскому проливу, в частности, по вопросу управления судоходством в проливе, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения страны. Он также отметил, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но решение Ирана привело к тому, что ситуация в Ормузском проливе уже никогда не будет прежней. Также Аракчи заявил, что Иран готов пойти на уступки по вопросу высокообогащенного урана, но не вывозить его из страны. Тегеран предлагает его так называемое разбавления на своей территории. Ранее министр заявил, что все вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, будут вынесены на второй этап переговоров с США, на которые будет отведено 60 дней. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который Соединенные Штаты и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не провоцировать новый конфликт. Заявил Аббас Аракчи, также обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИДа заявил, что не будет раскрывать некоторые другие подробности меморандума до тех пор, пока документ не будет подписан. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 136, а число подтвержденных случаев заражения – 676, сообщает Министерство по делам коммуникации и СМИ. 262 пациента находятся в изоляции или госпитализированы, 32 человека выздоровели. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Задержанных по подозрению в употреблении наркотиков мисс Турция Айше Хатун Анал и актрису турецкого сериала «Великолепный век» Берен Саад, а также еще 14 человек в пятницу отпустили на свободу с запретом на выезд за границу, сообщило местное информагентство. 25 знаменитостей задержала полиция в четверг в Стамбуле в рамках очередного антинаркотического рейда. 9 из них были арестованы, в том числе владелец крупной сети магазинов компьютерной техники «Ватан», певец Кинан Дулу и его брат-композитор Азан, в свое время сотрудничавший с певцом Тарканом. Задержанные знаменитости сдали образцы волос и крови для теста на наркотики. Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования было задержано более 250 человек, среди них популярные актеры и инфлюенсеры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС в Хабаровске сегодня днем до плюс 22 градусов, малооблачно, без осадков. В Омске 25-27, кратковременные дожди и грозы, осадки и в Красноярске там до плюс 28, в Калининграде 16-18, тепла. Тоже временами осадки в Самаре до плюс 24, переменная облачность, дождь, гроза. Такая же погода ожидается в Туле и Воронеже, но там немного теплее, до 26-27 градусов. В Волгограде до плюс 30, кратковременные дождь и грозы. В Ялте плюс 23-25, тоже с дождем. В Санкт-Петербурге и Москве Также дожди и грозы в столице днем до плюс 28-29 градусов.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
8: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
9: Не зачем? Обижай.
8: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
10: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
11: Yes, yes, track 29.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
14: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
12: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
15: Посоветуйте, доктор.
16: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
17: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. На этот раз будем говорить об ожирении и гепатозе, жировой болезни печени. Многих это удивит, но жир – эндокринный орган. Он выполняет свои функции в организме. Так стоит ли худеть всем подряд, у кого по стандартным меркам имеется лишний вес? Как превратить вредный белый жир в полезный бурый? Почему не только ожирение, но и голодание – приводит к жировой болезни печени? При каких условиях гепатоз может трансформироваться в цирроз и даже рак печени? Как этого не допустить? И главное, можно ли похудеть, не садясь на драконовскую диету? На все эти вопросы сегодня в программе ответит заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
18: Здравствуйте.
17: С вами встреча всегда праздник. Это я вот говорю совершенно искренне. Мне очень много вопросов приходит по гепатозу, и всегда это какое-то такое странное заболевание, которое вроде опасно, а вроде и нет, и оно почти у всех. Ну, то есть вот сегодня давайте попробуем разобраться. И с ожирением смотрим на это глазами уже современного эндокринолога 21 века, и с гепатозом тоже глазами эндокринолога. Конечно, мы начинаем с ожирения. Проблема, которую всегда пытались решить диетой, исключительно диетой. И вот я сегодняшний эфир условно для себя назвала так: ожирение – не только диета. Не только диета. Для того, чтобы понять, почему не только диета, давайте все-таки разберемся, начнем с причин, с основ, откуда что берется, как развивается ожирение. Ясно, что это не только у тех, кто очень много ест. Это уже всем давно понятно.
18: Разумеется. И, конечно, мы сегодня обсуждаем в контексте всех тех вопросов, которые будут подниматься, проблему ожирения как платформы для многих кардиометаболических и прочих метаболических нарушений. И действительно, тот факт, что человечество пытается справиться с ожирением и, к сожалению, не достигает видимых успехов, свидетельствует о том, что ожирение, с одной стороны, это хроническое заболевание, Причем это хроническое рецидивирующее заболевание. И это заболевание, которое невозможно отнести только насчет неправильного питания и образа жизни. И сегодня мы все больше и больше получаем аргументов, изучая патогенез этого сложного заболевания, его прогрессирование и так далее, и так далее. Конечно, образ жизни, конечно, да, стиль питания, урбанизация – все это не может не сказываться на накоплении жировой ткани в организме человека. Но, как говорится, фенотипические признаки, да, со временем закрепляются, модифицируются, и само по себе нарастание жировой массы в организме человека начинает включать те механизмы, которые усугубляют сам процесс ожирения. Центральные механизмы, которые вовлечены в патогенез ожирения, сегодня становятся нам все более и более понятными, и мы представляем сегодня вот эту вот патофизиологическую ось: головной мозг, гипофиз, церебральные структуры, дальше желудочно-кишечный тракт, дальше, собственно, жировая ткань, которая сегодня рассматривается в контексте эндокринной ткани, это эндокринный орган, вся жировая ткань. Дальше это так называемые компартменты жировой ткани, потому что она тоже очень разная. Подкожная ткань и висцеральная ткань с ее метаболическим потенциалом, с ее провоспалительным компонентом. Все это выстраивается в такую вот единую систему, которая нарушается у человека, страдающего ожирением сначала из-за того, что он мало двигается и не совсем правильно питается, но потом, по мере накопления жировой ткани, именно эта ткань начинает играть первую скрипку и посылать в головной мозг определенные сигналы, уже независимые от того, соблюдает человек диету, старается он это делать или нет, но эти сигналы извращают, по сути, ответ центральной нервной системы на насыщение, на голод. Меняется вот этот вот механизм регуляции чувства насыщения и чувства голода. И как это ни парадоксально, чем больше человек прибавляет массу тела, тем больше он хочет есть, а чем больше он хочет есть, тем больше он прибавляет массу тела. И вот понимание этих механизмов в итоге привело к мысли о том, что нужно создавать комбинированные лекарственные препараты для лечения ожирения, которые влияли бы по возможности на все вот эти звенья.
17: А как влияет ожирение на печень и ее функцию?
18: Но в этих звеньях есть еще одно очень важное звено. Это печень. Потому что печень – это тот самый орган, в котором происходит обмен всего. Метаболические процессы в печени очень активны. И не зря печень называют главной лабораторией нашего организма. Потому что именно в ней и накопление определенных веществ, и их распад, утилизация и так далее, и так далее. Мы видим тот факт, что люди, страдающие ожирением, по мере нарастания килограммов лишних, начинают демонстрировать отложение жира в печёночной ткани. И когда триглицериды откладываются в гепатоцитах, и более чем 5% печёночных клеток заполнены триглицеридами, мы можем сказать, что да, это неалкогольная жировая болезнь печени. Когда печень замещает нормальные свои клетки вот этими видоизмененными клетками, содержащими много-много жиров, она перестает справляться, по сути дела, со своими метаболическими обязанностями. И не случайно у людей, которые страдают жировой болезнью печени, на 60% увеличивается риск сахарного диабета второго типа. Не случайно 70% пациентов с ожирением, причем даже с ожирением первой степени, имеют неалкогольную жировую болезнь печени.
17: А можно я маленький один вопрос задам? У меня вот есть несколько подписчиков, слушателей Радио России, которые имеют это заболевание, но при этом у них очень маленький вес, они худенькие.
18: Угу.
17: Как это вписывается во всю эту картину?
18: Все дело в том, что неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание, которое практически всегда есть у людей с ожирением и избыточным весом, но в ряде случаев это заболевание есть и у людей с нормальной массой тела. На сегодняшний день принята новая номенклатура неалкогольной жировой болезни печени. Она принята совсем недавно, в 2024 году. И вот если посмотреть на эту номенклатуру, то в ней выделяют разные подвиды этого заболевания. Вообще гастроэнтерологи и гепатологи называют неалкогольную жировую болезнь печени зонтичным термином, да, как бы общим, обобщающим. Что скрывается под этим зонтом? Это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени.
17: Про которую мы сейчас говорим.
18: Та самая болезнь печени, которая связана с ожирением, с сахарным диабетом, нарушением метаболических процессов. Следующий такой момент, да, это жировая болезнь печени, которая имеет смешанный характер. Это есть метаболический аспект, и человек употребляет алкоголь. Есть и то, и другое. Это следующий сегмент проблемы. Следующий пункт – это алкогольная жировая болезнь печени, когда человек употребляет алкоголь. И следующий пункт – это так называемая идиопатическая или криптогенная неалкогольная жировая болезнь печени, когда мы не вполне знаем причины, по которой она развилась. И вот многие худые люди, которые имеют отложение жира в печени, они как раз попадают вот в эту характеристику неустановленной этиологии, криптогенная болезнь печени. И здесь нужно искать другие составляющие. Это могут быть какие-то соматические заболевания, нераспознанные, которые привели к отложению жира в печени. Это может быть просто изолированное отложение жира в печени по неизвестным причинам. Ну и есть целый ряд заболеваний, в том числе эндокринных, при которых мы видим отложение жира в печени, и это тоже попадает в блок классификации.
17: Еще лекарства. Определенный прием лекарств может привести к этому.
18: Конечно, конечно, да, лекарства. То есть это все вот уходит в эту вот классификацию, да, другие причины, другие причины. Но опять-таки, среди всех вот этих вот разделов 70% – это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Потому что, ну, вы знаете о том, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году миллиард людей на Земле будет страдать ожирением, да, практически каждый из них будет иметь неалкогольную жировую болезнь печени. Это неизбежный процесс. Жир откладывается не только подкожно. Жир откладывается не только вокруг органов. Жир откладывается и в органах тоже. И главный орган, в котором он откладывается, это печень.
17: Ну, смотрите, среди причин гепатоза называют голод. Голод. Голодовки, недостаточное питание может привести тоже к этому же самому. Вот поэтому отчасти я назвала сегодняшний эфир, и мы с вами это обсуждали до эфира, не только диета. Понимаете, все эти голодовки могут привести не только к гепатозу, а к очень большому количеству заболеваний, в том числе к заболеваниям поджелудочной железы, там, других органов пищеварения. Много чего. Вот по поводу вот этого самого голода и гепатоза давайте остановимся на этом.
18: Когда человек голодает, то это, в принципе, да, ненормальная ситуация для организма. Надо начать, наверное, с этого, потому что приверженцы голода для того, чтобы похудеть, приверженцы определенных диет жестких для того, чтобы снизить массу тела, да, они получают массу негативных моментов, и печень, конечно, не остается в стороне. Печень – это тот орган, в котором накапливается глюкоза, да, в виде гликогена как запас питательных веществ для организма человека. И в период голода печень начинает расходовать эти запасы глюкозы для того, чтобы, по сути дела, дать организму возможность выжить. Да? Это механизм, направленный на выживание, на обеспечение организма достаточным количеством энергии. Потом, если этот голод продолжается, продолжается и продолжается, то, собственно говоря, резервы запасенной глюкозы, они начинают уходить, они тратятся. И дальше организм использует для того, чтобы обеспечить себя энергией, жиры. Да? Когда жиры начинают распадаться, в организме формируется достаточное количество продуктов, они же называются потом кетоны, кетоновые тела, которым тоже нужно в итоге где-то метаболизироваться. И вот этот вот повышенный метаболизм этих продуктов, которые образуются в человеческом организме, он тоже происходит в печени. Поскольку эта ситуация не вполне здоровая для печёночной ткани, клетки начинают откладывать жиры, стараться откладывать эти жиры опять-таки внутри печени для того, чтобы накопить хоть что-то в качестве резерва. Таким образом, у людей, которые голодают, может происходить жировая инфильтрация печени, и худые люди, казалось бы, голодающие, обеспечивают себе жировой гепатоз. Поэтому, да, вот такие вот моменты, как голодание, длительное голодание, они не являются физиологическими ни с какой из точек зрения. И, в общем-то, они не рекомендуются сегодня в качестве лечения ожирения, в качестве способа снижения массы тела. Они категорически не рекомендуются и для лечения неалкогольной жировой болезни печени.
17: Екатерина Анатольевна, вы очень интересную вещь сказали. Она у нас так проскочила, а я хочу на ней сейчас остановиться. Что жировая ткань – это не просто там накопление чего-то где-то, а это эндокринный орган. Орган. Ну, мы же понимаем, так любой человек понимает, что орган – это что-то очень важное. Орган нельзя просто так взять и убрать. Он для чего-то нужен. Вот с этой точки зрения о нашем жире, жировой ткани расскажите, пожалуйста.
18: Жировая ткань, конечно, это очень важный орган. Он обладает многими функциями, не только вредными, но и полезными. И исторически, антропологически человеческий организм устроен так, что в нем есть жировая ткань. Во-первых, это запас питательных веществ. Да? И раньше, когда человеку трудно было в древние времена находить себе пищу, и были длительные периоды ограничения, да, в питании, жировая ткань спасала, она обеспечивала энергии человеческий организм, и люди выживали. Жировая ткань является тем органом, который нужен для выработки тепла в организме. И мы знаем, что жировая ткань позволяет согревать организм. А жировая ткань делится на разные подвиды, и помимо белой жировой ткани, там, где вот запасается вот этот питательный пул веществ, существует еще и бурая жировая ткань, которая обеспечивает вот эту вот термозащиту человеческого организма. Это энергетически активная жировая ткань, термоактивная.
17: Где-то там она у нас на спине, над лопатками расположена, да, вот этот вот бугорок?
18: Бурая жировая ткань представлена в достаточном количестве у новорожденных. Как раз маленькие дети, когда они только-только родились, у них еще нет вот этого количества белой жировой ткани, но им нужно не замерзнуть, они только что родились. У них много бурой жировой ткани, она между лопатками, она над ключицами, она над надпочечниками. По мере взросления человека бурая жировая ткань замещается белой тканью, ее становится меньше. Но тем не менее, она в организме человека остается и продолжает свой функционал выполнять.
17: Как-то мне рассказывал пульмонолог, что вот эта бурая жировая ткань играет очень важную роль, например, при заболеваниях легких. Вот когда пневмония, и вот она защищает, с одной стороны, от этого заболевания, а с другой стороны, помогает справиться с заболеваниями легких. Вот интересно.
18: Да, это действительно так. И вообще в человеческом организме происходят совершенно уникальные процессы, касаемые жировой ткани. И при определенных ситуациях белая жировая ткань может через процессы побурения превращаться в бурую. Если раньше мы знали, что существует белая ткань и бурая ткань, сегодня мы знаем бежевую, коричневую. То есть мы сегодня уже знаем, что жировая клетка может менять, да, вот этот свой и оттенок, и самое главное – функционал.
17: Под влиянием чего?
18: Это происходит под действием определенных гормонов, которые вырабатываются в мышечной ткани. И на сегодняшний день доказано, что если человек физически активен, то его мышцы начинают вырабатывать ряд гормонов и биологически активных веществ, которые будут влиять на жировую ткань и вызывать вот эти процессы побурения. Чем больше бежевые и бурые жировые ткани становятся в организме человека, тем лучше человек худеет. Поэтому физическая активность с этой точки зрения очень полезна. Она модифицирует жировую ткань и делает ее более активной с точки зрения хорошего метаболизма.
17: Ну да, это такая защита наша.
18: Это защита, это абсолютная защита. И если этого не происходит, накапливается пул белого жира, и да, его накопления становятся уже чрезмерными, и жир откладывается вокруг внутренних органов, то тогда эта жировая ткань становится нашим врагом, потому что она вырабатывает огромное количество биологически активных веществ, провоспалительных компонентов. Существует такое понятие, как воспаление, хроническое воспаление жировой ткани. И все вот эти компоненты направлены на усугубление сердечно-сосудистых рисков. Они влияют на сосудистую стенку, они влияют на миокард, они влияют на почки, на сосуды головного мозга. И поэтому у человека, страдающего ожирением, особенно морбидным, тяжелым ожирением, мы так часто видим вот эти вот осложнения – кардиометаболические, церебральные, почечные и так далее, и так далее.
17: А как выглядит воспаление жировой ткани? Это вот вообще что-то прям совсем запредельно интересное.
18: Жировая клетка, во-первых, она меняет свою форму с одной стороны, а с другой стороны – между этими жировыми клетками происходит накопление тех компонентов аутоиммунитета, которые оказывают влияние вот этого хронического воспаления. Между жировыми клетками начинают мигрировать макрофаги, клетки, которые отвечают за определенные аутоиммунные процессы. Могут формироваться антитела к отдельным компонентам жировых клеток. И чем больше жира, тем больше вот этих вот агентов провоспалительных присутствует в промежутках между адипоцитами, жировыми клетками. И жировая ткань, по сути, привлекая на себя агенты воспалительные, начинает становиться в организме огромным массивом, который поддерживает это хроническое воспаление.
17: Да, и правильно ли я понимаю, что аутоиммунный процесс, который поддерживает жировая ткань, может потом проявить себя и в других органах?
18: Абсолютно вы правильно говорите, потому что пациенты с ожирением как раз чаще болеют бронхиальной астмой, аутоиммунным заболеванием, чаще болеют ревматическими заболеваниями. У них есть проблемы с суставами не только потому, что эта масса давит на суставы, но аутоиммунные заболевания – опорно-двигательного аппарата у них встречаются чаще, чем у людей, которые не болеют ожирением. И здесь вот этот компонент аутоиммунного поражения, он действительно становится системным. Такие пациенты гораздо хуже переносят инфекционные заболевания. И мы это видели на примере коронавирусной инфекции, когда люди, страдающие ожирением, гораздо тяжелее болели, гораздо тяжелее выходили из этих пневмоний коронавирусных, потому что системное хроническое воспаление жировой ткани подпитывало патогенез вирусной инфекции. И такие люди болели гораздо тяжелее и чаще, к сожалению, погибали.
17: Как-то я общалась со специалистами онкологического центра имени Петрова из Санкт-Петербурга. И знаете, какая у них там есть одна интересная научная работа? Вот сейчас ведется. Название такое: «Ожирение как онкологическое заболевание». Но нету здесь этой галочки, что оно злокачественно. Нету. Конечно, нет. Но ожирение как онкологическое заболевание. Мне интересно, как вы прокомментируете?
18: Я бы сказала таким образом. Ожирение сегодня рассматривается как мощный фактор риска ряда онкологических заболеваний. Ожирение сегодня рассматривается не только как фактор риска рака, его сегодня активно рассматривают как фактор риска церебральной патологии, в первую очередь болезни Альцгеймера. Сегодня уже доказано, что ожирение и сахарный диабет второго типа являются факторами риска, прямыми факторами риска развития болезни Альцгеймера. И те препараты лекарственные, которые сегодня появились в нашем арсенале, активно изучаются как протектор в отношении болезни Альцгеймера, с учетом этих связей. Если говорить об ожирении как об онкологическом заболевании в принципе, здесь тоже есть посыл, ведь жировая ткань может откладываться по-разному. Ведь мы можем видеть и локальные накопления жировой ткани. И вот с этой точки зрения можно думать о какой-то общности патогенеза онкологической как таковой, сущности этой. Поэтому здесь Огромный потенциал для дальнейших исследований, изучений и поиска воздействия, безусловно.
17: Екатерина Анатольевна, ну вот вы сказали, да, что стимулирует онкологический рост, может повлиять ожирение. А смотрите, ведь первый признак онкологического заболевания какой? Любого? Похудание. Вот почему?
18: Потому что любая опухоль требует, условно говоря, питания, да? Опухоль начинает активно забирать глюкозу на себя. И, как правило, опухоль приводит к тому, что человек снижает массу тела. Но если эта опухоль маленькая, и она только-только возникла в организме человека, да, вот этого снижения массы тела не произойдет. И, как правило, снижение массы тела характерно уже для более поздних стадий любого онкологического заболевания. Но вот для того, чтобы эта опухоль возникла исходно, ожирение представляет собой существенный риск вследствие тех моментов, о которых мы уже сказали сегодня.
17: Возвращаясь к гепатозу, как одному из главных, ключевых проявлений вот таких неприятных ожирения. Как можно заподозрить гепатоз? Я посмотрела, поизучала максимум того, что я могла увидеть, и везде написано, что он никак себя не проявляет в большинстве случаев. Никак. И все-таки.

0: позапрошлом году междисциплинарные клинические рекомендации, о чем там идет речь. У человека должен быть верифицирован при помощи абсолютно любого метода исследования статус печени, то есть человеку сделали ультразвуковое исследование органов брюшной полости и написали, что есть признаки жирового гепатоза, признаки. Помимо вот этих признаков, определенных, например, на УЗИ, должен быть как минимум один из пяти ниже следующих критериев. Я сейчас их прочитаю. Значит, что это может быть? Это может быть индекс массы тела больше или равен 25 килограмм на метр квадратный. То есть если у человека индекс массы тела такой, плюс есть признаки статоза печени, мы уже можем выставить этот диагноз. Или у этого человека есть признаки статоза печени по УЗИ, и окружность талии у женщины больше, чем 80 сантиметров, а у мужчины больше, чем 94. Все, мы можем поставить диагноз «неалкогольная жировая болезнь печени». Это может быть статус печени, признаки по УЗИ, плюс глюкоза, плазма натощак больше или равна 5,6 ммоль на литр. Или уровень глюкозы, плазмы через 2 часа после нагрузочного теста больше или равна 7,8 ммоль на литр. Или уровень гликированного гемоглобина больше или равен 5,7%. Это может быть следующая ситуация. Есть признаки по УЗИ, плюс у человека есть артериальная гипертензия. Она зафиксирована, артериальное давление у него больше или равно 130 на 85 миллиметров ртутного столба, или он получает уже антигипертензивную терапию. Следующий момент – это уровень триглицеридов в плазме крови больше, чем 1,7 миллимоль на литр, плюс признаки по УЗИ. Все, мы можем тоже поставить этот диагноз. Либо это уровень липопротеидов высокой плотности в плазме крови, менее чем единица, и признаки гепатоза по УЗИ.
1: Самый страшный страх людей, у которых диагностировали гепатоз, это перспектива его развития до цирроза печени. Этого можно как-то избежать?
0: Неалкогольная жировая болезнь печени, она проходит несколько стадий в своем течении. Самая, казалось бы, безобидная стадия – это стадия статоза. Да, на этой стадии есть вот эти вот признаки, но еще не изменился уровень печеночных ферментов. Эта стадия обратимая. Если человек похудеет, если человек начнет получать соответствующую терапию, то он может вылечиться от этого отложения жира в печени, забыть об этом. Если он это не сделает, заболевание перейдет в следующую фазу, это будет называться неалкогольный статогепатит. Окончание «ит» означает воспаление, отреагируют печеночные ферменты. И здесь уже будет не только изменение при ультразвуке, но еще будет повышение печеночных ферментов в анализе крови.
1: АЛТ, АСТ?
0: АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, эти ферменты начнут реагировать. Дальше, если на этой стадии не остановить этот процесс, все это перейдет в стадию цирроза печени с формированием печеночной недостаточности. И если и здесь не принять уже экстренных мер, то заканчивается все гепатоцеллюлярной карциномой, раком печени.
1: А как признаки цирроза видны в лабораторных показателях уже? Как?
0: Здесь будут существенно изменены печеночные ферменты, о которых мы сказали, билирубин будет изменен, да, и его фракции. Здесь будут уже и клинические проявления, и увеличение печени существенное. По сути дела, да, печень будет не справляться со своими вот этими процессами обмена веществ, и многие органы и системы будут реагировать на вот эти вот факторы.
1: Какие клинические проявления?
0: Может развиваться так называемая портальная гипертензия. На брюшной стенке будет усиливаться венозный рисунок. Может расти живот за счет того, что печень будет увеличиваться. Могут появляться отеки, может появляться желтушность кожи, анемия, да, снижение гемоглобина и так далее, и так далее. То есть цирроз печени, он сам по себе уже имеет достаточно характерные такие клинические проявления. Но чаще всего мы все-таки имеем дело с самыми начальными стадиями. Особенно мы, эндокринологи, да? У наших пациентов с ожирением, конечно, в 90% случаев встречаем именно статус

0: печени, да, вот эту первообратимую стадию. И когда мы лечим ожирение, когда человек худеет, мы видим, как этот процесс в печени разрешается и нормализуется. Да? Печеночные клетки – это клетки очень благодарные, да, на вмешательство, на лечение. Печень хорошо восстанавливается. Это орган, который способен восстановиться достаточно хорошо и быстро, если, да, его не провоцировать на дальнейшие вот эти метаболические проблемы.
1: Екатерина Анатольевна, а вот цирроз, каков процент перехода в цирроз, гепатоза вообще, вот, если брать всех людей с гепатозом?
0: Если представить себе, что человек будет продолжать прибавлять массу тела, продолжать вести неправильный образ жизни, да, то в течение жизни все вот эти стадии у него состоятся. Чисто популяционно, конечно, этот процент не настолько высок, и жировой вот этот гепатоз, статоз печени, статогепатит переходит практически в 50% случаев.
1: Это вторая стадия.
0: Да, в цирроз печени гораздо меньше, потому что на стадии статогепатита люди, как правило, начинают лечиться. Тем не менее, неалкогольная жировая болезнь печени является ведущей проблемой в плане смертности от патологии печени. И эти люди, которые не вылечили это заболевание, являются кандидатами на трансплантацию печени.
1: Вопрос такой, Екатерина Анатольевна, все-таки это, знаете, вопрос, который вот сейчас точно, абсолютно каждый наш слушатель, у которого есть лишний вес, или наоборот, очень худые люди, хотят задать врачу. И, в общем-то, никогда толком не получают достаточно такого вразумительного ответа, все как-то расплывчато. Почему одни люди худые, вот сколько бы они ни ели, мы прекрасно знаем таких людей, которые едят там за четверых, и вот такие вот худенькие, как палочки. А другие почему? Полные, с ожирением. Хотя едят они, давайте так, они, может быть, тоже едят больше, но столько же. Не больше уж точно своих родственников худых. Вот почему? Это же эндокринный вопрос, скорее всего, генетический.
0: Во-первых, все-таки, да, существует определенная предрасположенность к определенному телосложению. Существует определенная предрасположенность к отложению жировой ткани в организме человека. И генетическую предрасположенность к тому или иному, да, типу телосложения никто не отменял. Да? Мы все закодированы с точки зрения генетики. Поэтому если один человек может есть достаточно много и при этом не прибавляет массу тела, то другой действительно будет ее прибавлять, наращивать и в итоге выйдет вот в тот порочный круг, который замкнется, который будет мешать ему снижать массу тела. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что если человек, имеющий ожирение, перестает получать профицит калорий, то есть перестает много, избыточно питаться и начинает физически активность в свою жизнь привносить, он будет худеть. Он будет худеть. Чудес на свете не бывает.
2: Посоветуйте, доктор.
0: Другой вопрос, что это будет происходить медленно. Он всю жизнь ее накапливал. Это будет происходить неравномерно с точки зрения отложения жира в организме. Потому что, как я уже сказала, у кого-то жир откладывается подкожно, у кого-то он откладывается интраорганно, у кого-то переорганно, вокруг органов. Никто не может изменить конституцию человека. Да? Человек, который худеет и имеет, условно говоря, не совсем длинные ноги, не приобретет ноги более длинные, потому что это конституция, это телосложение. Но снизить массу тела он сможет, если он будет выполнять эти условия. Другой вопрос, что ему сложно это делать. И люди, очень часто имеющие ожирение, даже которые начинают соблюдать диетические рекомендации, срываются. Они вот терпят, вроде бы начали правильно питаться, а потом в какой-то момент они срываются не потому, что они непослушные, а потому что центральная нервная система у них за эти годы избыточной массы тела уже адаптирована таким образом, что она заставляет их искать эту пищу, есть ее и получать удовольствие в том числе, потому что еда – это еще и удовольствие, да?
1: Екатерина Анатольевна, что далеко ходить за примером? Мне было 40 лет, и я была полная всю жизнь с детства, и в 40 лет я похудела на 40 килограммов, на 40. Я была красотка, худенькая, стройненькая, скинула возраст, но Прошло где-то полгода, я попадаю в гастроэнтерологию с серьезным поражением поджелудочной железы. И врачи связывают это с этим моим похуданием. И говорят, нет, это не тот вариант для вас. Надо питаться нормально. Ну, то есть, понимаете, это я свой пример привела. У многих людей свои примеры. И вот это вот, даже если ты его скидываешь медленно и спокойно, и если ты скидываешь много, это риск, потому что твой организм, у него есть свой гомеостаз, он привык вот плавать в своем состоянии, и вдруг его раз, это такой дикий стресс, его перевели на другие рельсы, и начинает сыпаться все вокруг. Здесь ведь очень важный этот момент, не только диетой, не только диетой.
0: Конечно, и поэтому я совершенно с вами согласна. И, понимаете, ведь мы же начали с того, что ожирение – это заболевание, да? Ожирение – это заболевание, его надо лечить, и худеть надо под наблюдением врачей, под наблюдением специалистов. Здесь нельзя устраивать себе какие-то вот эти вот, да, экстремальные условия для снижения массы тела. Надо худеть под наблюдением, надо сдавать анализы, надо наблюдаться. Нужно не допустить какого-то вреда другим органам и системам, сбрасывая массив жировой ткани. Вовремя надо подключать лекарственные препараты для лечения ожирения. Они сегодня есть, и обязательно этим надо пользоваться. Если потребуется, нужно решаться на бариатрическую операцию, если все резервы исчерпаны и не помогло ничего.
1: Напомню, бариатрические операции – это операции по уменьшению размеров желудка. Екатерина Анатольевна, по поводу лекарств, мы к ним подошли. Не только диета, да. Всем силами нам пытаются помочь ученые и врачи справиться с проблемами лишнего веса. Сейчас два препарата, я не буду называть коммерческие названия, люди, если захотят, сами там поищут. Я буду называть действующие вещества, ну и вы, пожалуйста, тоже.
0: Конечно.
1: Вот два самых-самых, скажем так, популярных, сейчас просто все о них говорят. Это семаглутид и это дапиглифлазин. Вот два основных препарата, которые в разных, там, коммерческие названия разные у них, которые сейчас назначают врачи. Но в основном, конечно, семаглутид. Вот я бы хотела, чтобы вы о них сейчас рассказали. Что за препараты, как они помогают похудеть? Действительно уж они такие безопасные?
0: Если мы будем говорить сейчас про лекарственные препараты, да, особенно про новые лекарственные препараты, то, да, чуть-чуть уточним. Дапоглифлазин – это препарат не для лечения ожирения, это препарат для лечения сахарного диабета, да. И это препарат, который обладает кардиопротекцией. Это хорошая группа лекарственных препаратов, которые используются вот для лечения диабета и для защиты сердца, даже у лиц, которые не болеют сахарным диабетом. Если мы говорим о лечении ожирения, а мы сегодня говорим о нем, плюс еще и вспоминаем о неалкогольной жировой болезни печени, то мы обсуждаем семаглутид, конечно, мы обсуждаем лироглутид и мы обсуждаем тирзепатид.
1: Это три новых варианта.
0: Это три, да, достаточно новых препарата. Ну, почему я говорю достаточно? Потому что они не так давно появились на российском рынке в виде отечественных лекарственных препаратов. За рубежом они уже были, где-то в течение последних 7-10 лет они присутствуют, да, и доступны пациентам с избыточным массой тела и ожирением. Все эти препараты относятся к препаратам так называемого инкретинового ряда. Инкретин – это гормоны желудочно-кишечного тракта. И эти гормоны в норме стимулируют секрецию инсулина, который возникает на прием пищи. В норме у каждого человека эти гормоны вырабатываются. Но эти гормоны живут недолго, и поэтому потребовалась необходимость создать их в виде молекул химических, в виде лекарственных препаратов. Это и было сделано. А дальше стали изучать, какие же органы и системы содержат рецепторы к этим веществам. И оказалось, что практически все органы и системы человеческого организма, но в первую очередь поджелудочная железа, жировая ткань, головной мозг, центральная нервная система – содержат рецепторы к этим веществам. Препараты были синтезированы, они себя очень хорошо зарекомендовали с точки зрения снижения массы тела, потому что эти лекарства в определенных дозировках оказывают влияние не только на снижение уровня сахара в крови после приема пищи, но и на жировую ткань и влияют на пищевое поведение через центральные механизмы.
1: То есть есть не хочется.
0: Да, есть не хочется, и хочется питаться более здоровой пищей. Меняются еще и вкусовые пристрастия, что тоже очень важно. Чувство насыщения усиливается. Эти препараты сначала в небольших дозировках были созданы как препараты для лечения сахарного диабета. Но для того, чтобы они заработали на уровне центральной нервной системы, дозировки должны быть более высокие. Они были созданы, и, как я уже сказала, сегодня лироглютид, семаглютид и тирзепатид используются для лечения ожирения. Лироглютид и семаглютид – это агонисты рецепторов ГПП1, которые имеют разную продолжительность действия. Поэтому они отличаются тем, что один препарат вводится каждый день, все эти препараты вводятся, да, в виде инъекций. Вот. А второй препарат вводится один раз в неделю.
1: А семаглютид тоже в виде инъекций?
0: Да, да, да. Это препараты, которые вводятся инъекционно. Продолжительность действия разная, поэтому лироглютид каждый день, семаглютид один раз в неделю и тирзепатид тоже один раз в неделю.
1: А куда вводится? Внутримышечно?
0: Нет, нет. Это подкожное введение, и, по сути, можно вводить в любую часть тела. Ну, это может быть плечо, бедро, живот. Независимо от приема пищи происходит это введение, и лекарственный препарат находится в составе специальных шприц-ручек, которые обеспечивают это введение.
1: То есть сам человек может?
0: Да. Пациент сам это делает. Пациент делает это сам. Это очень удобная такая вот опция для введения этого лекарственного препарата. И сегодня лекарственные препараты этого ряда заложены и в рекомендации 2024 года для лечения неалкогольной жировой болезни печени в том случае, если она сопровождает сахарный диабет и ожирение. То есть сами по себе эти препараты не являются прямыми препаратами для лечения неалкогольной жировой болезни печени, но они показаны как дополнительная терапия при сочетании неалкогольной жировой болезни печени с сахарным диабетом второго типа и с ожирением, потому что они окажут свое так называемое плеотропное действие, в том числе и на печёночную ткань.
1: Какое время их нужно использовать? Месяц, два, полгода, всю жизнь?
0: Не менее года для того, чтобы получить эффект и закрепить его. Потом можно сделать перерыв, посмотреть, как будет вести себя масса тела. Если есть необходимость вновь поддержания и снижения массы тела, то можно возобновить снова.
1: С какой скоростью худеют люди на этих препаратах?
0: Процент снижения массы тела на тирзепатиде достигает 21-22% снижения массы тела.
1: За какое время?
0: Где-то за 3-6 месяцев.
1: Ого, это очень хороший результат.
0: На семаглютиде где-то 10-15% снижения массы тела. На лироглютиде около 10% снижения массы тела. Естественно, что это все индивидуально. Лироглютид еще возможно использовать у детей. Это единственный препарат, который зарегистрирован у детей старше 12 лет. Вот из всех этих препаратов только лироглютид. Все остальные пока только у взрослых, но они активно применяются.
1: По поводу побочных эффектов. Но в целом, насколько я понимаю, суть в том, эти препараты опять-таки помогают есть меньше. Все равно есть надо меньше, и они помогают есть меньше. Без вот этого момента, что есть меньше, все равно не похудеешь.
0: Они помогают есть меньше, и они, имея рецепторы во многих органах, оказывают влияние на метаболизм и глюкозы, и липидов в этих органах. Поэтому это тоже их важный компонент. И они снижают, нормализуют углеводный обмен, что тоже очень важно. Поэтому у них такое комплексное влияние, и за счет этого эффект хороший достигается. Что касается побочных эффектов, поскольку все эти препараты замедляют эвакуацию пищи из желудка, то они вызывают тошноту. Да, тошнота, рвота – это может быть, но не обязательно. Это может быть особенно на старте терапии. Это самый частый побочный эффект, который с течением времени проходит. И, как я уже сказала, совсем не обязательно будет у каждого пациента. Но это частый побочный эффект. Поскольку препараты в целом достаточно молодые, то с точки зрения безопасности они, конечно, продолжают исследоваться и дальше. Важно использовать их, конечно же, только по назначению врача и под наблюдением врача. Нельзя ни в коем случае самостоятельно заниматься лечением, эти препараты использовать.
1: Спасибо вам, Екатерина Анатольевна. Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо, всего доброго, до свидания.
1: Друзья, в беседе принимала участие заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фицджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. Он сообщил о работе над созданием беспилотников с искусственным интеллектом и спутниковой системы для управления боевыми дронами. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химика и Роскошная в Донецкой Народной Республике, а также Охримовку и Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Власти Объединенных Арабских Эмиратов разблокировали ранее замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов, 3 из которых уже передали Исламской Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. В ходе мероприятия президент заявил, что группировка вооруженных сил России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и войска продвигаются вперед каждый день. Он также сообщил о работе над созданием беспилотников с искусственным интеллектом и спутниковой системы для управления боевыми дронами в России.
2: Успешно работает, и мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает. Вот Андрей Рамович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно за то время, которое он министром является. Выбирается самое лучшее. Надеюсь, вы чувствуете на себе тоже. То есть те, кто уже давно в войсках, давно служит, наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и то, что сейчас у нас в моих войсках есть. Но, безусловно, будем работать по этому направлению.
1: Президент также сообщил, что власти разбюрократили, упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта. Глава государства также поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК. Президент назвал эффективной его работу. Кулибиным будет оказана прямая поддержка, сказал он. Владимир Путин также наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химика и Роскошная в Донецкой Народной Республике, а также Охримовку и Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки взяли населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю нанесено поражение формированием 19 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2000 военнослужащих. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Азовского моря 185 украинских беспилотников. В Брянской области в результате атак погиб мирный житель. Еще 2 получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшие госпитализированы. Иран и Оман в скором времени опубликуют совместное заявление по Ормузскому проливу, в частности, по вопросу управления судоходством в проливе, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения Ирана. Он также допустил применение силы в Ормузском проливе после подписания договора. Также Аракчи заявил, что Иран готов пойти на уступки по вопросу высокообогащенного урана, но не вывозить его из страны. Тегеран предлагает его так называемое разбавление на своей территории. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который Соединенные Штаты и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не провоцировать новый конфликт, заявил Аббас Аракчи. Также обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИДа заявил, что не будет раскрывать все подробности меморандума до тех пор, пока документ не будет подписан. Власти Объединенных Арабских Эмиратов согласились разблокировать ранее замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов, а также уже передали Исламской Республике около 3 миллиардов из этих средств. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер. По словам источников, решение о разблокировке активов было принято в обмен на прекращение ударов Ирана по Эмиратам. Один из чиновников отметил, что власти страны стремятся содействовать снижению напряженности в регионе и установлению мира. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 136, а число подтвержденных случаев заражения 676, сообщает Министерство по делам коммуникаций и СМИ. Лишь 32 человека выздоровели. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Открытие чемпионата мира по футболу в Канаде прошло при полупустых трибунах, сообщает РИА Новости. Было заметно большое количество свободных мест, особенно бросались в глаза пустые белые кресла в центральной части стадиона. В Торонто в первом матче на территории Канады встретились национальные сборные с командой Боснии и Герцеговины. Матч закончился ничьей 1-1. Напомню, что чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 10 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Кратковременные грозы и залповые ливни накрыли сегодня столичный регион. О погоде в столице рассказал ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
3: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсекиэль Барк и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не попал. Победителя определят в 3 этапа. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающие Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением контракта. Напомню, что ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зинковского. Напомню, что «Сочи» вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джаель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило 3 главных тренеров за сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса» и после поражения в матче за бронзу от «Локомотива Кубани» ушел из команды Ростислав Вергун. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 6 градусов, облачно, дождь временами сильный. На Урале и в Сибири также повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Тюмени до плюс 23 градусов, а в Новосибирске до 28 тепла. В Петрозаводске тоже осадки и грозы, плюс 22 градуса. В Оренбурге до 24, дождь и гроза. В Краснодаре плюс 27, кратковременные дождь и грозы. В Севастополе до 23 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 15-17, в столице до 28 тепла. Во второй половине дня ливневый дождь и гроза.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к нашим рок-группам. Вы услышите коллективы, которые стояли у истоков развития рок-музыки в нашей стране. Также в программе прозвучат архивные интервью с музыкантами, гостями нашей студии, сделанные в разные годы. Начнем с группы «Черный кофе». Команда образовалась в 1979 году и стала одной из первых наших рок-команд. Лидер коллектива Дмитрий Варшавский – частый гость на Радио России. Вот фрагмент интервью, в котором музыкант вспоминал, как все начиналось.
2: Ты знаешь, мне очень всегда радостно приходить сюда, в эту студию, и с тобой беседовать, потому что каждый раз мы открываем какие-то новые грани «Черного кофе» и истории вообще создания группы и музыки. И вот сейчас вот ты когда сказал про 79-й год и про страну, я прям вспомнил этот момент, когда мы с Мишей Шевцовым. Фактически Миша Шевцов – это первый мой партнер по группе «Черный кофе». И я помню, как вот мы собирались вот в классах, в аудиториях, ну, между занятиями, как-то после занятий, где рояль стоял, там где-то, может быть, и гитара была. И вот первый тогда опыт, первые звуки как раз вот тогда вот рождались. Это вот 79-й год, когда мы поступили. И тогда вот после вот таких репетиций я как-то пришел домой, и стихотворение у меня появилось, вот это вот «Страна» Андрея Вознесенского. Как позже оказалось, я намного позже узнал, оказывается, это из «Юнона и авось» стихотворение, которое в сам спектакль «Юнона и авось» не вошло. Это мне наш друг Павел Смеян рассказал.
1: Да, надо же.
2: «Царство ему небесное». Он когда увидел, то говорит, это твоя первая песня. Это же, говорит, из «Юнона», она не вошла, потому что вот там Рыбников не написал музыку.
1: Надо же.
2: И Вознесенский именно вот это стихотворение, может быть, именно по этой причине или по какой-то другой, было опубликовано в журнале «Юность». Тогда очень редко ведь печатали таких авторов, как Вознесенский или Евтушенко. И вот оно ко мне попало, и... Вот тогда вот на базе нашего музицирования вот с Мишей Шевцовым я и написал тогда эту песню.

0: Да, это было самое начало, но вот потом были хиты «Звездный водоем», «Листья», «Владимирская Русь», многие другие. Вот это время ты помнишь, и чем оно тебе запомнилось?
1: Ну, мне запомнилось это время, что все в стране изменилось тогда, буквально там за год или за два все поменялось. То есть если в 85-86 году мы где-то ютились в каких-то небольших ДК, в небольших помещениях, выступали очень редко, может быть, там раз или два в год в Москве. В основном концерты были где-то в Казахстане, потому что там не такая была строгая коммунистическая цензура. И вдруг в 86-87 году все это открывается, все двери для нас, и разрешают играть и выступать, и дают гастрольное удостоверение, которое позволяет гастролировать по всему Советскому Союзу. И как раз вот к этому моменту у меня и была готова программа с песнями, которые сначала мы записали как магнитоальбом «Светлый металл», потом еще раз их записали в студиях «Мелодии». Получился альбом «Переступи порог».
0: Какой тираж его был, не помнишь?
1: Первый тираж был 2 миллиона. Это вот то, что продали в течение 87-88 года. Это был тогда рекорд абсолютный для самой же фирмы «Мелодия». После этого они прекратили отчеты. Допустим, «По вольному воле», который продался еще больше, вообще нет никаких отчетов. Почему? Потому что начался хозрасчет. И деньги уже были не государственные, а превратились в частные. И те, кто торговал этим, конечно, не хотели распространять информацию, сколько они на этом заработали. Ну, потому что пришлось бы, наверное, платить там и налоги, и платить музыкантам, в конце концов, чего они не сделали.
0: Сегодня трудно представить такие тиражи.
1: Да, сегодня ни у кого, наверное, таких тиражей нет. Разве что в электронном каком-то виде, может быть, у кого-то.
0: Ну, это по скачиваниям определяется.
1: Да, да.
0: Ну, уже... а можно ли сказать, что «Черный кофе», если мы говорим, 79-й год, первые песни, потом вторая половина 80-х, два суперальбома вышло, что это первая в России... В нашей стране, еще в Советском Союзе, первая хэви-метал-группа?
1: Ну, первая в том смысле, что первая, которая стала известной, которая осталась надолго, скажем так, в поле зрения поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что очень многие музыканты пытались играть такую музыку, но это встречало такие непреодолимые препятствия, даже вот на самом примитивном уровне, что вот если в ДК какая-то группа хотела играть тяжелый рок, им сам же директор того же ДК мог сказать: нет, вы знаете, нам такая музыка не нужна, кто ее будет слушать, потому что, в общем-то, многие были настроены против такой музыки принципиально, независимо от того, что можно, это нельзя, просто нам нужно что-то попроще, нам нужно эстраду, чтобы это было всем понятно. То есть было такое сопротивление, скажем так, повсеместное везде. И, конечно, это как чудо какое-то произошло, когда вот удалось вот это прорвать, когда ты уже не спрашивал, можно это, не можно. Просто выходили мы на сцену, играли то, что мы играли. И публика отвечала своей реакцией на это. И тогда уже ни у кого не возникало как таких вопросов, что это никому не нужно. Оказывается, это нужно.
0: Это был Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». Команда и сегодня, спустя десятилетия, продолжает оставаться на сцене и представляет новые песни. Одна из них прозвучит прямо сейчас. И в нашем эфире состоится радиопремьера новой композиции «На Руси живу».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-истории нашей группы. Только что прозвучала премьера от команды «Черный кофе» – песня «На Руси живу». Далее обратимся к истории появления групп «Нюанс» и «Тяжелый день». Вот что об этом вспоминал в интервью Радио России вокалист этих команд и наш коллега, радиоведущий Владимир Бажин.
1: Все началось где-то в пятом классе, когда я учился. Перешел в пятый класс. Познакомился с одним парнем в пионерском лагере. Он спел мне на английском языке песню хриплым голосом. Я говорю, что ты хрипишь-то? У тебя что, с голосом что-то? Он нет, говорит, дурак, ты не понимаешь. Так надо петь рок. Я говорю, что за рок? Он говорит, группа Битлз. И потом я когда вернулся уже домой из лагеря, узнал, что в это время как раз пошла волна. Мой сосед был достаточно продвинутый в этом плане.
2: Какой год?
1: Страшно подумать, 67-й. Его папа тусовался с какими-то крутыми парнями, у которых были диски фирменные. Это было, конечно, просто золото. Недостижимое богатство. От Фрэнка Синатры, да, и там Битлз, Роллинг Стоунс, Манкис и так далее. То есть вот такие люди. Все это мы начали слушать. У меня, конечно, снесло башню моментально, потому что это отличалось от того, что звучало из радиоприемников отечественных, кардинально.
2: Да, но вот «Нюанс» — это как бы первая такая профессиональная группа, в которой ты заявил себя, да?
1: Ну, это уже было после... У меня была группа до армии, мы играли на танцах, тогда дискотек не было, и просто мы выходили и играли.
2: А «Нюанс» в каком году? А
1: «Нюанс» уже появился потом, уж после армии, я уже совсем был завязал с музыкой, потому что было не пробиться никак. Советский Союз все-таки был, очень сложно было как-то рок играть. Потом познакомился с одним парнем, который меня привел в группу, сам он потом ушел и оставил мне этих ребят. Ребята были совершенно сырые, и я был сырой. И я говорю, ребята... Играть мы не умеем, петь мы не умеем, сочинять мы не умеем, но мы будем это делать потихоньку, будем учиться. Мы 3 года сидели в подвале и учились. Вот так и получилась группа «Нюанс». Потом я ушел в тяжелый день, да. Я просто разогнал коллектив и стал искать новых музыкантов. И мне познакомились с 2 другими музыкантами, барабанщиком и гитаристом. Это оказались ребята вот как раз, которые работали некоторое время с «Черным кофе». Это Никаноров и Чесноков. Потом мы встретились, пообщались, сыграли вместе. У меня был басист из «Нюанса» еще, Коля Горенко. Сыграли, попели, им понравилось, как я пою, что я беру высокие ноты.
0: И сейчас мы это услышим в композиции «Огонь».

0: Да, ну и после тяжелого дня появилась твоя радиоистория, да?
1: Да, даже после Гейна уже появилась моя история радио. Я ушел из тяжелого дня, пошел в Гейн. С Гейном мы съездили в Америку, записали альбом. Я вернулся и попал на радио. А я попал на радио в 90-м.
0: На юность, да?
1: Да.
0: Там была передача «Марш-бросок», «Рок-наряд». Вместе с Валерием Гаиной, кстати, да? «Рок-наряд» какое-то время выходил.
1: Мы, да, четыре передачи мы сделали до Америки, еще до отъезда. Поэтому я, собственно, и попал туда. Потому что я там был сначала редактором, но не как ведущим. Тоже был Гаина и был Михаил Борзин. Вот они, собственно, и вели передачу. А я был редактором как бы, передачи. Потом, когда я вернулся, Михаил Борзин позвонил мне, сказал, давай присоединяйся, потому что надо продолжать программу. Гаина нет, давай вместе. Давай. Пришел, предложил свою концепцию разнополярных персонажей. Один грубый и брутальный, это я, металлист. Другой нормальный, попсовый, это Михаил Борзин.
0: И ты искажал там голос, да?
1: Да, конечно. Я говорю вот так! Привет, ребята! Всем привет!
0: Я вот это помню, да. Это я помню очень хорошо. А еще, вот у меня почему-то в памяти остались, как ты изображал бабули красные.
1: Да, это был уже другой проект родинный. «Марш-бросок».
0: «Марш-бросок», да.
1: Да, там был Бабулек и дядя Стёба.
0: Бабулек, точно. Да, и... Ну вот как Бабулек говорил, ты помнишь?
1: Ну, не знаю, сейчас подорвал голос на репетиции. Сейчас не знаю, получится, нет.
0: Ну-ну.
2: Эй, дядя Стёба! Привет!
0: Вот точно, точно, да.
3: Привет, Бабулек! Покажи-ка свой пучок.
1: И в таком плане, в стихотворной форме, как бы, ну, сильно сказано, просто зарифмованной форме мы вели.
0: Ты готовился диалоги. Или ты вот экспромтом все это делал?
1: Не-не-не, конечно, я первую передачу я писал даже очень долго, там, часа по четыре. То есть я писал, придумывал что-то, а потом все пошло на поток, я уже даже садился, значит, так, говорю, так, у меня первая подводка есть, первая фраза, потом пойдет песня, пока будет песня идти, я напишу вторую. И я прям вот так вот писал все, просто подряд.
0: И долго, да, вот на юности это продолжалось?
1: Ну, это продолжалось 7 лет, до 97-го года.
4: Это был музыкант и радиоведущий Владимир Бажин. И далее обратимся к истории группы «Монгол Шудан». О первых концертах вспоминает лидер команды Валерий Скородет. Ну вот ваш первый концерт, он состоялся в апреле 89-го года. Сама группа существует с 88-го.
5: Ну, мы начали в 88-м, а дата отправления, да, 1 апреля, да, посчитали, потому что мы сделали концерт.
4: 1 апреля у вас.
5: 1 апреля концерт, да, у нас был небольшой, где-то 30-минутный, всего лишь в студенческом театре на проспекте Вернадского, он назывался «Бедный Юрик», ну, по Шекспиру. И там собрались, значит, вот эти театральные студенты там выпить, там погулять, и, в общем-то, мы там дали копоти, дали жару. Им это все очень дико понравилось, они там... И мы первый раз в своей жизни словили, так сказать, овации, и нас вызывали на бис. И мы посчитали, что, ну, надо продолжать.
4: Сегодня уже изменилось поколение, конечно же, поклонников рока, а вот юное поколение, которое интересуется совершенно уже новыми стилями, они приходят на твои концерты?
5: Конечно.
4: Да?
5: У нас, кстати, помолодела публика, чему я несказанно рад, но это, видимо, связано с тем, что я все-таки изменил немножко стиль. Мы играли раньше помягче, так скажем, да? То есть там мы использовали, конечно, всевозможные перегруженные гитары, там еще туда-сюда, но здесь я решил вдарить прям совсем по року, то есть, так сказать, пожестче. И это вот где-то уже, наверное, лет 15 мы уже так играем, и вот народ вот стал очень, так сказать, молодой он. Вчера у нас был концерт, я смотрю, вот много народу пришло, вот молодежи там, да.
4: Мы сейчас обратимся к песням, которые были давно записаны, альбому, который называется «Чересчур», но было переиздание, реконструкция там добавлена, да?
5: Да, да.
4: Вот, в оригинальном виде он вышел, этот релиз, в 95-м году, но здесь вот как раз другой звук в этом альбоме, да, для этого,
5: ну,
4: ты, может,
5: да,
4: быть, ты,
5: да,
4: и переписал его, перезаписал.
5: Да. Ну, я хочу вам сказать, почему я занялся переписыванием альбомов, потому что я хочу после себя все-таки оставить поколению, там, вот, допустим, людей, которые там будут интересоваться этим вопросом, это ли моей музыкой. Вот, я хочу оставить им какое-то качество, понимаете? Потому что совершенно недавно, вот, я решил послушать одну очень знаменитую группу, не буду говорить какую. Мы куда-то летели, и я помню, что я одел наушники и стал слушать, и меня просто поразило, какое низкое качество записи, да, по сравнению, грубо говоря, с 87-м годом, да? Но в 87-м году это казалось там вершиной вообще успеха там и этого коллектива. А здесь я просто выключил после, ну, наверное, половины песни, да, потому что я понял, что слушать это невозможно. Поэтому я решил сделать так, что я для своих старых поклонников останется мое старое творчество, да, грубо говоря, да. Они вот мне постоянно пишут, ну, за чего ты там этот утяжелился туда-сюда. И я оставлю для другого поколения, для более молодого, я оставлю те же самые песни, но в другом, в более таком хорошем качестве.
6: Ну, и даже с измененным названием, потому что мы сейчас обратимся к песне, называется она «Что-то солнышко не светит», а раньше-то это «Апуля точно знает».
5: Да, есть такое, да. Ну, чтобы это прям совсем было по-новому, да, пусть это будет, я решил, что пусть это будет так.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Монгол Шудан» с композицией «Что-то солнышко не светит». И далее мы вспомним группу «Эст». Сегодня этот коллектив уже не существует. После смерти ее лидера Жана Сагадеева в 2009 году музыканты приняли решение о распуске команды. Жан часто был гостем нашей студии, и вот фрагмент его интервью.
1: Сначала группа называлась «Жан Гернезе», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернезе, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи, этот, «Пролетай над гнездом кукушки», придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже менял себя. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось. Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной. Потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог, там, переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл, он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проба пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там и прочее. Но вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся. За два первых месяца 200 тысяч экземпляров разошлось. Это для начинающей группы очень круто. Да, в 91-м году мы проучаствовали на фестивале Monsters of Rock и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, Metallica.
2: А как произошло, что вы там оказались?
1: Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проба пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91-м году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
2: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах. Написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жескачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев.

0: Ну, вот ты часто обращаешься к образу Нестора Махно в своих песнях. Чем вот он тебя привлекает, и насколько тебе самому близки идеи анархизма?
1: Понимаешь, весь рок, в общем-то, основан на идеях анархизма, по большому счету, мировой. А возникли эти идеи здесь, в России. И Махно был таким практиком анархизма. Я не анархист, но Махно мне нравится. Тем более, он хороший поэт был, предположим, еще.
0: У тебя же есть и песни на его стихи.
1: Да. Вот они войдут в новый альбом, который будет называться «Дух свободы». И там будут три песни на стихи Махно. Одна будет называться «Пулемет», где он восхваляет это оружие. «Вспоминайте меня», песня такая. И «Я верю». Очень хорошая тоже песня.
2: Проклинайте меня, проклинайте, если я вам хоть слово соврал.

Друзья, наш эфир продолжила группа «S» композиции «Вспоминайте меня». Она вошла в альбом, изданный уже после ухода из жизни лидера команды Жана Сагадеева. Далее мы обратимся еще к одной нашей знаменитой группе – команде «Ария». Коллектив отмечает 40 лет своей рок-истории.

0: сейчас мы вспомним интервью, которое было записано 10 лет назад с музыкантом группы Владимиром Холстининым и автором текстов многих песен арии Маргаритой Пушкиной. Вот тогда, в самом начале, Володя, вы могли бы предположить, что спустя столько времени, уже несколько десятилетий, вы будете стоять на сцене вместе, и что столько поклонников вырастут на ваших песнях?
1: Да нет, конечно. Мы и группу создавали, понимая, что у нас, наверное, не будет ни одного концерта, потому что в условиях той цензуры нам не светило ничего. Просто хотели сделать запись, чтобы было не стыдно перед будущими поколениями, перед детьми своими, показать на вопрос: а папа, а что ты делал всю жизнь? Я аккомпанировал Алле Пугачевой, да? Нет, вот я вот играл вот такую музыку. И достать вот эту заветную кассету и сказать: вот. Но меня не пустили на сцену. Ну, по крайней мере, не стыдно. А оказалось так, что когда мы начали писать первый альбом, началась перестройка в стране, и мы попали вот случайно совершенно на гребень волны.
0: Но ведь нужно было исполнять песни советских композиторов. Вы же сначала были как вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», да, которым руководил Виктор Викштейн.
1: Не совсем. Мы пришли из разных мест. Мы с Аликом Грановским до этого записались в альбоме «Альфы», группы такой. И у нас был барабанщик там Игорь Молчанов. И вот втроем мы практически там создали ядро будущей команды. И нам так понравилось работать, что мы решили, что а почему бы нам не сделать такую тяжелую группу? А «Поющие сердца» — это был коллектив нашего продюсера Виктора Викштейна, который сумел поверить вот в наше это сумасшедшее начинание, поставить все на карту, за что мы ему очень благодарны и признательны. Потому что сломать шею тогда было совсем несложно, потерять весь свой статус в Министерстве культуры и все свое штатное расписание, аппаратуру, музыкантов и так далее. Но вот он поверил, послушав наши первые песни, вот, которые на первом альбоме. Но у него был коллектив до этого «Поющие сердца», и поэтому многие считают, что мы выросли из этих «Поющих сердец». С таким же успехом мы выросли и из «Альфы», и из других групп, где кто играл. Но я считаю, что история наша начинается с записи первого нашего альбома, естественно, и с первого концерта, который был в самом начале 1986 года в СДК МАИ. И проводил концерт газеты «Московский комсомолец». Мы там играли буквально всего 40 минут, наверное.
0: Да, вот интересно, история возникновения названия группы, насколько гласит история, ты это придумал, когда листал словарь англо-русский. Это так?
1: Да, но я как перфекционист, я решил, что надо подойти серьезно к выбору названия, не абы как. И поскольку в голову ничего хорошего не приходило, я взял толстый словарь, карандаш, бумагу и начал выписывать понравившиеся мне слова и выражения. 3 дня я его читал до самого конца, и первое же слово, которое я выписал в первый день арии, оно потом оказалось самым интересным из всех.
0: Ну, а вот скажите, в то время все-таки само даже определение музыки как heavy metal, это несколько звучало как-то аполитично.
1: Да, потому что, когда тебя спрашивают, что ты играешь, я играю heavy metal, это звучало так серьезно, да, как нам казалось. Не то чтобы модно, а, как сейчас скажут, брутально, что ли, да? Потому что, ну, сложно было тогда идти против системы. Даже и в начале нашего пути были такие концерты, когда нам пытались вставлять палки в колеса власти. Нам отменяли концерты, запрещали там что-нибудь. Ну, слава богу, что у нас был Викштейн, и он боролся с этим очень успешно. А Викштейн очень умело манипулировал нашим авторством. Например, на сдаче программы он стихи Маргариты Пушкиной «Тореро» обозвал стихами Гарсио Лорки. А против Гарсио Лорки коммунисты не хотели выступать. А, например, как песню «Волонтер» он приписал авторству Давида Тухманова, то есть очень уважаемого композитора.
0: По договоренности с ним.
1: Ну, конечно, да. Тот сказал: да, Вить, да не вопрос, подпиши. И, конечно, вообще, программа выглядела очень убедительно. Там были вот такие тексты и такие авторы.
0: Да, но поскольку мы уже упомянули Маргариту Пушкину, ты упомянул, ведь преданные поклонники знают, Ари, что большую часть текстов для группы написала именно Маргарита Пушкина. И сегодня она вместе с нами по телефону. Маргарита, как вы нас слышите?
2: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Рита.
2: Владимир Петрович, большой привет.
0: Рита, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с музыкантами из арии?
2: Я точно это вот все Володя помнит. Я, честно говоря, очень плохо все это смутно помню. Просто у меня были какие-то контакты с Викштейном, но он знал меня по работе с другими музыкантами. Тогда еще и в мыслях у меня не было присоединяться к такому модному направлению, как хэви-метал, брутальному, да, как сказал Володя. Но он знал по работе там с Барыкиным, с другими товарищами. Ну, с Дубининым-то я была знакома еще, когда он занимался сольной карьерой, но, правда, тогда еще Дубинного арии не было. Ну, дали мне на пробу 2 песни. Я помню, как мы с Володей встречались, сидели на скамеечке, по-моему, у здания АПН. Ну, вот Тореро, в общем-то, пошел. А вторая песня, она впоследствии стала песней под названием «Мечты». Саша Елин текст написал. Но немножко я не понимала еще тогда стилистики. У меня такое хиповое направление как бы в текстах, в этом тексте было. Вот Владимир Петрович сказал, что нет.
1: А мне как раз тот текст нравился. Я даже помню «Босоногий летний дождик». Помнишь, что
2: ну, была да, строчка такая? Ну, он тебе нравился, но он же не пошел, этот текст, правильно?
1: Ну, не пошел не из-за меня. У нас все-таки был коллектив, и автор был же Валерий Кипелов, если ты помнишь этой песни.
2: Да, ну, значит, все тайное становится наконец-то явным. Вот, он у меня где-то текст есть, я его где-то недавно видела, как и черновики Тореро, который тоже был более брутальный, там и про мясников было что-то такое, что мясники там поставщики заколотых быков, ну, в общем, довольно такой очень тяжелый текст был, ну, смягчили, что делать. Так что вот одна песня на первом альбоме, одна песня на втором «Без тебя», а потом начался разгул.
0: А потом разгул, да. И, конечно же, многие тексты, как вот Володя сейчас сказал, они сначала не проходили, да, а потом они менялись все-таки.
2: Нет, ну у нас мы так и работаем. То есть сразу, ну так вот, чтобы вот сразу было предложено и пошло, по-моему, только вот баллада о древнерусском войне как-то сразу, то есть тема была определена, и потом мы уже ее как бы шлифовали, доводили до ума.

0: Улица Роз, по-моему, сразу была. Но она начиналась со строчки «Я люблю и ненавижу тебя». Вот у меня эта строчка как бы в голове появилась, и потом уже я выстраивала весь этот замок Жанны, такой вот веселой девушки.
1: Которая изначально Анной была.
0: Да, правильно, там просто...
1: Не пропивалась, да, это?
2: Да, ну, в там... студии выяснилось.
0: Да-да-да, ну ничего, Анна, Жанна. Но, правда, Жанна внесла полную сумятицу в умы, потому что как только слышит Жанна, значит, Жанна Дарк. То есть нет, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что эта история, в общем, совершенно не орлеанской девы. Но я думаю, что очень удачно все как-то.
1: Это были музыкант Владимир Холстинин и автор лирики песен группы «Ария» Маргарита Пушкина. В завершении этого эфира мы услышим композицию «Улица Роз», записанную в 1987 году с вокалом Валерия Кипелова. О других историях песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие и анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Музыка большой страны. Дмитрий Ревякин. Будем жить.
1: «Будем жить» посвящена моим камчатским друзьям, которые меня всегда там встречали, привечали, держали, пока я им там не надоем. И я там написал очень много песен. А все это, конечно, транспонируется на мужскую дружбу, на честь, на достоинство, на внимательное отношение друг к другу, на ошибки, которые случаются. И когда друзья поправляют друг другу, помогают двигаться дальше. Ну, в общем, «Будем жить».

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации и в День России наградил героев труда, а также вручил государственные премии. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Взрывы слышны сейчас в Одессе на юге Украины. Соединенные Штаты помогли создать на Украине более 40 биолабораторий. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. В ходе мероприятия президент заявил, что группировка вооруженных сил России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и войска продвигаются вперед каждый день. Он также сообщил о работе над созданием беспилотников с искусственным интеллектом и спутниковой системы для управления боевыми дронами. Президент поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться и им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: Глава государства наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и около 5000 украинских беспилотников. Взрывы произошли в Одессе, на юге Украины, в Одесской, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Сейчас действует режим воздушной тревоги. Соединенные Штаты помогли создать на Украине более 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в рассекреченных материалах, опубликованных аппаратом директора национальной разведки США Тулси Габбард. К документам также прилагается карта Украины, на которой показано расположение как минимум части таких объектов. При этом объект в Одессе обозначен как место хранения биологического оружия. Никаких дополнительных сведений на этот счет не приводится. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, это касается не только России. Требует ввести визы в отношении граждан КНР и других. Но это было бы изоляцией, сказал он и добавил, что представители его партии не будут за это голосовать. Республика Сербская ни в коем случае не позволит ввести визы для российских граждан, даже если нас попытаются наказать. Посмотрим, как все будет, добавил Додик. Власти Объединенных Арабских Эмиратов согласились разблокировать ранее замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов, а также уже передали Исламской Республике около 3 миллиардов из этих средств. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер. По словам источников, решение о разблокировке активов было принято в обмен на прекращение ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам. Один из чиновников отметил, что власти страны стремятся содействовать снижению напряженности в регионе и установлению мира. А ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Ракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Илон Маск стал первым в истории триллионером. Его состояние достигло триллиона 50 миллионов долларов. Это произошло в первый день торгов после IPO, первичного публичного размещения акций компании SpaceX, передает агентство Bloomberg. Стоимость акций SpaceX в первый день торгов поднималась более чем на 18%, выше 159 долларов за бумагу. Напомню, размещение на бирже компании SpaceX стало рекордным, было привлечено 75 миллиардов долларов. Кратковременные грозы и залповые ливни накрыли накануне столичный регион. Как заявила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, ветер местами разгонялся до 15 метров в секунду. В некоторых районах прошел град, его размер достигал 3 сантиметров. При этом непогода не повлияла на температуру воздуха. Сегодня дожди продолжатся.
3: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
1: Осадки, которые будут идти всю ближайшую неделю, принесут в город прохладу. В воскресенье температура приблизится к климатической норме июня до плюс 22. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитет Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из 4 кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В решающем 5-м матче серии за 3-е место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до 3 побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФУБОС, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 10, переменная облачность, без осадков во Владивостоке, 20 градусов тепла и кратковременный дождь. На Урале и в Сибири повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге плюс 22 градуса, в Иркутске 24. В Архангельске воздух прогреется до плюс 30, осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде и Пензе 25-27, в Ярославле и Владимире до плюс 30. В Севастополе плюс 22 градуса, в Санкт-Петербурге днем до 17 тепла, в Москве до 28 градусов.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
5: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но насчет этого буду абсолютно прав по поводу эпохи. 90 лет знаменитой киностудии «Союзмультфильм». И я с огромным удовольствием представляю генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева. Борис Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот груз прожитых лет, я думаю, не сильно давит.
6: Вы знаете, «Союзмультфильм» всегда про молодое кино, поэтому как будто бы не давят. Но действительно, люди, кто приходит работать на студию, конечно, приходят в первый момент с мыслью, как это тот самый «Союзмультфильм», у меня есть шанс там поработать. Поэтому это скорее не груз, который давит, а который, наоборот, снизу тебя так подпирает и вверх куда-то подбрасывает.
5: Ну, действительно, традиции «Союзмультфильма» велики, и на них выросли целые поколения. Во многом это стало частью, может быть, семейной мифологии, вот взять Чебурашку, например, да, периодизация семейной истории до того, как посмотрели, после, или кто-то еще книгу прочел, а кому-то, может быть, посчастливилось увидеть Чебурашку вот самого первого, который был создан.
6: Конечно, вообще-то это и сейчас несложно посмотреть того самого первого Чебурашку, потому что студия свои фильмы еще и постепенно реставрирует, и их можно найти в сети, и мы устраиваем регулярно кинопоказы наших классических фильмов. Но как раз это одна из миссий студии современной — налаживать этот мостик между родителями и детьми. И в том числе, если зрители пошли на нового Чебурашку в кинотеатр, на игровой фильм, или включили новые серии сериала про Чебурашку, или любой другой из проектов, которые работают с возрождением персонажей из 20 века, для нас это способ создать вот этот культурный и эмоциональный мостик между родителями и детьми. Потому что, конечно, родители стремятся поделиться своими эмоциями из собственного детства с подрастающим поколением, но для современных детей старые мультфильмы часто кажутся уже чем-то архаичным, как будто бы не про них. То есть они их как информацию воспринимают, они знают этих персонажей. Но нам важно, чтобы они также искренне их полюбили, как мы.
5: Ну, поэтому мы вот находимся на этом, образно говоря, мостике, да, который соединяет цивилизации, поколения, 20 век, 21-й, союз мультфильм, это великая художественная традиция, но в то же время это плодотворное настоящее, которое существует, которое работает, вот в частности, например, мультсериалы. Вот об этом немножко.
6: Смотрите, что произошло. Когда мы говорим про приход, например, цифрового кинематографа, мы обычно говорим именно про технологии производства. А мне кажется, нужно говорить про метод просмотра фильмов. Цифра подарила нам возможность почти неограниченного круглосуточного смотрения фильмов. И на этом выросла сериальная культура, и в России анимационные сериалы стали появляться в середине 2000-х годов. И оказалось, что российские зрители в этом смысле и российские дети ничем не отличаются от любых других. Им очень нравится смотреть истории с продолжениями. А «Союзмультфильм» в этот момент времени как раз как будто бы находился в состоянии спящей красавицы. Прекрасно, спору нет, но лежит, ничего не делает. И в 2017 году, когда наша команда пришла на студию, мы решили, что нужно все-таки обратить внимание на современный формат общение со зрителем, в том числе на сериалы, и мы стали одним из лидирующих производителей сериалов, причем мы при этом в сериалы вернули союзмультфильмовский почерк, что это двухмерное кино, а не трехмерное, скажем. То есть 2000-е годы — это период развития компьютерной графики трехмерной, это было необычно, это стало модой, и зрители это очень оценили. Но в 2017-м уже хотелось разнообразия. И мы подумали, что как раз это хороший способ совместить историческое наследие с современностью. Мы берем современный формат сериала, но берем классическую форму двухмерную, берем для ряда проектов персонажей из 20 века, где-то это принципиально новые проекты, придуманные с нуля, а где-то это проекты, где мы персонажей классических помещаем в современную среду. И на сегодняшний день у нас порядка 15 сериальных проектов, какие-то из них в производстве, какие-то на уровне идеи, а какие-то даже уже и завершены в количестве нескольких сезонов, то есть это как минимум 100-150 серий на каждый проект. И теперь уже наша следующая амбиция — это освоение большого экрана, вернуться в кинотеатры не только с гибридными фильмами, где персонажи из мультфильмов соседствуют с живыми актерами, но именно когда это 100% анимационное кино. И в следующем году у нас должно быть два релиза в кинотеатрах. Это полнометражный фильм фэнтезийный «Малуша» и фантастический фильм «Безумная планета».
5: Ну что ж, будем ждать, уже заинтриговали. А я хочу еще сказать, что Борису Машковцу принадлежит, не знаю, как авторство, но, по крайней мере, акцент в сторону образовательного крена анимации. Вот на основе «Простоквашино», да, были созданы такие образовательные фильмы.
6: У нас даже есть целая развивающая методика для детей, потому что действительно мы слышим разные запросы от детей, от родителей, в смысле, что они проразные. Дети хотят смотреть мультфильмы, которые были бы для них эмоционально интересны, которые говорили бы с ними о детских проблемах, которые они испытывают здесь сейчас. Родители хотят чуть-чуть другого, они хотят какой-то более ярко выраженной полезности от мультфильма или вот этой связи времен, связи поколений. Запрос разный, и нам как бы нужно оба запроса удовлетворить. И в какой-то момент времени мы поняли, что мы на основе серийных проектов можем делать какие-то развивающие методики для школ, для детских садов. И вот у нас на примере Простоквашино и Монсиков появилось две образовательных методики. Мы активно занимаемся такой вещью, как детское творчество. У нас есть детская школа анимации на студии, и вот сейчас две школы действуют в других городах, в Казани и в Тюмени. Это очень хороший для ребенка, как нам кажется, способ попробовать себя в творчестве, потому что мультфильм включает в себя все другие виды искусства. Как в свое время Эйзенштейн сказал про игровое кино, да, пусть искусство будет синтезом. Так в анимации этой синтетичности еще больше, потому что там вообще нету ничего настоящего, все рукотворное. И мы смотрим, дети очень быстро, в течение буквально первого занятия, уже понимают, что им ближе и интереснее. Я хочу быть художником, а я хочу быть оператором, а я актером, а я истории придумывать. И вот-вот-вот-вот-вот каждый нашел себе какое-то творческое применение. Это не значит, что все дети вырастут потом мультипликаторами. Но они вырастут квалифицированными зрителями, они будут смотреть более вдумчивые мультфильмы, когда станут постарше. А кто-то, да, потом пойдет в творческие вузы и придет на студию уже на практику.
5: Ну, а вот удивительная художественная традиция советских мультфильмов, которая повлияла, например, на Хаяо Миядзаки, который вот Нордштейна называл своим учителем.
6: Я так понимаю, что Юрий Борисович и Хаяо Миядзаки, в общем, пребывают в каком-то контакте до сих пор, и мы специально, поскольку союз мультфильм овеян в том числе большим количеством мифов, что с ним было, что не было, приходится все перепроверять, мы действительно видели интервью с Миядзаки, где он рассуждает и про творчество Юрия Борисовича, и про «Снежную королеву» Льва Атаманова. Действительно, советская анимация в какой-то момент времени, фильмы уходили в зарубежный прокат, фильмы уходили на зарубежные фестивали, и, в принципе, ну, как бы фестивальное движение, оно развивалось ровно в тот же период времени, когда рос «Союз мультфильм». Первый, насколько я помню, приз на международном фестивале был получен буквально в первые годы после войны, Великой Отечественной, фильм Пащенко «Песенка радости». А потом вот в 50-е годы появляется «Снежная королева» и уходит в международный прокат и попадает им как бы на глаза, ну, относительно широкая аудитория. А потом в 80-е годы мы видим, что появляется копродукция, скажем, мини-цикл из четырех фильмов «Пингвиненок Лоло» был совместным производством с Японией.
5: Еще был абсолютно, вот как вы говорите, овеянный легендами, апокрифами, и шел в кинотеатрах совместный фильм мультипликационный с японцами «Корабль-призрак». Когда его пересматриваешь, там видишь, с одной стороны, фантастика, с другой стороны, детектив, с третьей стороны, вот эта вот рисовка аниме, которая советскому зрителю была в новинку и, что называется, вот понравилось.
6: Вообще, самое худшее, что может произойти с анимацией, это если она будет предсказуемой, если все фильмы будут выглядеть одинаково и делаться по предсказуемой схеме, хотя как будто бы это самый безопасный путь. Но анимация на Союзмультфильме всегда была эклектичной. Это студия, у которой есть бренд «Союзмультфильм», за которым не стоит каких-то конкретных признаков почерка. Когда мы говорим «Дисней», «Аардман», «Гибли», «Картун Салун», мы подразумеваем совершенно конкретное стилистическое решение, конкретные технологии. «Союзмультфильм» всегда был бесконечной палитрой. И технологической, и стилистической, наоборот. Чем оригинальнее, тем всегда считалось, что лучше. Mm-hmm. И мы сейчас делаем то же самое. Мы держим такую же широкую палитру, она за это время как раз приросла компьютерными технологиями, то есть еще стала масштабней. И это все сделано для того, чтобы проекты не были похожи друг на друга.
5: Угу. Ну, ренессанс анимации, вот, мне кажется, в России сейчас, потому что интерес к этому виду искусства огромен. Российские мультфильмы на престижнейших международных форумах выигрывают, и, в общем, процесс на подъеме.
6: Мне кажется, что как раз мультипликация, будучи очень медленным видом творчества, она как айсберг. То есть то, что вы видите сейчас и назвали ренессансом, с чем я согласен, это результат 25-летнего пути. Вот как в середине 2000-х началось перерождение анимации в стране и от короткой формы фестивальной, которая незаметно широкой аудитории, пошел путь в сторону зрителя массового через сериалы, через полные метры. Вот сейчас мы, как зрители, это почувствовали. Но аниматоры шли к этому четверть века.
5: То есть работать надо в долгую в анимации.
6: Да-да-да, это одно из профессиональных свойств людей, кто остается в этой профессии, это люди, которые готовы работать в долгую.
5: Ну, факультеты анимации сейчас открываются уже не в привычных профильных вузах, да, вот я знаю, что в университете Синергии есть, в институте Косыгиной, в Бауманском есть, но это, наверное, касается больше технологической составляющей анимации.
6: Технологии – это кисточка в руках художника. Это инструмент. Поэтому действительно из-за того, что анимация процентов на 90 сейчас применяет компьютерные технологии, включая и коммерческую анимацию, и авторскую, эти навыки во многом формируются действительно в вузах, которые ассоциируются с технологиями, а не с классической творческой школой. Но на самом деле современный аниматор действительно это человек, который владеет и тем, и другим, и технологией, и приемами художественными. Все равно, наверное, половина профессий, которые существуют в анимации, это несколько десятков профессий, более 40.
5: Это навскидку, да.
6: Это навскидку, да. Но все равно половина специалистов — это художники. Но художники, хорошо знающие технологию. Если вы знаете технологию, вы можете стать сильнее этой технологии, вы ее перебарываете, и тогда у вас появляется свой собственный стиль. Это то, собственно, к чему студия всегда и стремится.
5: Ну, «Союзмультфильм» в силу уж не знаю каких причин, вы их как экономист, управленец, человек, знающий производство изнутри, можете, наверное, перечислить, но сохранил вот эту свою самобытность, эклектику в хорошем смысле, да, и многоохватность какую-то. То есть трудно представить, из какого материала и в какой технологии не делались мультфильмы на «Союзмультфильме». И кукольные, и прекрасные
6: куклы, рисунок, пластилин, цепучие материалы, точно. Масляная живопись. Да даже если брать современные технологии...
5: А «Лего» были какие-то?
6: Из «Лего» профессиональные нет. Вот, кстати, любительские фильмы детские очень часто сейчас делаются из «Лего». Это целое движение вот этих «Лего-фильмов». Угу. На самом деле для детей это очень хороший способ попробовать себя в мультипликации, потому что у вас как бы вот этот материальный мир, он создается проще, чем в классической кукольной мультипликации. И, на самом деле, хороший творец, он всегда смешивает технологии одни с другими. Тогда получается интересно. Вот, скажем, «Безумная планета», полный метр, который выйдет в следующем году, это смесь пластилиновой анимации с 3D. А, скажем, «Малуша» — это 3D-анимация, но которая стилизована под классическую русскую живописную школу. И таких экспериментов по смешению технологий очень много. Сейчас мы решили себе сделать технологический подарок, новый кукольный комплекс для производства кукольной мультипликации. И Станислав Михайлович Соколов, профессор в ГИКа, лауреат «Золотого орла», заходит туда с полнометражным кукольным фильмом про Булгакова, и как будто бы это прям классическая кукольная мультипликация, но, тем не менее, мы заранее уже из его узнаем, что часть фильма будет рисованная, часть кукольная, какие-то дополнительные эффекты, чтобы было ощущение вот этого мистицизма, будет создаваться с помощью компьютерной графики. Но в целом это абсолютно рукотворное кино, как тогда, так и сейчас.
5: Угу. А вот искусственный интеллект, о нем много сейчас говорят, видят в нем будущее, другие, в общем, отводят ему служебную роль и говорят, что это все приходящее. Вот как вы оцениваете этот баланс?
6: Ну, во-первых, будущее никто не способен предсказать. Но «Союзмультфильм» в 1936 году запускался именно как первая в стране фабрика мультфильмов. И уже тогда это вызывало у многих художников отторжение, потому что как можно делать что-то авторское целым коллективом? Как это я раздам творчество в руки неизвестных мне людей? Но все получилось. Настала эпоха компьютерной графики, мы пережили ровно такой же шок. Кажется, сейчас настает следующая эпоха, может быть, быстрее, чем нам самим хотелось бы, но это тот случай, опять же, мне кажется, когда важно не бояться технологии, а изучать ее, приручать. Еще большой вопрос, кто кого учить будет. И я верю, что в любом случае интеллект творца и талант, вот, искусственный интеллект существует, а искусственного таланта не существует.
5: Ну, безусловно, это как Олимпиаду. Можно случайно проиграть, но выиграть случайно ее нельзя.
6: Совершенно верно, да. Поэтому я думаю, что когда спадет первый шок и ажиотаж вокруг технологии, окажется, что это ровно такой же рутинный инструмент, и через несколько лет никто даже не будет про это специально говорить. Он просто встанет в один ряд с другими инструментами. Ну, а да. Люди останутся.
5: Скоро ничего не будет, будет одно сплошное телевидение, как говорил.
6: И вот мы с вами сидим на радио.
5: И мы сидим на радио, кстати говоря, потому что это актуализирует беседу, по-моему, гораздо более продуктивно и интенсивно. А я знаю, что у вас есть конкурсы, семейные конкурсы, да, которые связаны с анимацией и использованием новых технологий.
6: Да, с каждым витком технологий анимация становится все более демократичным видом искусства. И если вы хотели снимать мультфильмы в 20 веке, у вас не было выбора, кроме как приехать в Москву, постучаться в двери «Союзмультфильма» и сказать «хочу быть мультипликатором». Сейчас, по сути, любой человек так или иначе может делать мультфильмы, имея бытовой компьютер. Так вот, любительских студий очень много, они, конечно, состоялись благодаря тому, что технологии стали дружелюбнее, что пришли цифровые камеры вместо пленочных, что появились компьютерные системы монтажа и так далее. С искусственным интеллектом мы поняли, что это действительно очень мощный инструмент, в первую очередь, для любителей, которые тоже хотят начать говорить языком мультипликации. И этот конкурс делался для того, чтобы получить какой-то обратный поток фильмов. Не когда студия зрителям снимает и показывает кино, а когда зритель делает кино, вдохновленное историей «Союзмультфильма» и персонажами «Союзмультфильма», и присылает на студию.
5: Помните, как у Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер пришел на киностудию и сказал, у вас кино снимают, да, сценарий принес, шея. Брать будете?
6: На самом деле, да, раньше, ну, кстати, это сейчас также существует понятие самотека, когда на студию приходят заявки от любого человека, и с ними обычно возникает проблема, потому что зачастую это даже не то, чтобы идея, а это идея идеи. Например, я прочитал такую-то книгу.
5: Хорошо бы.
6: Да, хорошо бы, чтобы вы по ней сняли мультфильм, а меня записали автором этого фильма. Вот с этим работать очень тяжело. А тут теперь люди могут просто прислать не голую идею, а, по сути дела, ну, готовое кино.
5: Ну, это, с одной стороны, формирует нового зрителя, совершенно другого по темпу ритму, совершенно другого по восприятию.
6: Зритель эволюционирует гораздо быстрее, чем профессионалы. Мы не поспеваем за зрителем. Поэтому зрители уже живут век искусственного интеллекта, а мы еще только-только думаем, что с этим поделать.
5: Ну что ж, 90 лет продуктивного творчества «Союзмультфильма», и поговорим о уникальной традиции «Союзмультфильма» и о периодах. Вот это важно как бы себе представлять. Многие интуитивно чувствовали, что в мультипликации наступают какие-то новые времена, просматривая разные ленты. Вот как можно творчество «Союзмультфильма» разделить на периоды?
6: Вот я бы выделил три. Первое – это поколение первопроходцев 30-х годов, когда нужно было действительно заново придумать, как создавать мультфильмы в условиях конвейера. И это люди, которые пришли, получается, в этот момент времени все пришли с улицы, но они пришли не из ниоткуда. Это mm-hmm. все пришли уже сложившиеся художники, у которых уже была фильмография, накопленная за 20-е годы, у кого-то даже ранее. Это были все очень сильные творцы, которым пришлось учиться заново. Они научились, и потом стали учить следующее поколение. Я имею в виду поколение Льва Атаманова, Иванова, сестер Брумберг, Сутеева. И если вы начнете смотреть их фильмы, вы увидите в титрах в качестве мультипликаторов где-то Дёшкина, где-то Хитрука, где-то Давыдова, где-то потом появятся Котёночкин и так далее, и так далее. Все эти люди спустя несколько десятилетий сами станут режиссерами. И они совершат переворот на студии, то есть только-только как раз вот это поколение 30-х годов привело «Союзмультфильм» к какой-то планке качества, и тут приходит вот эта условно молодежь на их фоне, говорит, сейчас мы придумаем весь кинематограф заново. И «Союзмультфильм» становится как раз символом кино короткометражного и разнообразного, разношерстного, потому что каждый из этих молодых режиссеров, художников и сценаристов, они пытались придумать собственную форму. С классикой они уже как бы разобрались. И на «Союзмультфильме», видимо, существовала все-таки какая-то творческая конкуренция, раз фильмы получились с одной стороны разными, а с другой стороны все такого высокого уровня качества. Явно все эти люди, пройдя через цеха и дойдя до уровня постановщиков, знали, где технология сильна, где слаба, где ее можно поменять, где можно ее сломать, а где ее нужно сохранять. Уважение к технологии явно было сильное, но при этом и вот эта свобода жонглирования технологиями тоже была. И если вы посмотрите на один только 69-й год, вы увидите, что одновременно появляется «Крокодил Гена» с Чебурашкой, «Карлсон», «Бременские», появляется «Веселая карусель», появляется «Винни-Пух». Все это разные творцы, все это разные стили, все это «Союзмультфильм». И потом, к сожалению, в 90-е годы вот весь этот фонтан творчества начинает сникать, потому что студия не могла найти себе место в рыночном укладе.
5: Это, пожалуй, самое тяжелое время было, да, потому что появились ВХС, появились все эти фильмы, мультипликационные, в том числе новые.
6: Да, но проблемы «Союзмультфильма» были связаны не с тем, что выросла внешняя конкуренция, а с тем, что просто сама студия проигнорировала изменения внешнего мира и пыталась жить по-старому. Студия просто вот, да, не была способна к этому адаптироваться, принять происходящее. И дальше произошел парадокс. Вот наступают 2000-е годы, появляется новая анимационная детская культура, и очень многие проекты частных студий начинают приписывать «Союзмультфильму», просто потому что зрители единственную студию, которую знали по названию и ассоциировали, соответственно, с качественным уровнем, это был «Союзмультфильм». Поэтому «Союзмультфильму» приписали все успехи частных студий. Ну, представьте, на сегодняшний день в Ассоциацию анимационного кино входит более 80 анимационных студий со всей страны, и только одна из них — государственная студия «Союзмультфильм». Угу. Это гигантское движение.
5: Но, с другой стороны, приоритеты государства в области детского кино, они вполне очевидны, поэтому вот здесь, с одной стороны, слово «мультфильм», а с другой стороны, государственная студия. То есть вот какие задачи стоят перед вами?
6: Во-первых, нужно было принять то самое, что мы продолжаем работать для современного зрителя и именно для современного ребенка. Просто теперь мы понимаем, что, будучи той самой третьей волной, скажем так, что мы должны уже учитывать интересы и детей, и их родителей, работать вот этим действительно хрустальным мостиком между поколениями. И в этом смысле «Союзмультфильм» вообще работает как такая муфта между мирами. Связь родителей с детьми, связь частного сегмента анимационного кино с государством, потому что мы такая, ну, как бы, испытательная площадка для каких-то механик поддержки кинематографа, скажем. Да, по нам это просто государству заметнее, чем по частным студиям. В любом случае, мы понимаем, что действительно, как студия, называющаяся «Союзмультфильм», мы обладаем бременем моральной ответственности, что такое детский кинематограф, и все время, принимая решение, какие новые фильмы мы запускаем, мы все время смотрим на это через призму, какие ассоциации слово «Союзмультфильм» вызывает у нашей аудитории, и как не разрушить эту ассоциацию. И это не только мультфильмы, это тематические парки, это выставки, музеи. Вот на следующей неделе на ВДНХ стартует выставка «Фабрика чудес», и потом она поедет по городам, это передвижной проект. Это кинопоказы, мастер-классы, школы анимации и так далее. Этот объем коммуникации с современным ребенком, как будто бы на почве анимационного кино, она гигантская, и она такая вот интерактивная, она с отдачей. Это не просто монолог в одну сторону. Мы сделали кино, и оно как-то ушло на рынок. Вот так больше не работает. Обязательно должен быть диалог. Как только мы научились этой форме диалога, студия ожила и снова стала лидером производства.
5: Ну что ж, огромное спасибо нашему гостю, Борису Машковцев, генеральный директор «Союзмультфильма», и поэтому наша программа и называется «Настоящая историческая». Огромное спасибо, Борис Александрович. И спасибо. До встречи в кинотеатрах
6: и у экранов.
0: «Настоящая историческая». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
7: Дмитрий Таиров, студия «Радио России». Очень приятно встретиться с вами, Ольга Ивановна, в очередной раз. Ольга Ивановна Маховская в студии «Радио России», равно как и я, Дмитрий Таиров, о чем уже было упомянуто. Ну и, конечно же, вы. Что-то такое рассказываем мы обычно в наших диалогах.
8: Необычное, новенькое.
7: Да, мы стараемся, да, что-то вам новенькое, да, с чем-то вас познакомить и знакомить о том, что вы имели представление, ну, со своей колокольни, а мы вот со своих пулеметных гнезд. Показываю вам, как это выглядит с точки зрения профессиональной психологии.
8: Ну, не пугайте так слушателей пулемётными гнездами.
7: К чему так сразу? Да. Резонансные отношения. Есть термин в психологии понятие резонансные отношения?
8: Ну, скорее всего, такое для описания, да. Мы украли это у физиков, да, потому что у них там изучают резонансные отношения.
7: Ну, поскольку всё волны, мы тоже пронизаны волнами, конечно.
8: Да, но психология про это мало, к сожалению, понимает. Вот эту волновую природу, как вы говорите, или ритмическую природу. Резонанс – это то, что возникает в результате совпадения ритмов. Человеческая жизнь, она пронизана ритмами. Ритмы сердца, да? Нейронные ритмы и так далее. Есть эксперименты, которые показывают, и мне странно, что они не оказались фундаментом для каких-то теорий резонансных, психологических. Такой теории нет, но она должна быть. Они показывают буквально, как усиливаются биополя двух людей, которые друг друга держат за руку.
7: Угу.
8: И когда такой эксперимент проводили и брали людей на пороге ЗАГСа, оказалось, что уровень резонанса, он у всех разный. Усиление есть у всех. Вот если два человека на пороге большой счастливой любви, в самый лучший день жизни для многих, в темной комнате берутся за руки, то прибор видит усиление свечения и общую ауру. Но у некоторых она полыхает просто, заливает весь экран.
7: А такие некоторых... вот опасные, таких, знаете, запустишь вот так врата великих возможностей, хотел сказать, в ЗАГС, когда заходит, знаете, как солдаты на мосту, раз, ступеньки провалились.
8: Вы думаете, что это далеко от правды?
7: Нет,
8: работники
7: нет,
8: ЗАГСа
7: нет.
8: Жалуются, что есть такие парочки, которые обрушивают всю вот эту систему компьютера, летят свет, да.
7: Я не знал этого.
8: Люстры гаснут, фужеры лопаются.
7: Что ж там, бедные соседи? Живут, можно сказать, на вулкане.
8: Ну,
7: рядом с такими людьми.
8: Возможно, это просто бывает в особый день, в особом состоянии.
7: То есть прям в нужный момент, в нужном месте.
8: Ну, я не знаю,